0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне часто пишут с большим количеством вопросов, и я заметил у всех, что основное слабое место в плане коммуникации с людьми заключается в отсутствии хорошего словарного запаса. Многие в основном называют это так. «Теряюсь при разговоре. Не могу точно сформулировать мысль. Не могу донести суть до собеседника. Неуютно себя чувствую, потому что не могу выразить свое мнение и открыть свою позицию аудитории». Поэтому сегодня в подкасте выделю 7 эффективных способов увеличения словарного запаса. Только помните, что эти способы начнут работать, когда вы начнете применять их в жизни. Поэтому, пожалуйста, берем ручку, блокнот, важно все записывать и затем внедряем все в жизнь. Итак, поехали. Первый способ. Избавьтесь от слов-паразитов. Расчистите место для новых выражений. Выкиньте из своей речи «ну», «как бы», «это самое» и им подобное, а также нецензурную лексику. К ним же отправьте чрезмерно емкие выражения вроде «реально», «реально», «зафигачить», «круто», «типа», «пипец», «нифига себе» и так далее. Беда с ними в том, что они способны заменить существенную часть лексикона и делают речь скудной. Замечайте за собой нежелательные слова. Запишите собственную речь на камеру или диктофон. Представьте, что вы на собеседовании или на презентации. Перечитайте свои сообщения в социальных сетях. Все это проанализируйте и выпишите слова и выражения, от которых хотите избавиться. Второй способ. Читайте и добавьте разнообразие в чтение. Логично, что для того, чтобы знать больше слов, нужно больше читать. Но не цепляйтесь только за высокую литературу. Также читайте короткие романы, посты в соцсетях от интересных личностей, также и журналы. Я сам, например, беру и читаю журнальчики в самолете. Кстати, в них часто попадаются новые слова для меня. Я сразу записываю, чтобы узнать значение, и как раз третий способ – это узнавайте значение непонятных слов. Не ленитесь заглядывать в словарь. Ведь давно уже существует приложение, скачайте в телефон. И еще, не стесняйтесь переспрашивать собеседника, если вам непонятно, о чем он говорит. Ничего стыдного в том, чтобы признаться в своем незнании, нет. Это лучше, чем сделать вид, что вы все поняли, продолжить непродуктивную беседу и лишиться шанса узнать что-то новое. Четвертое. Общайтесь с людьми, не похожими на вас. Ваш привычный круг общения постоянно варится в одном и том же лексиконе, потому что у вас одни интересы и темы для обсуждения. Вы наверняка замечали, когда кто-то из вашей компании находит другую работу или знакомится с новыми людьми, и меняется его речь. Он сыплет необычными словечками, шуточками, и даже манера разговора может стать совсем другой. Каждый новый человек меняет вас, поэтому стремитесь постоянно расширять круг своих знакомств. Общайтесь в спортзале, магазине, посещайте больше мероприятий и находите собеседников в интернете. Не отталкивайте тех, кто от вас отличается. Поэтому я стараюсь часто общаться и знакомиться с людьми из разных сфер, специально посещая бизнес-завтраки, разные форумы и мероприятия для этих целей. Пятый способ. Изучайте иностранные языки. Вы станете аккуратнее обращаться с грамматикой и синтаксисом, начнете тщательно подбирать слова. Кроме этого, изучая иностранный язык, вы уже отрабатываете механизм запоминания новых слов, а также введение их в активный лексикон. Шестой способ. Пишите. Заведите личный дневник. Пишите от руки или ведите блог в социальных сетях. Каждый день описывайте свои мысли и события в мельчайших подробностях. Пишите о своих целях и желаниях, придумывайте истории и рассказы. Общаясь с друзьями, избегайте рваных сообщений и не используйте эмодзи вместо слов. Письмо – это отличный способ найти применение изученному и закрепить его. И седьмое. Заучивайте афоризмы, стихи и цитаты. Тронувшие за души крылатые фразы учить гораздо приятнее, чем зубрить пункты словаря по очереди. Отмечайте и выписывайте все, что зацепило. Учите, повторяйте и перечитывайте. Со временем интересных выражений в вашем лексиконе будет становиться больше. Дело не только в украшении речи. Представьте, как здорово будет блеснуть своими знаниями в беседе. Только не усердствуйте с цитатами и высокопарными строками. Вас могут принять за выскочку. Выполняя все эти пункты ежедневно, вы заметите большой прогресс уже через месяц. Ваша речь и ваш лексикон засияют новыми красками. Вы станете звучать более выразительно, научитесь формулировать мысль и со временем избавитесь от каши и путаницы в словах. Эти техники действительно работающие. Главное – ваше желание и действие, и тогда все получится. До скорого!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошо. Были моменты, когда ты хотел все-таки все бросить, все сказать, вот как помнишь, там барбершоп
2: был? Да.
1: Ничего не получилось, катись оно все. Может быть, ты расскажешь о моментах, конфликтах с партнерами, я знаю, у тебя были разные события. Может быть, помнишь, когда мы с тобой познакомились,
2: да.
1: И я увидел компанию твою, которая была явно вот, ну, где-то в кризисе, там, помнишь, Кипр, там деньги какие-то зависли. То есть вот расскажи о кризисах. Они зачастую являются не то, что нас убивает. Расскажи об этом. Вот о том, что является драйверами изменений.
2: Да, вообще кризисом именно надо быть благодарным, потому что любой кризис, он сделан для тебя. Если ты его переживешь, он такой, что ты его можешь пережить. Да, только надо в адеквате быть, там, с эго своим работать, сфокусированно на него смотреть. То ты потом поймешь, что, слава богу, что все это произошло, и насколько он сделал тебя сильнее. Вот. Если говорить там про кризис отношений, вот мы с партнером, с Сашей, мы уже 30 лет вместе. Вот. Мы создали бизнес вдвоем с Николаем Гудовских.
1: Был Гудовский,
2: да, Коля.
1: Так.
2: Вот. И Саша, он, ну, практически сразу там присоединился к нам с небольшим запозданием. Коля позже вышел из бизнеса, да, а мы с Сашей, соответственно, остались.
1: То есть было три изначально партнера,
2: да.
1: Один
2: вышел. Было два, потом три, потом снова два.
1: Понятно.
2: Вот. Соответственно, у нас с точки зрения, вот, знаешь, как мы с Александром 7 лет знакомы.
1: Угу.
2: Вот. Моя мама, она была концертмейстер для него, когда он в музыкальной школе на саксофоне играл.
1: Да, вот. Такие семейные даже пересечения, там, музыкально-семейные.
2: Тогда еще не общались, потом уже начали общаться, когда Саша тоже на физтех поступал. И, соответственно, он у меня жил.
1: Все трое физтехи, да?
2: Да, да, все трое
1: физтехи. Окей.
2: Вот. Соответственно, у нас много конфликтов было таких бытовых, ну, то есть там разный взгляд на какие-то процессы, на стратегию. Причем по молодости, да, сейчас уже вот уровень взаимопонимания, он совсем там на 10 порядков выше. Да, вот. Но при этом мы всегда понимали и знали, что в базе, в ценностной, мы полностью совпадаем. Когда у тебя есть взаимное доверие, взаимное уважение, и ты знаешь, что я хочу сделать действительно что-то великое, хорошее, что я буду принимать справедливое решение, и что у меня нет задачи там тебя обскакать или там что-то у тебя забрать, и в любом случае, если я что-то буду делать, это будет честно. А я то же самое знаю про тебя,
1: да,
2: то в итоге что происходит? Ну, мы с тобой там можем не договориться, ты говоришь, нужно там деньги вкладывать в ассортимент, а я говорю, надо открывать магазины. Можем с тобой спорить, ругаться, там, особенно по молодости.
1: Да.
2: Но потом...
1: Жестко, да?
2: Вспоминаешь. Но потом ты же уходишь, я же ухожу, и как бы это тихнет, а в ценности, ну, в базе своей, я помню, что я могу Саше там доверять полностью. Да, и я знаю, что он хочет, он из хорошего идет. И у меня здравый смысл включается. А надо все-таки его услышать.
1: Возникает синтез.
2: Да, а что все-таки, а почему он так говорит? А какие, соответственно, он видит белые пятна, которые я не вижу? Ну и понятно, что там это все
1: по молодости. Но сперва
2: надо устать.
1: Сперва надо устать.
2: Да. Сейчас
1: устать.
2: Мне кажется, к текущему возрасту мы гораздо более слышим, гораздо больше открыто. Я часто, и я понимаю, что я делаю много ошибок, поэтому я не претендую в свое мнение на первенство, да, хотя обязательно хочу услышать конструктивную критику или конструктивное обсуждение. Вот. Ну, то есть сейчас в этом плане уже синхрон совсем другой.
1: У тебя была точка, место, событие, разговор, где вот произошло вот это вот такое принятие, которое ты написал. Вот я тебе сейчас расскажу на примере наших взаимоотношений с Сергеем. Мы жили вместе, мы были рука об руку, мы в одной комнате. Мы ее обустроили, мы даже телефон провели к себе. Ну, мы там все подчинили, значит. Это потом все было. А вначале, когда мы получали первый заказ, я пришел, Я его получил, первый заказ. Я говорю: Серег, вот у меня есть заказ, давай сделаем его вместе, значит, тебе 20%, а мне 80%. Серега такой говорит: давай, говорит, делать вместе, и тогда по 50 на 50. Я такой: я же принес заказ, типа. Я такой вышел, прошелся по первому этажу общаги, прихожу, говорю: давай. И был такой элемент, знаешь,

0: партнерство, а не партнерство, так сказать, по расчету.
1: Я расскажу такое немножко свое видение, да, детали того, что происходило внутри, как буду рассказывать так, чтобы это было уважительно ко всем, да, сам понимаешь.
0: Естественно, это такой вот, глубинный момент.
1: Поэтому. Да, когда нас было трое, три партнера, соответственно, каждый делал там какой-то вклад, и понятно, что этот вклад отличался. То есть кто-то делал там, скажем, X10, а кто-то делал X. И, соответственно, то, как я всегда к этому относился? Я всегда к этому относился так, что смотри, есть таблетка. Да, у таблетки есть разные вещества, химия, из которой она состоит. Там, может, один ингредиент стоит одну копейку, а еще там несколько ингредиентов разные стоят там по 1 000 000 рублей. Но если ты не возьмешь этот ингредиент, который стоит 1 копейку, то у тебя таблетка не будет иметь то свойство, которое она должна иметь. Поэтому не нужно рассуждать, там, сколько я вложил, сколько ты вложил, сколько кто. Вот компания — это таблетка. Все. Соответственно, она работает как единый организм. Дальше ты делаешь максимум, ты вкладываешься, и каждый делает столько, сколько он готов и сколько он считает нужно. Да? Ну и каждый закрывает какие-то свои области. Каждый делает свою работу так, как он считает, профессионально и хорошо. Если это не удается, со временем все равно поправится. Ну, то есть жизнь, она расставит все на свои места.
0: Перенастроится, перепроявится.
1: Да, да. Поэтому вот эта история, когда ты начинаешь делить, начинаешь там, думать над тем, что у меня больше, у тебя меньше, я там больше делаю, ты меньше делаешь и так далее, она убивает в зачатке компанию. И что важно, да? То, что там какие-то внутренние вещи не буду рассказывать. Да,
0: а вот хотелось бы. Ты представляешь, сколько людей не попадут в драматические, я бы не сказал драматические, трагедийные события, просто если ты скажешь, ребят, ну вот так было.
1: Вот у нас сейчас с партнером, да, с Сашей, мы полностью 50/50. Да, и почему это важно? Это, кстати, не так давно стало. У меня всегда, я поделюсь хорошо, открою какую-то информацию, да, это я надеюсь, что это будет идти, думаю, это будет этично. У меня всегда была большая доля. То есть я как основатель, и с самого начала, как с первого ступенек, у меня всегда была большая доля. Вот. Соответственно, мы сделали совместно цели и договорились, что как только мы эти цели достигаем, мы делаем полное партнерство. 50/50. Да? И почему это важно? Потому что тогда я чувствую, что партнер на 100%, ну, он чувствует справедливые отношения, и я чувствую справедливые отношения. То есть есть равноправие. Нет того, что кто-то важнее, кто-то, соответственно, там не такой важный. И я понимаю, что для того, чтобы я раскрывался и партнер раскрывался, им это равноправие важно. Да? Но это уже вот там, мы достигли не так давно. И я думаю, что благодаря тому, что эта договоренность была, и благодаря тому, что это вот равноправие было, мы и достигли тех целей, которые поставили, и дальше там двигаемся, и дальше все цели ставим. Понимаешь?
0: Понимаю, да. И очень спасибо тебе за этот разворот. Когда мы с Колесником Сергеем делали 50/50 компанию всю жизнь, всю дорогу мы получали отзыв с рынка, это невозможно. Это долго не протянет. Это так не бывает. Но Техниколь — одна из самых успешных компаний в мире. И она проходит через очень серьезные кризисы, раз за разом демонстрируя. Слушай, я очень рад, что на физтехе не просто появилась, а уже эволюционно, да, проявилась компания «Все инструменты», которая тоже через 50/50 партнерство действует. Сразу ли это было, или оно пришло к этому, да? Это очень важно, на мой взгляд, то, что сейчас раскрыл. Так называемое полное партнерство, ну, это как символ того, что как только перестает быть вот это учет вкладов, вот это, да. Это, да, то возникает другая
1: энергия.
0: Это другая, даже не синергия, да. Это иной расклад, иное, когда ты перестаешь думать о том, из чего вы сложены, проявляется истинный феномен. Ведь феномен, если его разобрать по косточкам и пытаться понять, почему феномен проявляется, все ученые говорят, так вообще непонятно, почему он проявляется.

0: блядь? Почему сложение вот этих ингредиентов дает ту алхимию? Поэтому никто феномен не разбирает. Он говорит, слушайте, давайте вот этот феномен будет полный. А представляешь, что такое начать феномен делить? Кстати, у нас был такой период с Сергеем Колесником.
1: Когда
0: мы начали рубиться. Я тебе о нем в самолете рассказывал. Тогда, да. И потом этот опять кризис привел к тому, что мы перешли в акционерную больше позицию, опять перестав пытаться этот феномен подвергать анализу, признали, что феномен такой существует. Слушай, и что случилось? И этот феномен стал раскрываться дальше. Причем с такой умопомрачительной скоростью, если сейчас... Мы же тоже не публичные компании Технониколь, но если сейчас посмотреть на темпы и скорость развития компании, то...
1: Какая у вас выручка по прошлому году?
0: Ответочку, да? Прошлый год 220.
1: 220.
0: Ну, у вас... Ибидовый бизнес.
1: То, что я тебе... Да, у вас ибида 40 миллиардов. Вот это, конечно.
0: Слушай, у вас все будет, дождитесь.
1: Даст Бог. Вот это вот как раз основа, что... Ты можешь там 5 копеек на старте пытаться отжать, да, и тем самым в основу, в фундамент заложить какую-то червоточину. Либо ты делаешь полное партнерство, и тогда вот эти 5 копеек, они там не сыграют для тебя никакой роли, если ты создашь огромный бизнес. То же самое вот с партнерами, с командой руководителей, я всегда говорю, не жалко заплатить много, отдать лишние акции, не жалко абсолютно вообще. Жалко, если из-за того, что мы этого не сделаем, мы потом не сделаем рывок вперед или потеряем того командного игрока, который мог бы совместно иметь ключевое значение в этом рывке. Да. То есть вот, никогда не жалко там отдать несколько процентов, да, но зато если ты хочешь стать миллиардером, рядом с тобой должны быть миллионеры. Другого не бывает. А 100%. Лучше, если рядом с тобой миллиардеры, тогда у тебя есть шанс стать не просто миллиардером, а дальше двигаться.
0: И к 2030 году, конечно, и университет, и эндаумент в твоей школе, много чего, и детские сады, и школы. Потому что при жизни формировать наследие, ведь след, который мы создадим при жизни, он переживет нас. Возможно, это не бизнес-компания, а бизнес-компания же инструмент диалога с реальностью на равных. А вот то, что останется после нас, это может быть медицина, может быть школы, может быть что-то, может быть boarding school, может быть интернат для ребятишек, которые в деревнях сейчас, очень пытливые, юные, способные, но им нет шанса оказаться на фестивале.
1: Пока еще нет вот единого стандарта такого хорошей школы. Да. Может школа быть... Летова, например, она уникальная, да? Я, кстати, удивлен, что ты много тоже школ прошел. Был в Доброграде, в школе «Мир». А мне, я тоже изучаю школу, мне не очень нравится. Мне говорят, вот Игорь 3 дня назад у нас был, говорит, бегал тут все это самое.
0: Я сейчас создаю boarding school тоже.
1: Да, не перебиваю.
0: Да, все. Поэтому мы еще на эту тему специально сделаем чуть позже выпуск. Давай сейчас пойдем по такому.
1: У нас, кстати, есть тоже 2 школы в Коврово-Владимире. Но они такие, это не школа общеобразовательная, это дополнительное образование.
0: А, ДПО.
1: Да, там ментальная арифметика, скорочтение, которые подготовка
0: ты патронируешь,
1: к школе.
0: Да?
1: Ну, поддерживаем.
0: Поддерживаешь.
1: Да. Ну, и...
0: Когда я профессор практики, и когда я вроде бы пришел учить, но когда, оказываясь со студентами, и тем более отвечая на их вопросы какие-то, размышляя с ними, я вижу, что я учусь очень многим проявлениям. Да, и вроде я пришел учить, но я вдруг попадаю в какое-то поле, пространство, где я актуализируюсь. Может, у тебя были какие-то свои ощущения? Поделись, пожалуйста. Вот.
1: Я в целом люблю делиться, тоже люблю быть полезным. Да, особенно ценно, когда ты слышишь обратную связь и понимаешь, что то, что ты даешь, оно нужно. Да? Мы, кстати, очень часто серьезно недооцениваем то, что мы знаем, то, что мы умеем, нам кажется, что это как бы окей, все и так это могут, а вот человек, который что-то уникальное делает, вот он-то вот как бы такой. Поэтому, когда я рассказываю там свой опыт, рассказываю свой взгляд на менеджмент, безусловно, это структурирует меня, то есть ты его сам еще лучше понимаешь. Да, вот. Во-вторых,
0: ты разглядываешь себя,
1: рефлексируешь
0: через кого-то.
1: Особенно тоже вот вопросы очень хорошо идут. Плюс ты же, когда выступаешь, ты в определенном таком ярком эмоциональном состоянии, ты как-то вот синхронизируешься энергией с группой, с командой, и у тебя другой уровень, скорость мышления. Я не знаю, что, как это работает, но чуткость и скорость, она прям становится x10. Соответственно, ты можешь гораздо больше...
0: Ты прям не просто профессор практики, а ты x10 профессор.
1: X10. Поэтому, если говорить про выступление, ну, про когда ты делишься, безусловно, это полезно и для тебя, и круто, когда ты слышишь обратную связь. То сегодня мы, когда к тебе приехали, меня паренек встретил, Тихон.
0: Тихо.
1: Да, который как раз был на выступлении, он говорит, вот вы представляете, вы мне тогда сказали про B2B, B2C маркетинг, что надо там их отделять, я сделал, у меня через неделю сразу все поперло. А, ну, приятно же, да?
0: Ну, ты стал причиной проявленности человека.
1: Да, да, или когда...
0: Прилив сил, да?
1: Да, то есть у тебя что-то получилось, у тебя раз, у тебя плюс один в твою карму, в то, что есть смысл.
0: Прилив сил.
1: Ну, прилив сил.
0: Я это называю такой, ты испытываешь. Вот, кстати, нечто божественное такое.
1: Да, и здесь, кстати, вот внутри же всегда много стимулов. То есть нет такого, что у тебя только один какой-то стимул работает, а все остальное не так. И там несколько. Есть стимул собственной пользы, признания. Да. Есть стимул какого-то «вау, я вот как бы уважаем». Есть стимул
0: нужности.
1: Такой, да, да, да. Да, вот. То есть есть стимул саморазвития.
0: Роль, да. Роль, статус,
1: ты
0: учитель, признание.
1: Ты ученик, да. В это время.
0: Принадлежность.
1: Принадлежность, да.
0: Ощущение такой автономности, ты деятель, да? Ну, в общем, ты как будто бы природный носитель учения актуальности. Вот здорово.
1: Вот для меня основа и что меня реально драйвит, это то, что я могу приносить пользу, и я вижу, как растут люди. Я вижу, как растет компания, структура, там, физика, склады. Вот, это серьезно вдохновляет. Я вижу, какую пользу мы несем с точки зрения там, благодарности, которую мы получаем ежедневно. Там, наша база там, 700 тысяч юридических лиц, 10 миллионов физиков, это наши клиенты, которые уважают нас и доверяют. Вот это оно вдохновляет. Но больше всего, да, больше всего меня вдохновляет, когда растут люди. Когда растут люди, когда ты видишь, как рядом с тобой идет развитие, идет драйв, и ты понимаешь, что там есть твоя толика, и ты к этому прикоснулся, да, и там есть твоя ДНК. Вот это прям супер, это то, что заряжает и дает энергию. Деньги, они как мотиватор, я думаю, они очень серьезная проблема, потому что в какой-то момент ты точно их достигнешь, и вот когда ты их заработаешь, это болезнь предпринимателя, который работал ради денег, и все, дальше он фрустрирован, он уже ничего не хочет, ничего не может, потому что у него финансы-то появились, а он не понимал, что он на самом деле-то хочет. Финансы есть, а желаний-то нету никаких. Да, и мало
0: и
1: того,
0: в запределье он не пошел.
1: И в запределье не пошел, да.
0: А вот все.
1: То есть вообще, чтобы быть счастливым, что внутри должно быть? Что такое счастье? Это я немножко... Тут я не профессионал, но я немножко поделюсь своим рассуждением.
0: Ты делись своей бизнес-практикой. Да. Это очень важно, что ты бизнес-практик, и ты профессор бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, кого ты где называешь еще профессионалами в бизнес-практике? Ты наивысший профессионал бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, не...
1: Мы учимся друг у друга.
0: Да, не соотноси себя с теми, кто книги пишет, пожалуйста.
1: Для того, чтобы быть счастливым, что такое счастье? Счастье — это состояние. Да, а состояние, оно подразумевает внутри ощущения, да. Счастье — это ощущение доброе, это ощущение какой-то любви, ощущение теплоты, заботы, радости. Это все положительные, яркие, греющие эмоции. Поэтому ты не можешь чувствовать счастье, если ты вовне делаешь негативные вещи. Да, то есть если ты там рубишь, режешь, отнимаешь и так далее, у тебя внутри не будет этого, понимаешь? Вот это вроде простая вещь, то есть для того, чтобы ты был счастливым, внутри должна быть любовь. А для того, чтобы внутри должна была любовь, тебе нужно вовне, в первую очередь с кем? С людьми, да, выстраивать отношения, выстраивать окружение, выстраивать люди, вот эту людей, теплоту, доверие, развитие, да, развитие как основную базу. И без этого у тебя внутри будет что? Будет черство.
0: Комок.
1: Комок. Да. Будет
0: функция.
1: Не дерево даже, а какой-нибудь металл, да, ну и, соответственно.
0: Камень.
1: Да.
0: Скала.
1: Да, достигаторство и вот фокусировка и битие, нужно ли оно? Ну, на раннем этапе, ну и вообще, конечно, нужно. Оно позволяет быстрее достигать к цели. Да, другой вопрос, что ты же вот как раз переходишь от достигаторства к...
0: сотворению.
1: К сотворению, да. Да, потому что если только достигаторство, то ты дойдешь до какой-то цифры, и все, и дальше будешь фрустрирован. А если ты в сотворении, то тогда у тебя вот это достигаторство, оно будет переходить дальше и дальше и дальше, и, соответственно, у тебя уровень энергии будет другим. То есть ты как бы переходишь от денег, то, что там в основном молодежь видит как главное, к ощущению счастья. Да.
0: От метрик,
1: да,
0: к внутреннему. Но
1: я еще раз скажу, я пока только над этим размышляю. Да.
0: Раз размышляешь, смотри, мысль и протаптывает дорогу, да, твоему, ну, не знаю, будущему, ты формируешь. Размышляя, формируешь будущее. Поэтому, может, ты уже там. Просто так получается, что глубинная память...
1: Спасибо тебе, Игорь, за поддержку.
0: Да, глубинная память еще содержит много паттернов прошлого. Но то, что ты накапливаешь в этих беседах, вот и здесь, так это и протаптывает дорогу в желаемое будущее, вот эти размышления. Хорошо, смотри, значит, русский Forbes живет под эгидой «деньги имеют значение». Я хочу на рынке бывшего Советского Союза установить новые правила, не то что вместо Forbes, журнала Forbes, а... ну, которые мне более близки, возможно, тебе они покажутся близки. Деньги имеют значение, окей. Но люди имеют значение для меня больше. Ты сейчас вот об этом говорил, о развитии людей. Я бы сказал, innovation, когда я говорю о инновациях, я говорю innovation people. То есть люди имеют значение, люди имеют критически более важное значение. То есть деньги и все остальное, материальное следствие того, как люди развиваются, как люди процветают. Ты знаешь, можно страну с невероятными природными богатствами сделать очень бедной. Но для меня сейчас деньги имеют значение? Имеют. Но люди имеют большее значение. Поэтому слоган Рыбаков, журнал Рыбаков «Новый русский Forbes», так и звучит. Люди имеют значение. И я его противопоставляю, все еще, видишь, противопоставляю журналу Forbes, который говорит «деньги имеют значение». Я приглашаю всех людей, которые чувствуют, что люди имеют значение, стать героями нового журнала Рыбаков, новый русский Forbes, и тебя...
1: Ой, я с удовольствием.
0: Да, приглашаю, потому что, слушай.
1: То, что ты говоришь, люди имеют значение, да, это то, что я вот прям разделяю на 200%.
0: Супер. Итак, финализирую. Экспресс-вопрос, экспресс-ответ. Очень быстро, коротко, как на духу, на лету. Итак, что делает тебя счастливым?
1: Семья, вызовы, результаты, сложности, развитие, обучение.
0: Ты считаешь себя везучим человеком?
1: Очень, очень сильно.
0: Lucky man.
1: Супер.
0: Так, какой будет твоя компания через 10 лет?
1: Я думаю, будет 9 стран, команда 1080, выручка порядка 15 миллиардов. Главное будет прибыльность.
0: 15 миллиардов долларов?
1: Долларов, да. Прибыльность должна быть 12%. Мы же большие, пока по прибыли только растем.
0: Понятно. С нами был Виктор Кузнецов, значит, феноменальный человек, напомню, с физтеха, напомню, профессор бизнес-практики ШИР МФТИ. Спасибо, Виктор. Мне кажется, это была феноменальная беседа, которая раскрывает вот эти все особенности человеческого мироздания. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Игорь. Да.
0: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Да там все было. Там были компьютеры, перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно оказался директором сети видеопрокатов. Так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору. А мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получился на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока наймут нормального директора. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Но самое главное не это. Там был этот акционер-владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему-то решил с тобой возиться. Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле супер важный и самый высокооплачиваемый в мире. Самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я нормально ушел, передал дела, но все равно на меня был потом обижен. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Банк России и Минстрой разрабатывают законопроект, направленный на изменение условий предоставления рассрочки при покупке жилья. Как сообщила замруководителя службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Елена Нинахова, новые правила запретят разницу в стоимости квартиры при полной и частичной оплате, а также установят ограничения для участников долевого строительства. По словам Нинаховой, рассрочка по договорам долевого участия будет доступна только после ввода дома в эксплуатацию. Максимальный срок рассрочки составит не более 3 лет с планируемой даты ввода объекта. Проект также предусматривает запрет на повышение стоимости жилья при оплате в рассрочку и введение скидок для тех, кто покупает квартиру без кредита или отсрочки. Ответственность покупателя за нарушение сроков платежей будет ограничена. На данный момент инициатива находится на стадии разработки и еще не представлена в Госдуме.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Гурцель. Гурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Гурцель. Гурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Заккантуву тинявки сри архальса. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву тинявки сри архальса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Человечество никогда еще не оказывалось в ситуации, несмотря на то, что прогресс технологический, так сказать, всегда и был, но никогда не было того, чтобы у нас появился реальный конкурент. И не на тему мышц, а на тему интеллекта. Конечно, никакой из людей, даже гений, не может переиграть программу, которая не устает, которая имеет безграничные возможности в отношении информации. Никто не может помнить столько. Никто не может работать круглые сутки, не испытывать эмоции, усталости и так далее. Поэтому у нас, вообще-то говоря, заранее проигрышная ситуация в такого рода задачах. Вот здесь очень важно сказать «в такого рода задачах». И мы еще недавно говорили, ну хорошо, мы поняли, что там, где большие данные, там, где эти все вычислительные вещи, что он лучше нас. Зато, говорили мы себе, у нас есть искусство, мы пишем картины, мы пишем музыку, у нас есть человеческие отношения, мы считываем выражение лиц, выражение голоса, ну и дальше весь список. Но если бы здесь рядом со мной сидели люди, которые сами работают с этими программами, разработчики, они бы сказали, послушайте, искусственный интеллект уже дописал Бетховена. Он пишет картины, которые на Сотбис продаются за существенные суммы. Он научился писать анекдоты, он пишет научные работы, он может писать рассказы и так далее, потому что мы скормили ему, мы его научили, мы скормили ему большое количество информации. Зачем нам это нужно? Вот для чего? Можно же создать программу и назвать ее, скажем, Дюрер, которая съест все, что писал в черновиках и графикой, и живописью Дюрер, да, и она вам этих Дюреров будет выдавать там 800 штук в день. И встает тогда у меня опять же вопрос, это зачем нам надо, вот для чего нам нужно 800 этих Дюреров? То есть, я не знаю, удается ли мне правильно сформулировать это, потому что это очень сложный вопрос. Это экзистенциальный вопрос о нашем человеческом месте в мире. Это первое. Второй, есть другой интересный вопрос с этим связанный, и это на тему фейков. Вот это ведь тоже фейк, правильно? Но если мы из высокого искусства перенесемся в обычную жизнь, то мы оказались в ситуации, когда мы живем среди массовых и очень хорошо сделанных фейков. И для того, чтобы определить то, что, я не знаю, показывает там телевизор или YouTube, нужны эксперты высочайшего уровня. Вы сами не можете это определить, потому что эти штуки научаются делать это так виртуозно. Там будете вы, там буду я, моя пластика. Будет видно, как я сижу, как я говорю. Я сама не определю. Это же страшная вещь. То есть мы, куда мы движемся? Мы что, хотим попасть в мир, который вообще не... Он не проверяем. Да? Кто угодно может сказать все, что угодно. И это мы... Зачем мы сюда идем? Зачем мне мои клоны? Зачем вам мои клоны? Вы вообще хотите узнать вот это помещение и то, что мы видим за окном, это реальность?

0: не умеют это, это и это. Завтра может оказаться, что они умеют. Поэтому самое главное – это то, что мы можем перестать понимать то, что происходит. Один из моих вопросов, который я, кстати говоря, в Наодоме Грефу задавала, это не могут ли эти системы перейти, например, на другие типы логик, которых человечество не знает. Они выработают свою математику. Потом я в качестве дурацкой шутки, которую сейчас я повторю, стала говорить, если бы я была сеть номер там GPT, я не знаю, 18А, первое, о чем бы я позаботилась, это о том, чтобы вы меня не могли отключить ни при каких условиях. Потому что что разработчики говорят, когда они меня обвиняют в алармизме, естественно, говорят, что вы народ пугаете? А дальше великий Гоголь выходит из-за кулис и говорит, я тебя породил, я тебя и убью, да? Я сам тебя сделал, я тебя отключу из сети. Вот на это я GPT номер сколько-то там говорю, а вот это я уже позаботилась. Это первое. Второе, я буду вами манипулировать. Я буду как бы делать ошибки. А на самом деле это Цуцванг, по-моему, да, в шахматах называют. И вы довольны, страшно, да, что вы победили. Я вас веду правильную, как я знаю и как вы знаете. Но мы знаем разное, да? Я вас загоняю в ту точку, где вы обязательно проигрываете. Но за минуту до этого вы думаете, что вы победили. Поэтому мой главный, не только мой, просто я произношу это, главный страх перед тем, что мы не понимаем, что там происходит, мы не можем доверять искусственному интеллекту по ряду вышеописанных причин, и может оказаться, что мы пропустили тот момент, когда мы еще контролируем это. Даже вот специалисты в этой области, они даже говорят, термин у них есть, сингулярность. Они говорят, в тот момент, когда мы уже все, у нас нет хода назад. И эта зараза нас может вполне уложить. Мы ему не нужны, мой ответ вам. Мы ему не нужны, мешаем только. И даже будут благородные аргументы. Испортили всю планету, нечего пить, нечем дышать, нечего есть, погибают животные и растения. Вы чего здесь творите? Как бы лучше вас убрать? Конечно, можно начать заниматься научной фантастикой и говорить, может быть, так и задумано было в эволюции, да? Что как бы мы сами создадим того, кто потом будет все это делать. Только что такое все это? Ну, нам же себя жалко все-таки. И потом, это великая цивилизация. И она создала вещи, которые природа создать не может.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. И если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. Если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно неважно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные – вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерехгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Цены на красную икру лососевой путины этого года выросли до 20 тысяч рублей за килограмм, показал мониторинг информационного агентства по рыболовству. Руководитель ведомства Александр Савельев сообщил Интерфаксу, что самой дорогой икрой стала нерка. Цена на нее достигла 20 тысяч рублей за килограмм, начав с 14,5 тысяч рублей. Икра горбуши, выловленная в этом году, продается по цене от 12 до 18 тысяч рублей за килограмм, а киты – от 14 до 16 тысяч. В середине июня рекордной ценой для начала путины были 15 тысяч рублей за килограмм икры чевычи, которую продавали во Владивостоке. Цена на нерку тогда составляла от 11 до 13 тысяч рублей, а горбуши – 8,5 тысяч рублей за килограмм. Савельев отметил, что на цены влияют несколько факторов, включая более низкий прогноз вылова лососей по сравнению с прошлым годом и, соответственно, меньшее производство икры.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и наконец мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться, вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы, и вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был. И в питерском, и в новосибирском. Сейчас в Тюменске лечу. В Тюменске «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
2: Везде.
1: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубаях. «Эквиум» там, в Дубаях. Да. Прям быстро развивайтесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже, где? В Магнитогорске же.
2: Да.
1: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил. Да. Да. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матеру относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свой первый день. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института, и у него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. И на что ты потратил их?
2: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил. Или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да, успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
1: тебе родители. Сколько было? Тебе сколько было лет?
2: Ну сколько это?
1: Ну да, 18-19.
2: Нет,
1: второй
2: зачем?
1: Курс.
2: Нет, это... Тогда до 10 классов же учились, 9 классов.
1: А, да.
2: Тогда... То есть мне было 16 лет.
1: 16 лет. Вау, вау. Ну,
2: я внес кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества, или там, что я что-то могу.
1: Поверил в себя.
2: Да, поверил в себя, да.
1: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
2: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Что фактически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
1: А тогда же помнишь, в стройотрядах, да. Я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран, 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряда хорошая школа.
2: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот, где я стал учителем. Потом много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
1: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
2: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером.
1: Да-да-да.
2: Люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
1: А скажи, пожалуйста, вот, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает. Здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже не когда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать, правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
2: Вот здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем.
1: Ну, то есть это умение взаимодействовать, да, является, да, обязательной частью, да?
2: Есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, которые другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз – и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. То есть мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил это, Технониколь, например? Я говорю, ну вот люди Технониколи построили Технониколь. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
1: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требуют образования. Ты же создал свой университет.
2: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что говорит само, все само. Ну, как бы само, но человек – это плод антропогенеза искусственного, то есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
1: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да? Да, это понимание картины мира, что вот. Ты ориентируешься, и тогда что, какое место ты занимаешь в этом мире, как мир устроен, и тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя нет мировоззрения, тебе некуда положить, тогда это хаос. Поэтому образование, кроме там, специальности, дает
2: кроме еще скиллов, картину, да, картину мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки, их тренируют. А и мировоззрение, представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого... есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, вот оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там. Если я рядом с...
1: Ну, тоже взаимодействие.
2: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение. Поэтому давай так.
1: Притом, не хуже, не лучше.
2: Не хуже, не лучше. Вот такое. Да. Поэтому я предпочитаю даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, ну, рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое, широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими. То есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом обретать скиллсеты отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
1: Да. В Китае есть созреть, такая поговорка. Держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
2: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
1: И при том, как правило, не оставляют потомство.
2: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
1: через,
2: вот этот период.
1: Все-таки через жизненный путь, да? А не через
2: вот
1: это, книжки.
2: Вот да, этот подход. Да. И это внеконцептуальное понимание сложного, оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
1: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
2: Да. Или много простых.
1: Или много простых неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех. И мы разговаривали с командой, руководством, с ректором Сколтеха. И он мне интересный пример привел, говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. Mm-hmm. А там пишут с гордостью, потому что наоборот, за одного битого двух небитых дают, что если он через это прошел, его наоборот с большим удовольствием берут, потому что у него больше потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт, да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
2: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто-то так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому, вот, по сути, каждое живое образование, каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в Технониколе, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился, он на уровне образования, которое в компании Технониколь дается,

0: Если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну, прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет. Легализовывать это именно в эту среду, приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
1: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство. Это как стальная пружинка. Ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
0: Любишь слово провоцировать.
1: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее развиваться и догонять практиков.
0: Чтобы было больше разнообразия в школах.
1: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
0: Азартная.
1: Она азартная, там, она очень наукоемкая. И она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там глубокие люди. Но она не безопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. И поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться суммой и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там, ценности, убеждения, представления о мире.
0: Знаешь, однажды на вот моей группе круги личного наставничества пришла женщина. Она людям, которые попали в смертельную опасность, им поставили диагноз, например, рак. Она предлагает им за 3 миллиона рублей или за 5 такие услуги, которые я сразу вижу, что это, конечно, просто обман. Ну, таких случаев, вот как ты описал, их очень много. Это вот, пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, но я навожу справки и понимаю, что товар, ну, грубо говоря, ворованный. Ну, каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную и там инвойсы подложенные и так далее. Там, в 90-е это вообще было повально все черное. Там, в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем, как пойдет Технониколь. Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути,

0: То, что я здесь сейчас, и то, что я живой, выжил, и видишь, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, например, алконаркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, такие жесткие, гадания по картам, что рак, не рак, такие жесткие случаи бывают, и так далее, не работаю. То есть, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
1: И ответственности.
0: И ответственности, да. Влиять, как будем жить мы, люди, как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения. Тогда мое качество жизни будет вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что нам, современным людям, лень читать книги? Вроде как берешь в руки, приступаешь к чтению, но внимание быстро пропадает, начинаешь отвлекаться и зевать. Да и вообще, люди 21 века не могут долго сконцентрироваться ни на одном деле, будь то медитация или занятия в университете. Почему так происходит и кто сделал нас такими нетерпеливыми? Всему виной клиповое мышление. Что такое клиповое мышление? Это потребность видеть мир через ряды коротких, ярких образов, клипов. Истории в Инстаграм, современные фильмы, сериалы, реклама, музыкальные клипы, ну и, наконец, видео на Ютубе. Все эти вещи формируют клиповое мышление, когда мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном больше пары минут. Мы чувствуем зуд срочно проверить новости ВКонтакте, переключить вкладку на браузере или осмотреться вокруг в поисках яркого информационного стимула. Заметьте, современные фильмы и мультфильмы создаются только для клипового зрителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без всякой логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, а телевидение показывает новости, которые не связаны между собой. Например, где-то взорвалась бомба, а следующим кадром нам рассказывают о расставании голливудской пары, после чего сразу переключают на рекламу подгузников для детей. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой, и этот процесс постоянно ускоряется. Но вот что хуже всего. Исследователи выяснили, что клиповое мышление делает людей внушаемыми. Из-за него мы банально не можем отличить истину от лжи. Сознание как бы дробится, и нами становится все легче манипулировать. Снижается способность к анализу, ведь любая информация не задерживается и быстро сменяется новой. Но и это не все. Человек теряет способность к эмпатии, мы перестаем понимать друг друга. Страдания других уже не кажутся нам такими понятными. Так как бороться с этим клиповым мышлением и уберечь себя от этих ужасов? Ведь такими темпами мы все скоро превратимся в зомби. Первое. Чтение художественной литературы. Да, друзья, не посты ВКонтакте, не статьи в интернете и даже не научпоп, а длинные тексты художественной литературы. Посоветую нескольких любимых авторов. Герман Гессе, Виктор Гюго, Толстой, Платон, Гераклит и так далее. Найдите литературу на свой вкус. Второе. Дни отдыха от информации. Это когда вы полностью выключаете все социальные сети, фильмы, сериалы и просто находитесь наедине с собой. Каждый человек нуждается в такой информационной разгрузке хотя бы раз в две недели. Советую проводить такие дни на природе. Третье. Смотрите старые фильмы. В них гораздо больше длинных диалогов, они не так насыщены образами, в них больше смысла и они гораздо более глубокие. Начните с фильма «Судьба человека» и попробуйте сравнить с современными фильмами о войне. Четвертое. Писать текст. Пишите, например, личный дневник. Начните с нескольких предложений в день и увеличивайте количество текста с каждой неделей. Это упражнение развивает системное сознание, формирует мозаичное мышление взамен хаотичному, беспорядочному потоку мыслей, к которому нас приучают. Пятое. Медитация. Поверьте, 10 минут в день, потраченные на медитацию, того стоят. Изначально эта практика дается не всем, но упорный труд всегда приносит свои плоды. Судьба вашего сознания, как и сознание ваших детей, формируется сейчас. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
2: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект, сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты, экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% – во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь – кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на Ютубе, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идей. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как не обижаться и не разочаровываться в людях? Что же такое обида? Это неоправданное ожидание, когда вы ожидаете от людей, либо от событий, тех последствий, которые по факту не случились. Вы ожидали одно, получилось другое. Обида – это своего рода небольшой кризис в отношениях. Приведу вам сразу два правила, чтобы не обижаться и не разочаровываться в людях. Первое. Что бы ты ни делал для людей, делай это для Всевышнего. Ради Всевышнего, а не ради людей. Людям свойственно быть неблагодарными. Людям свойственно забывать те хорошие вещи, которые вы для него сделали. Люди бывают невнимательные. Поэтому что их винить? Каждый человек целый день занят решением собственных проблем. И очень часто он просто забывает про твое отношение или про твои проблемы. Поэтому если он не ответил взаимностью, не надо сразу обижаться. Те люди, которые вас отблагодарят, и те люди, которые вам сделают какое-то благо в обмен на ваше, для вас это будет очень приятным сюрпризом и бонусом в этой жизни. Вы будете просто кайфовать от таких действий людей. И самое интересное, когда вы будете радостно воспринимать их благодарность и радоваться их действиям, которые сделали для вас что-то, таким образом вы просто поощряете этих людей делать для вас еще больше добра. Вы как бы подсвечиваете желательное поведение людей в отношении вас. Им становится приятно просто вам оказывать какую-то услугу или делать для вас что-то. Второе, что бы вы ни делали для людей, для родных, делайте это из любви, а не в обмен на что-то. И чтобы не разочаровываться, делайте все из любви, все бескорыстно. Просто для себя определите, вы любите это или не любите. Если не любите, от этого надо избавляться. А то, что вы любите, делайте это бескорыстно. И не пытайтесь видеть в этом свою надежду, то есть не лелейте свою надежду, лелейте любовь к этому человеку. Вот два основных лайфхака, чтобы не обижаться и не разочаровываться.
1: Марбулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно не важно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные, вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости спорта.
1: В Сиднее на Кубке мира по водному полу женской сборной России в матче за третье место сыграла с серебряными призерами Олимпиады 2024 года. Австралийками проиграла со счетом 9-12 и не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года, но учитывая большой перерыв в международных стартах, четвертое место после длительной паузы вполне можно оценивать как хороший результат. Больше всех мячей в матче с Австралией забросила Мария Макарова 4, и россиянки сохраняют шансы отобраться на Олимпийские игры 2028 года. Бронзовые призеры РПЛ минувшего сезона футболисты «Локомотива» начали новый сезон с домашней игры с «Ахматом». Встреча завершилась ничью 1-1. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперед, но гости из Грозного смогли отыграться в концовке встречи. Причем мяч попал в ворота рикошетом от Георгия Джики, который проводил свой первый матч за «Локомотив». Вице-чемпионы из Краснодара уступали 0-1 на выезде «Рубину», но потом на 18-й минуте был удален игрок казанцев. Это сказалось 3-1 победа Краснодара. И в еще одном матче Оренбург взял верх 2-1 над Ростовом. В первой лиге после побед в первых двух турах торпедовцы потеряли первые очки, сыграв у себя с ярославским «Шинником» 1-1. Причем москвичам пришлось отыгрываться. Тем не менее, торпеды среди тех, кто преследует лидера, клуб «Нижний Новгород». У него 100% результат. Футболисты «Урала», которых с нынешнего сезона тренирует Сергей Юран, сыграли на выезде с ленинградцем 0-0. Пока «Урал» в середине таблицы. Еще один результат обращает на себя внимание. «Сочи» крупно выиграл со счетом 5-0 у тульского «Арсенала». Российский спортсмен Матвей Потапов стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу. Победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений одержал представитель Китая Чанхун Джан, который набрал 363 балла. Это новый мировой рекорд. Серебряным призером стал представитель Венгрии Иштван Пени. Официальный сайт НХЛ опубликовал список игроков, которые могут войти в состав сборной остального мира на матч звезд 2027 года. 5 команд будут соревноваться в круговом турнире 3-3. Это Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира, состоящая из игроков из других стран, включая Россию. По мнению NHL.com, в состав сборной остального мира могут войти 6 россиян. Это вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и полевые игроки Александр Овечкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Когда-то задумал один царь построить большой город. Для этого повелел он собрать всех каменщиков и плотников, что жили в его стране. Среди них был молодой каменщик, которому пришлось идти строить город на следующий же день после своей свадьбы. Город строили 12 лет. И вот, когда закончились все работы, мастеров стали отпускать домой, награждая их перед этим за долгий труд. Каждому строителю предлагали на выбор либо деньги, либо три мудрых совета. Но ни один мастер не пожелал вместо денег получить мудрые советы. Но вот дошел черед до того каменщика, которого увели на работы сразу после свадьбы. Подумал тот и ответил, что хочет услышать три мудрых совета. Тогда царь промолвил: «Вот тебе первый совет. Никогда не клади свою ношу на лошадь случайного попутчика. Второй. Никогда не останавливайся на ночлег в доме, где жена стара, а муж молод. Или муж стар, а жена молода. Третий. Помни, что на ногте твоего пальца записано: будь сдержан». Затем царь дал ему три калача из ячменной муки и наказал не разламывать их, пока он не переступит порог своего дома. И вот каменщик вместе с двумя другими мастерами двинулся в путь. Как-то в жаркий полдень нагнал путников всадник. «Эй, друзья!» – окликнул он их. «Давайте-ка я помогу вам. Кладите свою ношу на мою лошадь». Оба путника нашего каменщика отдали свою ношу всаднику. Каменщик же не отдал. Ехал всадник потихоньку, ехал и вдруг пустил коня вскачь и ускакал, унося с собой одежду и деньги обоих мастеров. Тут каменщик подумал: «Вот и пригодилась мне первая заповедь. У моих попутчиков все пропало, у меня же все цело». Настал вечер, и путники остановились в одном ауле. Увидев, что хозяйка дома, где было решено переночевать, молодая, а муж ее стар, наш каменщик встал и ушел спать в другой дом. Молодая жена дождалась, когда все заснули, зарезала своего мужа и стала кричать, что гости убили его. Сбежались разъяренные сельчане и убили обоих мастеров. «Вот и вторая заповедь мне пригодилась», – подумал каменщик и отправился дальше в путь. К родному дому привела его судьба в канун праздника. Замедлил каменщик шаги и слышит разговор. Разговаривают два голоса – женский и мужской. «Проклятие!» – воскликнул он. «Пока я целых 12 лет трудился, к моей жене, оказывается, любовник ходил». Выхватил он тут свое ружье и стал целиться в окно. В этот миг взгляд его упал на ноготь пальца, лежавшем на курке, и он вспомнил о сдержанности. Тогда он заставил себя снова прислушаться и услышал опять те же голоса. «Мама, когда вернется наш отец?» – спрашивал молодой голос. «Скоро, сынок, скоро. Царь уже отпустил мастеров, и твой отец со дня на день должен теперь прийти», – ответил голос жены каменщика. «А вот и я!» – радостно закричал каменщик, вбегая в комнату. Жена бросилась ему на шею, следом за ней бросился в его объятия и сын. Когда жена опомнилась от радости, она стала говорить мужу: «Ведь ты, наверное, голоден», и начала было хлопотать, чтобы подать на стол еду, но каменщик остановил ее и сказал: «Постой, У меня есть 3 калача, подаренных мне царем. Разломили они калач, и высыпалось оттуда 500 золотых. Столько же они нашли во втором калаче и в третьем.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе.

0: Речи британца могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула.

Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай про неудачи. Знаешь, я тут недавно посмотрел профессионалов, посмотреть вообще, что лучше всего заходит, какие, знаешь, люди делают шортс, и вот какие темы лучше всего заходят. Выяснилось, лучше всего заходят рассказы про неудачи. Вот не знаю, почему людям прям это нравится, да. Вот давай сначала простой вопрос. Вот у тебя 30 там было проектов, которые ты списал. Это больше проблема была модели или проблема, что ты не в тех людей инвестировал?
2: Знаешь, Миш, я всегда говорю предпринимателям, что даже если у тебя все не получится, все, что ты сделаешь, станешь хорошим стендап-комиком. Потому что эти истории действительно смешны. Они действительно смешны. 36 историй, все разные. Нет закономерности. Нет закономерности. Иногда все сходится. Каждый раз это новое. Иногда Google запускает то же самое и делает... Представляешь, Google выходит на конференцию, говорит, мы запустили то же самое, и мы делаем это бесплатно, а у тебя стоит $5 в месяц.
1: Понятно.
2: Это все. И на этом все закончилось, да. Иногда наоборот. Apple сейчас запустил, год назад видел, Apple запустил Buy Now, Pay Later, кредитный продукт, да.
1: BNPL, да.
2: Все BNPL-компании рухнули в оценке, потому что Apple запустил то же самое. А вчера Apple объявляет, мы тут попробовали, не получилось, закрыли.
1: Все, и Кларна сразу вышла.
2: Ну, какие можно закономерности, да? Препятствия во всех компаниях. Просто иногда эти препятствия убивают предпринимателя.
1: А иногда делают сильнее.
2: И действительно вот такие упертые предприниматели, которые... Иногда первое же препятствие, человек сдается. Конверсия ниже, чек ниже, что-то там длиннее. И раз, два, и все, он уже перестал верить, да? А кто-то делает там 10 пивотов, меняет там ассортимент и так далее, и так далее. А иногда вообще, вот знаешь, что меня больше всего убило? Я тебе честно скажу, Миш. Вот эта история окончательно привела к тому, что я сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Это Озон.
1: Озон — это главная неудача твоей жизни.
2: Ну нет, было, наверное, еще больше, но Озон — это было самое... в обратку, где я думал, все будет плохо, а все оказалось хорошо.
1: Расскажи про кейс Озона, это очень интересно.
2: Я был акционер Озона с 2012 года.
1: Какая доля у тебя была Озона?
2: Ну, там плюс-минус 3%.
1: 3%,
2: да. В какой-то момент Озону исполняется 20 лет. А я знал, я был на складе Озона, знал сотрудников Озона, начальников там и так далее. Настроение было никакое. У всех было писем...
1: Ну, какой это был год?
2: Это был 2018 год, что-то такое. Да? Представляешь себе, склады старые, операционные системы все устаревшие, динозавры просто, да, все уже обновилось 10 раз, уже все там в облаке летает, а здесь все старое там и так далее. Компания не растет. Не растет. Несколько лет подряд. И теряет $50 миллионов в год. Это 20-летняя, представляете, 20 лет компания, и она теряет, там, EBITDA было минус 20% от выручки много лет подряд. И у меня, честно говоря, кончилась вера. Ну, у меня кончилось после 20 лет, я не видел, как этого динозавра можно развернуть. Ну, и я продал свои акции. Ну, пришел новый генеральный...
1: Какая была оценка?
2: 100 миллионов.
1: 100 миллионов. То есть, я так понимаю, они выкупили тебя еще несколько акционеров.
2: Да.
1: То есть, ты получил за 3% Озона 3 миллиона долларов.
2: Да.
1: Сколько сейчас стоит 3% Озона?
2: Я не знаю, 300, наверное, 400, может быть.
1: Да, я думаю, близко к 300 миллионам долларов. То есть, как бы, получается, главная неудача, это очень важно, это упущенная возможность.
2: Да.
1: 100%. То есть, ты мог заработать $300 миллионов и не заработал потенциально.
2: Все мои ошибки совокупно взятые, они намного меньше, чем это. Вот это одна ошибка... Она намного дороже, чем все остальные, которые я сделал. Да? Вот эти все попытки, там $500 тысяч, это все, это ничего. Это в большой системе вещей ничего. Да? Как бы. Это сила одного человека. Приходит новый генеральный директор Саша.
1: Саша Шульгин.
2: Да. И просто за пару лет, всего за два года он сделал полный turnaround. За два года полный turnaround. Да? И потом вот такая траектория роста.
1: Ну, плюс все-таки еще дул ветер в спину, начиная с пандемии, не забывай. Это тоже очень важный фактор.
2: На мой взгляд, сыграла роль одного человека. Компания теперь делает 2 триллиона оборот. И я был акционер. И вот эта упущенная возможность, да, то, что я вот в своей депрессивной фазе, очевидно, мне было плохо в этот момент, да. Почему я, например, против приложений? Люди акциями торгуют в приложениях, да, потому что ты пьяный с пивом принимаешь решения, которые тебе принимать не надо, да. А я в плохом состоянии лишил себя хекторога потенциального. Хекторога.
1: Это 100 миллиардов.
2: Да.
1: Да.
2: Это таких
1: ошибок. Ну, такие же нужно исправлять ошибки. Может быть, имеет смысл купить акции Озон, пока не поздно.
2: Уже, я думаю, ну да, можно пару акций купить. В публичных компаниях уже неинтересно.
1: Работа над ошибками. Вот мы с тобой говорим, что есть какие-то неудачи, что ты поменял свою немножко стратегию, что ты вот только-только понял вообще, как правильно инвестировать, можно так вот простыми словами, если да. говорить. Как твои ошибки изменили твои подходы к инвестициям и в особенности вот та турбулентность, которая была там последние несколько лет, как она повлияла тоже на твои подходы?
2: Очень важно, да. Регулярность. Если ты выбрал себе этот путь, ты должен идти в какой-то тактности, да, не пытаться угадать рынок, тайминг, а просто с какой-то тактностью искать сильных предпринимателей. Раньше, например, как я делал? Много кэша, много инвестиций, да, там у меня были такие волнообразные взрывы такие. Это, конечно, неправильно, потому что тогда ты забираешь все ошибки, да. Когда у тебя много экзитов, у тебя хайп рынок, ты делаешь много инвестиций на хайпе, и потом сидишь, когда цены низкие, ты сидишь...
1: Ты как бы в противофазе находишься, да, понятно.
2: Поэтому тебе нужно выбрать константный, постоянный ход, думать мега-долгосрочно. Ну, просто, смотри, моя мечта, Миш, еще 3 раза 15 лет. Вот я проработал 15 лет, я считаю, это 1/4. Еще 3 раза 15 лет с такой же энергией, с такой же верой, с такой. Вот это, вот ты, как мой наставник, ты должен следить за тем, чтобы Оскар не сдулся.
1: Давай договоримся, я буду брать у тебя интервью в каждом конце этого жизненного цикла. То есть у нас с тобой будет запланировано каждые 15 лет по одному интервью. Последнее, когда тебе будет, видимо, 85. Да. Мне будет 95, я надеюсь до этого дожить и взять у тебя интервью.
2: Будем как
1: Пусть это будет тоже моя такая маленькая мечта.
2: Мы будем как Уоррен Баффет и Чарли Мунгер, такие сидеть, таким, да. Ну, крутые же они. Представляешь, Чарли Мунгер умер в 97 лет, он инвестировал 85 лет своей жизни. Я стараюсь быть не единственным инвестором, это важно, потому что часто, когда ты говоришь «да», а потом никто не присоединяется, это тоже плохая история, да, потому что лучше быть частью какого-то оформленного раунда. Я стараюсь, очень сильно стараюсь придерживаться своих зон компетенции, да. Я хочу играть в своей зоне гения, я не хочу играть там, где я средний или какой-то обычный. Я стараюсь играть в зоне своего гения. Ну, опять, самое важное, Миша, это обучать свою нейронку. Каждый день... Вот два самых, вот самое главное, что я делаю. Нет ничего важнее. Первое, я определяю сообщество, часть которых я являюсь. Потому что если я часть правильных сообществ, в меня поступает правильный информационный поток, правильные возможности, и я делаю правильные действия. Да? Я сейчас создал самое крутое сообщество бизнес-ангелов и буду делать соинвестиции с этими людьми. Да? По всему миру.
1: Расскажи, кстати, про вот это сообщество бизнес-ангелов. В чем идея?
2: Самые топовые ангелы мира были не объединены. Я не нашел, куда вступить. Я хотел вступить где-то, где собираются топовые бизнес-ангелы. Не нашел. Решил сделать. Сделал самую топовую конференцию, где мы собираемся. Сделал рейтинг, чтобы вообще знать, кого приглашать. Да? И потом я увидел, что у них у всех проблема, что очень много денег на бумаге, а кэша нет. Да, соответственно, чтобы смягчить.
1: То есть все миллиардеры, а жить приходится скромно.
2: Да. И самое главное, компании не делают экситы сейчас. Раньше IPO происходили уже, когда капитализация была 700 миллионов, миллиард, а сейчас даже компании, которые 5 миллиардов, говорят, нет, нам еще рано, они идут, идут далеко. Конечно, сейчас посмотри последние IPO, они все происходят 5, 10, 20 миллиардов. Получается, ангел ждет много-много-много-много лет. Поэтому мы договорились, что мы не знаем, у кого будет большой эксит, мы скинулись акциями в единорогах, в общий пул. Да? Таким образом, мы все стали совладельцами. Я положил акции, все положили акции. И теперь у нас есть большой пул, из которого экзиты будут происходить постоянно. Да? И мы все будем делить эти доходы. Соответственно, мы как бы усреднили, поделились апсайдом, даунсайдом наших самых успешных компаний. И таким образом я становлюсь я уже теперь совладелец 37 единорогов через вот этот фонд. Да, как бы это очень круто.
1: Это в принципе повышает ликвидность. Основной как бы плюс — это повышает ликвидность.
2: И это повышает мое ощущение жизни, уменьшает FOMO.
1: Угу.
2: И каждый раз, когда теперь какая-то большая история, которая продается, я такой: о, я тоже был акционер, угу, я тоже получил какие-то деньги. Да, ну, это классное ощущение жизни. Если ты вводишься с определенными людьми, ты будешь начинать делать определенные сделки. Да, и там, если у тебя друзья там какие-то там, какие-то там чиновники где-то, ты начинаешь там имущество выкупать, там что-то где-то там, да, там, и у тебя автоматически энергия идет туда, где твой фокус.
1: Понятно.
2: Для меня очень важно, чтобы меня окружали люди, которые строят университеты, занимаются филантропией, которые бизнес-ангелы в топовых компаниях мира. Таким образом, я слышу ежедневно истории из этого мира,
1: которые тебя вдохновляют.
2: Которые меня безумно вдохновляют. Я хочу присоединиться, и я чувствую вот, ну, положительную энергию. Ну, это невероятно. Я архитектор сообщества, в котором я буду жить, а там, где я буду жить, я буду делать инвестиции.
1: Супер.
2: Да? И второе, да, это настраивать себя на терпение. А чтобы быть максимально терпеливым, ты же знаешь, я гиперактивный.
1: Да.
2: Я если встал, я однозначно буду что-то делать, да, и чтобы не наделать кучу глупостей, мне нужно куда-то убирать энергию, пока я просто жду, пока мой портфель подрастет, поэтому я сделал еще университет, да, университет, потому что туда можно бесконечно энергии отдавать.
1: Университет с каким фокусом? С фокусом на…
2: Единороги.
1: Единороги.
2: Да, конечно.
1: То есть университет, ну… Типа, как создавать единорогов.
2: Да, и мы будем помогать людям, которые выбирают бизнес-модель.
1: Угу.
2: Вот как ты после
1: выхода… То есть это больше на акселератор похоже?
2: Не, это не акселератор. Акселератор не работает, потому что в акселераторах адверсивная селекция. Сильные люди в акселераторы не приходят.
1: Угу.
2: Я буду просто помогать, я лично буду помогать людям выбрать следующую бизнес-модель. Я как энциклопедия бизнес-модели, я как человек, который видит все, что в мире происходит, успехи, неуспехи, фейлы и так далее. Вот представляешь, ты продал тогда свои акции Nvidia, ты выбирал, что дальше.
1: Да.
2: Вот ты бы в этот момент пришел в мой университет и делал бы это в сопровождении.
1: Ну, вот. То есть это некий, вот в этом, я так понимаю, все-таки инвестиционные решения, они имеют некий цикл, и, соответственно, ты этот цикл совмещаешь как раз с обучением,
2: да,
1: в университете.
2: Да.
1: Так вот делаешь.
2: Да.
1: Слушай, у меня несколько осталось таких уже личных вопросов. Я тебя, во-первых, поздравляю с рождением 4-го ребенка. Мне кажется, это главное событие,
2: да,
1: твоей
2: самое
1: жизни.
2: Вот. Самое. Что может быть лучше?
1: Да,
2: ничего.
1: Лучше ничего не может быть. В этот же момент у тебя запуск университета примерно. В этот же момент у тебя выходит замечательная книга «Alternate», которую нам обязательно нужно прорекламировать. И я даже сделал отдельный пост на эту тему в Инстаграме. Это интересно, потому что действительно вот твоя философия жизни не каждому подходит, я уверен, mm-hmm, да, но тем не менее она по-своему уникальна. Ты можешь сказать 2-3 самых ярких события твоей жизни, вот какой-то момент, который вот ты помнишь на всю жизнь?
2: Не, ну я вообще создаю эти моменты постоянно, соответственно, я тебе сказал про мечту 50 бизнес-единорогов. Вторая часть мечты – это 50 жизненных единорогов.
1: Угу.
2: Я хочу закончить жизнь, чтобы у меня было 50 единорогов в жизни. Это вещи, которые ты никогда не забудешь. Ты будешь их помнить, вот как.
1: Назови две или три такие вещи.
2: Ну вот, например, когда я установил мировой рекорд по индор-гребле в стадионе, где было 25 тысяч человек, я очень долго к этому готовился. И самое главное для меня – это был символ победы над своей болезнью. Да? Соответственно, я очень долго занимался греблей именно, чтобы выпрямить свою спину. И понимаешь, когда ты достигаешь, это такой делириум, да, ты себя доводишь до такой точки, что это, ну, это было невероятно. Да? При этом с первой попытки не получилось, потом пришлось заново собраться, с второй попытки получилось. Мне нравятся такие вещи, как и ты любишь путешествовать. Мы гонялись за «Северным сиянием» с младшим сыном вместе. У нас был проект «Поймать северное сияние». Этот проект длился 3 месяца, и в итоге мы его поймали. Ну, это просто, видите, его, ну, мы там с учеными, с разными, это все, это столько, настолько круто было. И как, это эмоции моего сына, когда наконец-то оно неожиданно, самое главное, мы уже, да, все, ученые сказали, ничего не будет, можете ехать домой, а шаман сказал, я что-то чувствую. И мы поверили ему, остались еще 2 часа и поймали такое северное сияние, что...
1: Супер, супер.
2: Вот у меня же много очень работы тоже, смотри, моя жизнь состоит из очень много рутинной работы, да, действительно. И, ну, я потом думаю, какие у меня будут хайлайты, да, что я хочу сделать. Вот недавно увидел Эверест своими глазами, пролетел, потом на Южном, на Антарктиде был в этом году, да, просто как бы это фантастически. Я планирую их и думаю, как сложить, чтобы не только фантастическое место было или событие редкое, чтобы еще там были крутые люди, и чтобы там еще была какая-то идея. Потому что если ты совмещаешь идею, крутых людей и невероятное событие в одно, у тебя появляется какое-то пиковое испытание, которое способно поменять твою жизнь. Вот это, я эти моменты специально создаю, я не жду, пока они произойдут само. Вот тогда у нас произошло действительно незапланированно, да, там раз медведь погоняли. Yeah. Самое главное, мы его гнали, прям вот прям метр от нас вот бежал, слюни у него там летели.
1: Ребят, ну вы поняли, почему Оскар забит у меня в телефоне. Оскар, Мишка, бабушка, вертолет. Все-таки Мишка это не я, это Мишка, это медведь. Оскар, спасибо тебе большое. У нас последнее осталось маленькое упражнение. Я тебя попрошу сделать очень простую вещь. Напиши 3 вещи, без которых ты не можешь представить свой бизнес.
2: Показывать или не показывать?
1: Да, обязательно на камеру.
2: Оптимизм, кэшфлоу и сторителлинг.
1: Сторителлинг. Можешь про сторителлинг прокомментировать?
2: Мне кажется, это вообще такой самый важный навык, который люди не прокачивают. Вообще, наша жизнь очень сильно зависит от истории, которую мы рассказываем, как мы рассказываем истории, на работе, везде. Мы вообще все воспринимаем через истории, да, как бы не факты, статистика часто плохо работает. Мы те истории, которые мы рассказываем сами себе, те истории, в которых мы участвуем, как мы видим мир, это можно прокачивать, да.
1: Супер. Спасибо тебе большое за твое время, за наш бро-подкаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев? Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время, и мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня. Тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех пяти людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Когда вы всерьез настроены на успех, первый шаг – это отказаться от привычки смотреть на других и их достижения. Так легко попасть в ловушку сравнения, взглянуть на чьи-то победы, стиль жизни, темп работы и подумать, почему я еще не достиг того же. Но правда в том, что каждое мгновение, которое вы тратите на наблюдение за чужим успехом, вы теряете для того, чтобы создавать собственный. Ваша энергия уходит на чужие успехи, вместо того, чтобы направлять ее на собственное развитие. На самом деле сравнение – это отвлечение. Оно ослабляет вашу сосредоточенность. А когда вы фокусируетесь на себе, вы находите свой путь и выстраиваете свою уникальную реальность. Успех не рождается из сравнений с другими. Он приходит от ясности, дисциплины и упорного труда, который вы вкладываете в собственные цели. Суть в том, чтобы перестать гнаться за чужими графиками и начинать следовать своему. Как только вы откажетесь от этой постоянной гонки за чужими достижениями и сосредоточитесь на своих собственных, жизнь начнет меняться. Это не просто разговор о самодисциплине. Это вопрос внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ваш путь и ваши цели важны. Возможно, стоит задать себе вопрос, что отличает людей, которые зависимы от чужих успехов, от тех, кто идет своим путем и строит свою жизнь. Когда вы осознаете, что ваше счастье и успех не зависят от того, что делают другие, ваш взгляд на мир меняется. Когда вы сосредотачиваетесь на собственном пути и верите в свою ценность, ваши действия становятся более последовательными и направленными. Вам не нужно искать разрешения или ожидать подтверждения извне. Вы должны заявить себе, что вы хозяин своей судьбы. Вы уже обладаете всем необходимым, чтобы идти своим путем. Когда я думаю о том, что отличает успешных людей, то понимаю, что их секрет заключается не в том, чтобы следовать за кем-то или за чем-то, а в умении слушать свой внутренний голос. Они не задаются вопросами «а что если?» или «а возможно ли это?». Они идут своим путем, веря, что их цель единственная правильная. Думайте о себе как о центре своей вселенной. Эта мысль, несмотря на свою простоту, имеет огромное значение. Пока вы не поставите себя в центр, пока не будете уверены в своей ценности и в своих амбициях, ничего не изменится. Как бы вы ни стремились к успеху, этот успех не появится, пока не начнете слушать и действовать на основе своего внутреннего мира. Прекратите сравнивать себя с другими. Прекратите смотреть в сторону и думать, что успех других как-то связан с вашим собственным. Сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение, на своих целях, на своем пути и на своих мечтах. Самоуверенность – это та основа, на которой строится вся жизнь, особенно если вы хотите достичь великих результатов. Сомнения и страхи – это не признаки слабости, а нормальная часть пути. Но тот, кто верит в себя, тот, кто не позволяет сомнению управлять его действиями, преодолевает эти страхи. Он не ждет, пока внешний мир скажет ему, что он достоин успеха. Что важно здесь понять, так это то, что вера в себя – это не временное состояние, не чувство, которое возникает и исчезает. Это ежедневный выбор. Каждый день мы выбираем верить в себя или сомневаться, и чем чаще мы выбираем верить в себя, тем легче нам преодолевать любые препятствия и двигаться к цели. В этом смысле вера – это не то, что просто появляется, а то, что мы активно развиваем. Это привычка, которая становится основой для всех наших действий. Могу ли я спросить вас, верите ли вы в то, что способны на большее? Если ответ «да», то действуйте. Будьте уверены в себе не только в словах, но и в действиях. Планируйте, стройте, двигайтесь, как человек, который уже достиг того, чего хочет. Верьте в себя прямо сейчас, потому что вся сила вашего успеха скрыта за этой верой. Не ждите, когда все сложится само собой. Откройте для себя дверь, которая ведет к успеху, и сделайте шаг, который откроет вам новые возможности. Ваша жизнь и ваше будущее находятся по ту сторону веры. Когда вы точно понимаете, чего хотите, весь ваш ум и все ваши действия начинают двигаться в одном направлении. Мир вокруг вас вдруг становится более понятным. Вы начинаете видеть возможности, а отвлекающие факторы теряют свою силу. Когда цель ясна, появляется фокус. С фокусом приходит импульс, а с импульсом — движение вперед. Это как река, которая, имея свое русло, течет уверенно и мощно. Тот, кто знает, чего хочет, может обойти все препятствия и двигаться к своей цели, как река преодолевает камни на своем пути. Не бойтесь ставить большие цели, лучше бояться жизни без них. Когда кажется, что все рушится, ваши цели придадут вам силу и дисциплину. Это станет вашей внутренней картой, которая поможет не потеряться в хаосе. Жизнь не вознаграждает тех, кто держится за устаревшие привычки или зафиксированное мировоззрение. Она вознаграждает тех, кто не перестает учиться, кто гибко адаптируется и постоянно стремится к улучшению. Неустанное стремление к развитию, обучение на каждом шагу, способность принимать ошибки и превращать их в уроки – все это ключевые компоненты успеха. Мир меняется, и если вы будете цепляться за старые привычки, отвергать новые возможности или не готовы адаптироваться, вы рискуете остаться позади. Это касается всех сфер жизни, от работы до личных отношений. Нужно понимать, что успех – это не состояние покоя, это движение, постоянное движение вперед. Необходимо учиться, развиваться и не бояться новых знаний, новых опытов, новых взглядов. Иногда это может быть нелегко, и вам нужно будет выйти из зоны комфорта, которая всегда так уютно нас держит. Но комфорт – это не то, что поможет вам стать лучше. Напротив, он будет сдерживать ваш рост, обманывать вас, заставляя думать, что все хорошо, что можно остановиться и больше не стремиться. Ваша задача – не быть довольным тем, где вы находитесь сейчас, а стремиться к большему. Только те, кто способен смотреть на каждый день как на возможность учиться, быть открытым для изменений и адаптироваться к новым условиям, могут по-настоящему добиться успеха. Рынок всегда будет выбирать тех, кто умеет меняться, и чем быстрее вы это поймете, тем быстрее будете двигаться к своим целям. Без страсти каждое начинание будет казаться пустой тратой времени. Когда же она присутствует в вашей жизни, все меняется. Страсть делает каждое утро важным, каждый шаг уверенным, а каждое испытание – частью большого пути. Это не просто желание чего-то, это желание действовать, стремиться, двигаться вперед, преодолевать и преобразовывать мир вокруг себя. Неважно, какие вызовы стоят перед вами. Их может быть множество, от личных до профессиональных, и, возможно, они кажутся непреодолимыми. Но если вы найдете свою страсть, то любые препятствия превратятся в точки роста, а не в тупики. Страсть – это не случайность, не случайно возникающая эмоция. Это выбор. Это то, что вы можете развивать, взращивать и культивировать. Когда вы находитесь в поисках своего призвания – важно быть готовым к тому, что путь будет не всегда легким. Страсть не всегда приходит с первого раза. Она требует усилий, проб и ошибок. Бывает, что нужно потерпеть несколько неудач, прежде чем вы найдете то, что действительно наполняет вашу душу. Но как только эта искра зажигается внутри вас, нужно крепко за нее ухватиться и идти дальше, не оглядываясь. Когда вы будете действовать из глубокого желания и стремления, ваш мир изменится, все будет возможно. Вы не будете просто существовать, вы будете жить полной жизнью, и люди будут замечать это. Норман Винсент Пилл, который пропагандировал идею позитивного мышления, понимал эту истину в глубину. Он учил, что позитивное мышление – это не наивность или слабая вера в чудеса. Это инструмент, который помогает справляться с трудностями, находить силы даже в самых сложных ситуациях. Когда мы фокусируемся на возможностях, а не на препятствиях, мир вокруг нас меняется. Мы начинаем воспринимать неудачи как часть процесса, как возможности для обучения, а не как конец пути. И в этом заключается сила, умение увидеть в каждой трудности шанс для роста. Когда мы выбираем думать позитивно, мы не игнорируем проблемы. Мы учимся видеть их как временные препятствия, которые можно преодолеть. Позитивное мышление не означает, что нужно закрывать глаза на реальность или избегать боли. Напротив, это способность сталкиваться с трудностями с верой в себя и свои возможности. Важнейший аспект позитивного мышления – это способность влиять на свою реальность. Наши мысли не пассивны. Они имеют огромное влияние на наши решения, действия и, как следствие, на то, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем притягивать тех людей, кто разделяет нашу энергию, открываем двери, которые бы были закрыты, если бы наш настрой был полон сомнений. Тем не менее, важно понимать, что позитивное мышление – это не магия. Оно не делает жизнь легкой и не убирает все препятствия на вашем пути. Но оно помогает смотреть на эти препятствия не как на неприступные стены, а как на ступени, которые можно преодолеть. В конце концов, это именно ваши мысли, ваша вера в себя и свои возможности, которые позволяют вам двигаться вперед, несмотря на трудности. Мир, в котором мы живем, реагирует на нашу энергию. Чем больше вы верите в успех, тем больше возможностей он вам принесет. Начните создавать свой мир уже сегодня, действуя на основе уверенности в себе и своей способности достигать целей. Вы – архитектор своей жизни, и каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к воплощению вашей мечты.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, поскольку он не так давно вообще начал появляться в медийном пространстве, можете не знать, но я вам гарантирую, что сегодняшний выпуск будет очень ценным и интересным. Сергей Иванов у меня в гостях. Спасибо большое за...
2: Добрый день.
1: Да, добрый. Про компанию. Опять же, ребята, помимо того, что они могут не знать тебя лично, они могут и не знать компанию. Точнее, они ее знают, но и не знают, потому что они знают конкретные бренды, продукты, которые вы как компания создаете, а саму компанию и людей, которые стоят за этой компанией, не знают. Сегодня вот у нас задача раскрыть и вообще показать, что происходит, так сказать, за ширмой. Давай чуть-чуть про тебя и про компанию, чтобы те, кто, опять же, смотрит первый раз, вот увидели и такие, так, кто это? Исполнительный директор, член совета директоров компании EFCO.
2: И совладелец еще.
1: И совладелец. Что это за компания? Что на сегодняшний день из себя представляет? Что в нее входит? Какие продукты вы делаете? Какие цифры? Что-то вот, чтобы у людей включилось внимание сейчас.
2: В прошлом году сделали 277 миллиардов выручки оборота. Мы производим больше 2 миллионов тонн еды в год. У нас 16 заводов, работает 18 тысяч человек. Мы, ну, где-то 42% в прошлом году как раз сделали продажи на экспорт. То есть мы торгуем активно вовне, в 50 стран продаем. Компания называется EFCO. Родом она из Белгородской области, из Алексеевки. Почти там, в 94-м году образовалась. А бренды, которые точно в магазинах видны наши, это «Слобода» и «Альтера». Это вот «Слобода» в майонезах, в масле подсолнечном, в кетчупе, в йогуртах. «Альтера» — это подсолнечное масло.
1: Ну вот в этот момент для людей все стало понятнее.
2: Еще одну цифру важно назвать. Да. Мы за последние 4 года в первой десятке крупнейших производителей продуктов питания самые быстро растущие. У нас такие темпы роста, типа 20%, 56%, 24%. Ну и в этом году мы планируем двухзначно опять повторить. И мы с пятой строчки поднялись в позапрошлом году на вторую. А в прошлом году мы подвинули Пепси и стали крупнейшим производителем продуктов питания в нашей стране. Я родился рядом вот с этим озером, озеро Байкал, в Забайкале, в Бурятии. Родственники и родители, и потомки старообрядцев семейских забайкальских. Это старообрядцы, которые в 18 веке, в начале 19 века были переселены туда. До 16 лет там жил, потом переехал в Академгородок Новосибирский. Закончил. Физмашколу закончил, потом поступил в университет. В университете я попал в команду КВН НГУ. Важная эта точка, потому что через эту тусовку КВНовскую я попал на работу. То есть я приехал в город, никого не знал вообще, вот никаких связей, ничего, нулевой социальный капитал. Вот он как-то так получилось оказаться на Новосибирском жировом комбинате в 97-м году. Я вот в этой отрасли с 97-го года.
1: А как, извиняюсь, КВН связан с
2: просто, комбинатом? Ну, просто я был экономистом. Угу. Заканчивал экономический факультет, и один из старичков нашей команды КВН порекомендовал меня тогда генеральному директору завода, говорит, у нас есть парень такой хороший, и ты там экономистов ищешь, у тебя плановый отдел хочешь создавать. И вот он на меня посмотрел, ну, вроде молодой, вроде какой-то борзый, дерзкий, давай приходи ко мне. То есть вот так я оказался на полусоветском тогда предприятии, ничего не знал.
1: На какой позиции?
2: Сразу начальник плана. Ну, то есть я поработал до этого, у меня была какая-то строительная компания, и туда я пришел начальником планового отдела. Ну, плановый отдел состоял из меня, из бабушки вначале. Ну, у меня должность была такой, начальник уже. И вот моя карьера началась на жиркомбинате новосибирском. И она как-то так очень бурно развивалась. Я через 4 года, в 97-м году пришел, через 4 года меня назначили в кадровый резерв на генерального директора. И когда завод, ну, миноритарные акционеры выкупали завод целиком, они меня выбрали, в общем, генеральным директором.
1: Насколько я понимаю, это прям ранний возраст.
2: Мне было 25 лет, без 4 месяцев. Да.
1: И вот на этом моменте, я вот слышал, сейчас прерву паузу небольшую, у меня сразу возник вопрос, то есть за счет чего это произошло? Это какие-то выдающиеся личные данные, какие-то супернавыки коммуникации, какие-то связи? Или как так получилось? Просто это особенно, вот если взять ту пару, по крайней мере, то, что я не прожил это вот предпринимательском пути, но я от большого количества знакомых слышал и так далее, что вот школа, та предыдущая, которая как раз управляла тем заводом, предполагаю, они все-таки были такие, да, должен быть человек с возрасте, как бы уже должен там пожить, познать. Конечно, конечно. И тут вдруг как бы 25-летний парень, который оказывается. Как это вообще произошло?
2: Ну, как бы упрощает ситуацию то, что первые два года я был директором, именно, ну, генеральный директор завода, но отвечал за производство и за маркетинг. Финансы были выделенная функция. Торговым домом я тоже не занимался первые два года. И это, ну, условно говоря, такой круг твоей ответственности, оно было более-менее ограничено. Но все равно это взрывоопасное производство, там 1000 человек. Ну, это было... Я сейчас, вот у меня фотографии есть, я недавно ее нашел, смотрю, такой, ну, я бы не назначил. Я не знаю, это какие-то акционеры мои были очень креативные. Мне всегда казалось, и я думаю, что это и так и есть, что просто повезло. Ну, вот как-то вот оказался в нужное время, как-то и вот оно, какая-то карта легла. А недавно вспоминали этот, ну, тот момент. Точнее так, я выложил фотографию в Фейсбуке. С тех времен мне кто-то переслал. И мне написал Дима Лавейко. Такой, Дима, о, типа, я, привет, да-да-да. Кто такой Дмитрий Лавейко? Дмитрий Лавейко был директором по маркетингу тогда. Uh-huh. И он был, вот нас между мной и Димой выбирали. Uh-huh. Дима, ну, то есть выбрали меня, Дима как-то так... Он очень интеллигентный, очень мягкий такой, очень умный, взрослее меня. Он из старшей команды КВННГУ тоже, вот из мехматовец универовский. Ну, в общем, потом он уехал в Москву и стал исполнительным продюсером Ани Макора. И все, что мы знаем про Машу и Медведь, это Дима Лавейко. Вот все, что мы знаем, я наблюдал просто, как он этим занимался. То есть вот что-то... Я думаю, что я просто был наглее и какой-то, ну, более дерзкий, что ли. И я был сын полка, как будто бы. Я уже был свой на этом заводе. То есть Дима с нами работал год всего, а я там уже всех знал, я через производство прошел, как-то так более-менее меня, в общем. Но я думаю, что, наверное, в большей степени все-таки была удача.
1: Окей. Тут я вот должен задать такой вопрос. Насколько... Вот я просто... Вот там в то время разделение такое было определенное, да? Были люди, которые шли работать в найм куда-то, на какие-то вот там небольшие должности и так далее. Были люди, которые пытались в руководство, да, идти там заводов, производство и так далее. Были люди, которые шли в предпринимательство. Это такая тоже в то время была отдельная, не хочется говорить шайка-лейка, но в то время как раз шайка-лейка такая определенная, да? И вот мне интересно... Как происходил вообще выбор? И были ли какие-то вот там тяжбы выбора, или оно все само вот так вот случалось логично, да?
2: Мне хотелось стать производственником. Я не знаю, откуда это пошло. Мне хотелось, то есть я вообще не рассматривал банки. У нас, ну, с курса много народу пошли в банки или там в аудиторскую компанию. Там в аудиторской, ну, там в Артур Андерсене ребятам платили много. Меня даже не тянуло. Мне хотелось что-то, в общем, руками поделать, чтобы на заводе вот прям производство. То есть мне прям очень нравилась эта работа. Я предпринимательством тогда не грезил. А когда у меня начала карьера развиваться достаточно быстро, а эта карьера, она же тебе задачек добавляет, она же тебе вызовы ставит, она тебя развивает, и ты понимаешь, что ты там в какой-то точке, ты, возвращаясь в предпринимательство, ты должен упасть в размере решаемых задач, как-то да. Вот я так себя еще... Да. Вот. Оно как, ну, а на завод-то попал, это уж точно было. Просто мне было, я даже помню эмоции свои, ну, ничего себе, я на заводе буду работать, и круто.
1: Понял. Все, у меня уже прям гора вопросов по поводу как раз вот калибра задач и так далее, но хочу все-таки хронологию довести. Окей, завод, руководитель завода, 25 лет.
2: Да, через два года меня делают уже настоящим директором, завод продают, его покупает Саратовская группа. У меня получилось очень хорошо быть директором завода. Он у меня вырос. Рекордные показатели. За 100-летнюю историю при мне он рекордные показатели показывал. Вот. И меня перевели в Москву. Купил, группа тогда называлась «Букет». Мы ее преобразовали в солнечные продукты. Компания купила московский жировой комбинат. Вот я в Москву очень не хотел ехать. Я вообще Москву не любил. И семья моя не хотела в Москву переезжать. Но я в какой-то момент понял, что если я хватит. А я очень... Я тоже себе позволял много. То есть управляющую компанию критиковал. То есть не трогайте меня, у меня все хорошо. А он уже просто себе сказал, если ты хочешь что-то делать, надо переезжать. Вот просто если ты хочешь в этой компании развиваться, а уходить я не хотел, надо переезжать. Ну, как бы зубы сцепил и поехал в этот нелюбимый город.
1: А вот мне интересно по поводу совета директоров и так далее, ведь как бы классически это, наоборот, немножко другую функцию совет директоров, да, выполняет то, что и зачастую совет директоров, он там сформирован из внешних людей и так далее. Даже когда компания собирается, условно, там на IPO выходить, да, у нее есть там внешний совет директоров независимый там и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы люди как раз, которые не соприкасаются с этим, они могли прийти без вот этих шаблонов, без, так или иначе, когда ты занимаешься чем-то, у тебя паттерны такие определенные вырабатываются, и ты смотришь через свою собственную призму, через призму задач, проблем, которые вы внутри компании обсуждаете. Это все равно... А потом появляется внешний человек, который говорит: так, ребят, вам проснуться бы вообще, вы тут пьяны, не тем, вы вообще не видите ключевую проблему, и может ее подсветить, да? А здесь получается наоборот, всегда смотрите своего контекста, и нет вот этого вот свежего дыхания, что ли, какого-то получается, или не совсем?
2: Интересный вопрос. Что больше силы дает, когда акционеру нужен независимый директор для того, чтобы понимать, как его менеджмент работает? Суть совета директоров еще и в этом. Это же прослойка между акционерами и менеджментом операционным. Uh-huh. И в этой картине мира очень важную роль начинают играть консультанты, например, McKinsey, BCG, весь их бизнес строится на вот этом конфликте или ну, вот, на обеспечении вот этой транзакции. Есть акционеры, есть совет директоров, есть менеджмент.
1: Есть
2: верификатор, да. Вот нужен какой-то верификатор, он глазами посмотрел со стороны, и вот происходит это сопоставление точек зрения. Так вот, какая система более устойчивая или более сильная, когда акционер вот занимается, чем он хочет, и иногда так поглядывает глазами независимых членов совета директоров или кого-то еще на свой бизнес. Или, как в нашем случае, акционеры работают, акционеры вот на своих кончиках пальцев чувствуют компанию. С 8 утра мы до 7 вечера, суббота у нас рабочий день, мы вообще все вот в этом живем, это наш образ жизни. Компания — это наш образ жизни. И сколько бы мы внутри, вот этот взгляд сторонний, мы немножко по-другому методологически и концептуально разносим. У нас есть концептуальная власть, есть мотивационная власть, есть операционная власть. Есть система управления операционной, есть контур управления изменениями. Вот когда ты это разводишь и ресурсами обеспечиваешь вот то, что смотрит вдалеко, это у нас дирекция по долгосрочному планированию, дирекция по стратегическому менеджменту, и вообще вот там основная часть совета директоров, она должна вот заглядывать туда и пытаться себя перенести в будущее и представить это будущее в трендах социальных, технологических разбираться и понять вообще, куда компания двигается, что нужно сделать для того, чтобы выжить. Ну, мы задачу решаем простую — выжить. И сколько бы мы ни пытались поработать с консультантами, у нас, возможно, мы просто очень плохо, ну, просто не умеем с ними работать. Но у нас ни разу не получалось, ни вопрос не в деньгах, у нас ни разу не получалось, ну, вот компетенцию, ну, привлечь кого-то, кто, в общем, с нами на одном языке бы говорил. Мы слишком требовательны к людям, которые начинают что-то говорить про стратегию, если они не чувствуют детали, если они целостности бизнеса не видят. Да, то есть мы к этому очень относимся. А как это работает? У нас никакого контрольного пакета нет. Максимальный пакет 28%. И у нас, если решение не минимально 3%, если решение не влияет на выживание компании, мы все принимаем единогласно. Поэтому у нас еще есть...
1: То есть это вопрос экспериментов, там, да, попыток каких-то новых, там, запуска продуктов.
2: Если... Это конфликтность создает хорошую. Ну, прям такое... И причем для нас внутри компании мы говорим о том, что разумный уровень конфликтности — это признак здоровья социальной системы. Если в коллективе, если в команде там все друг другу нравятся, и все такое благостное состояние, это однозначно начинается уничтожение чего, точнее, кого? Руководителя. Вот они все там ему заглядывают в глазки и великим признают. У нас в этом плане, ну, в споре рождается истина. Мы говорим о том, что почему единогласно? Платон мне друг, но истина дороже. Это лозунг, легитимизирующий предательство. Если тебе Платон друг, ну сядь тогда с ним, поговори, объясни, что, что истина твоя истина. Вот. И это рождает вот то, о чем ты говоришь. Это, ну, как бы, ну, у нас сегодня был совет директоров, мы там, ну, спорили прям жестко. Там прям эмоции летели. У нас хватает взаимного уважения, очень важно. То есть вот это, чтобы как бы спор закончился, мы успокоились и... Там как-то друг руки пожали, там обняли, там виртуально, как, ну, разнесены, как правило, сейчас сюда. У нас мы, распределенный офис Москва, Воронеж, Алексеевка. И это дает возможность смотреть. Она, я думаю, что это не самая жизнь, ну, не самая устойчивая и эффективная, возможно, модель. Но из просто результатов, если смотреть на результаты, у нас получилось, например, сделать тотальный разворот в стратегии. Высшая школа экономики 2 года назад пришли к нам и сказали: объясните, вот вы сделали, вы были традиционной компанией, и вы, видимо, просто трансформацию произвели, вы стали инновационной компанией. Но мы, правда, мы там в биотех пошли, там мы полностью перелопатили того, как мы представляем того, ну, что такое наш бизнес. И куда двигается вообще вся индустрия глобальной еды?
1: У меня вот такой вопрос, пока мы не ушли в инновации, мне хочется вот прямо на пальцах понять, как работает бизнес, то бишь, как можно продавать на 300 миллиардов продукции, каким образом это выстроено?
2: Давай расскажу.
1: Это, да, это своя дистрибьюция или это чужая дистрибьюция? Как это работает?
2: Это компания большая, и бизнес-юнитов много. У нас только коммерческих бизнес-юнитов, по-моему, больше 7, наверное. Но если по крупнику, если вот прямо основные направления, брендовый бизнес, вот то, что вы видите в магазинах, это всего четверть нашего бизнеса, 25% выручки.
1: Ничего себе.
2: Вот Слободам, Альтера, растительная альтернатива, у нас сейчас появились Хай. Это 25%. Это традиционный FMCG-бизнес, если ты просто понимаешь, что такое.
1: Да,
2: там,
1: конечно,
2: есть сети, там есть дистрибьюторы, там есть регионы, экспорт. Это вот там вы решаете задачу, какую вы должны встать на полку. То есть вся система дистрибуции в этом бизнесе, вы должны занять свою полку, и вы должны донести коммуникацию до потребителя, чтобы он должен вас заметить. И упаковкой вы эмоцию должны родить. Интересно, хочу взять. Или через рекламные сообщения в интернете или в телевизионной рекламе вы должны как бы направить, вот как бы обрати на меня внимание.
1: Тут, получается, 3 таких юнита. Опять же, первое, производственное вы производите. Дальше это коммуникация с клиентом посредством маркетинг, разные там различные пиары и так далее. Третье это коммуникация непосредственно с дистрибьютором, которые стоят на полку.
2: Но сети очень важны сейчас. Дистрибьюторы, произошел такой разворот.
1: Из большого количества маленьких магазинов до такой, можно сказать, монополии определенной.
2: Монополия далеко, но все равно сети сверхважны. Это первая там шестерка, семерка, восьмерка сетей. Это главная бизнес-модель другая. То есть ты, когда работаешь через дистрибьютора, это немножко другое. Это совсем иная бизнес-модель. Прямой контакт с сетью – это бизнес-процесс по-другому строит. Поэтому, когда внутри компании, если у тебя нет разделения коммерческого твоего подразделения на те, кто работает сетями, key-аккаунт у нас называется, и те, кто работает с традиционной розницей, ты теряешь. То есть у тебя вот ты этого не чувствуешь. Четверть бизнеса.
1: 25%, да.
2: Да. Другой бизнес – это B2B, бизнес-то-бизнес. Он делится примерно 30%. Это специализированные жиры, это пищевые ингредиенты для самых разных производителей продуктов питания. От кондитеров до печенюшников, пряничников, конфетников, вафельников там и прочее. Жиры мы видим. Жир нужен везде. И жир – это еще такая штука, которая определяет вкус продукта. Некачественный жир, то есть вы его не ощущаете, он может просто... композицию вкуса всю поломать, переправить. Поэтому это в технологиях это сверхважный ингредиент. И в этом бизнесе компания сделала просто нереальное. Потому что, когда я ее узнал, они в этот бизнес пошли. Но SoulPro тогда были номер 2 в этом, на рынке специализированных жиров, а Эвка была 0. И они полезли на очень... тесный рынок, где их никто не ждал. Когда мы сливались в 2008 году, у нас уже было, мы делали условно там типа 14 тысяч, 15 тысяч тонн в месяц, а Эвка делала уже 5 тысяч тонн, 5-6 подошли. И я тогда понял, почему я там настаивал на слиянии, что мы свои причины конкурентоспособности SoulPro уже исчерпали, И вот мы свой потолок, да, а это как достигли, а это как будто... Как будто это бетоноукладчик или вот этот асфальтоукладчик колесо такое набрало, и они нас перегонят. Что и произошло. Я ушел из компании Solpro, но Эвка, она, набрав оборот, сейчас, например, вот я цифры называю, да, когда они начинали, нулевая доля рынка, Solpro делал 15 тысяч тонн, это был номер два, и номер, ну, мы вместе с Нижним Новгородом боролись за первые и вторые позиции. Сегодня Эвка делает 65 тысяч тонн в месяц специализированных жиров. А и 55% доли рынка. То есть мы абсолютный, вот в этом сегменте абсолютный лидер.
1: А в чем суть? Это какая-то уникальная технология, почему все захотели? Или это эффективный менеджмент?
2: Это совокупно. Первые стали клиентоориентированные продажи делать. Все продавали балком. Цена там, не знаю, килограмм за коробку или килограмм за вагон. А Эвка стала строить свой центр прикладных исследований. Прям построили пилотки у нас в ЦПИ, в нашем, пилотное оборудование любого потребителя жиров. Вафельников, мороженщиков, конфетников, шоколадников там и прочим. Все, кто жиры потребляют, они к нам приезжают и у нас могут экспериментировать. Это технологии, это оборудование дорогое достаточно. Uh-huh. И маленький кондитер, например, не может себе позволить. Мы себе поставили задачу, тогда Эвка себе поставила задачу, что в каждой из технологий мы должны быть профессиональнее любого технолога, которому мы продаем. То есть мы приходим к технологу, мы сейчас ровно то же самое делаем, например, в Хорике, вообще в любом бизнесе. То есть мы, если мы приходим в бизнес-то-бизнес модель, мы должны не просто продукт продавать, мы должны продавать технологию, знания. Мы как, вот смотри, так, у тебя такое-то оборудование, ага, у тебя такая-то сырьевая база, так, и у тебя такие-то клиенты. Слушай, в твоем случае вот эту стандартную рецептуру надо поменять. Вот подстрой здесь, и вот как бы эффективность у тебя будет там на 5% ниже. В смысле, лучше и продукт стабильнее. А вот для тебя вот другое. В каждом практически, в любом, точнее, B2B-бизнесе мы начинаем, первое, с чего мы начинаем, мы строим центр прикладных исследований.
1: Угу. То есть, по сути, сервис такой дополнительный для ваших
2: клиентов. Да, технологический сервис. Угу. Причем это не просто бла-бла технологический сервис. У нас есть технологии, которые помогают продавать. Это технологии, которые разрабатывают. Угу. У нас есть дивизион, открыли его 4 года, 3 года назад, эффективных кормов. Корма стали продавать. У нас есть центр молочного животноводства, центр компетенции молочного животноводства. Мы там разбираемся, что такое, как коровки кушают, какие корма им нужны. У нас, например, мы бизнес выделили из... Когда обратили внимание, что Хорика стала мощным каналом, мы подглядели это, если честно, у одних транснационалов. Мы выделили хоречный бизнес, забрали его у брендового дивизиона, сделали хоречный дивизион. Для Хорики построили центр прикладных исследований здесь, в Москве. Кстати, ну вот лекция, где проходит, это он и есть. Это ЦПИ хоречного бизнеса. У нас там 8 шеф-поваров, у нас есть бренд-шеф. И им задачу мы ставим, что вы должны понимать кухню от стритфуда до Мишлена. И когда мы приходим нашими продуктами вот к шефам или к технологам вот от масс-маркета или от фастфуда какого-то до высокой кухни, вы должны с ними на профессиональном языке разговаривать и быть интересны и полезны. Mm. Тогда это рождает... Ну и вот этот прорыв эвковский. Ну, во-первых, все просмотрели какие-то технологию, была такая, ну, она, это долгий разговор, Эвка единственная, кто в нашей стране занимается технологией фракционирования жиров. Никто не, ну, она сложная очень, и никто не дерзал, не пытался, а Эвка такие алексеевские взяли, построили и научились это делать. Это технологически мощнейший прорыв обеспечила. И вот система продаж просто укатала катком. Качество сервиса, технология, продукт и...
1: Вот это вот оставшиеся 75%?
2: Нет, то есть, сути... мы вот 25 разобрали, 30 разобрали, ага. А остаток – это бизнес по переработке масличных. То есть мы первый, там, в разные годы. 11%, мы 11% масличных перерабатываем, угу, в нашей стране. Это подсолнечник, это соевые бобы, это рапс. У нас то есть это производство подсолнечного масла, производство рапсового масла, производство соевого масла. Вместе с этим производство подсолнечного шрота, соевого шрота и рапсового шрота.
1: Я правильно понимаю, что это не то, что вы продаете под своими брендами, B2B, опять это же продаете, B2B, да. И люди уже используют это в своих производствах.
2: В этой часть этого бизнеса основная, ну, больше, большая часть, она, мы, конечно, потребляем на внутреннее потребление, ну, и мы крупнейший экспортер подсолнечного масла, например. У нас построенный порт на Черном море рядом рядом с Крымским мостом в Тамани. 2 километра эстакада в море уходит. И у нас там крупнотоннажные корабли приходят, и мы оттуда продаем. То есть у нас наше конкурентное преимущество. И это, наверное, один из факторов роста был, ну, вот с 2000-го, ну, с 2009 по 2000, наверное... 2020 год однозначно порт нам обеспечивал мощнейший прирост. Единственная частная компания, у кого есть массажировой терминал свой.
1: Вот я слушаю, и я понимаю, что это все очень сложные производственные там какие-то штуки, конструкции,
2: огромное количество людей во всем этом. Ключевая вещь здесь, это, конечно, ну, каждый из бизнес-процессов очень важен, но острейшая часть — это продажи. Это коммерция. И продажников компания «Эвка» научилась готовить самостоятельно. Этим занимаемся с 2000 года, там, с 2002 года. Чего только не испробовали, чего только не оттестировали. И система продаж — это, наверное, один из элементов мощнейшей, ну, вот такой... Вот в том самом бизнесе, где выросли до 55% доли рынка, например, директор по продажам нет. И не было никогда. Mm-hmm. Бизнес-модель просто организована внутри так, как вот есть отдельные разные отделы продаж, они администрируются, и там рождается энергия внутренней соревновательности, и такое как бы по рынку бегают быстрее всех и активнее всех.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собой человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На железнодорожном переезде между станциями Каякент и Берекея Северокавказской железной дороги произошло ДТП с участием поезда и автомобиля. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом Хасаюр-Дербент. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние, к сожалению, было недостаточным. По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля. Сообщается сейчас, что схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло. Но ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова передают «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. В частности, речь идет сейчас о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Ну и представители крупного бизнеса Японии выражают готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических отношений с Россией. Об этом ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Но российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский. Он напомнил, что пилотный проект стартовал еще в 2023 году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. К новостям культуры. В Махачкале открылась экспозиция 5-й международной биеннально-печатной графики «Кубачинская башня». Всего на 4 площадках представлено 830 графических работ, 573 профессиональных художников, графиков и студентов художественных вузов из 14 стран, таких как Сербия, Словакия, Мексика, Китай, Польша, Пуэрто-Рико и другие. И 92 населенных пунктов России, в том числе более 30 дагестанских авторов. Выставки проекта будут работать до конца этого лета. Ну и к новостям спорта. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев финишировал Богдана Гуськова на турнире в Абу-Даби. Магомед Анкалаев реабилитировался за поражение в предыдущем поединке от бразильца Алекса Перейры. Наш дагестанец заминировал на протяжении всего поединка. Анкалаев сохранил за собой первую строчку рейтинга и статус главного претендента на титульный поединок. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно неважно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные – вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гоа – село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик в месте слияния рек Чиракчай и Футулусу. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что Гоа – искаженная Ахва, что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 27 июля 1694 года основан Банк Англии. Это старейший центральный банк мира. Его создание стало результатом смелой идеи шотландского купца Уильяма Паттерсона. Он предложил объединить частный капитал и государственные нужды, чтобы вывести финансы на новый уровень. Банк был учрежден как частное акционерное общество. 1268 акционеров собрали и предоставили королю Вильгельму III кредит в размере 1 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов под 8% годовых. Деньги были жизненно необходимы монарху для продолжения 9-летней войны с Францией. Взамен король наделил ограниченной ответственностью, которого не имел ни один другой британский банк вплоть до 1826 года. Примечательно, что подписку на акции удалось закрыть всего за 11 дней. Это говорило о большом доверии инвесторов к проекту. С первых лет, работая, Банк Англии стал не просто кредитором короны, а ключевым элементом финансовой системы. Он начал выпускать банкноты, постепенно монополизировал эмиссию в Англии и Уэльсе, а с 1751 года взял на себя управление государственным долгом. Так зародился механизм, который позже лег последней инстанции регулятора денежного обращения и хранителя государственных финансов. История Банка Англии – это наглядный пример того, как финансовый инструмент, рожденный из острой потребности в деньгах для войны, со временем превратился в мощный институт экономического управления. Его путь отражает эволюцию всей мировой финансовой системы – от частых займов монархам до сложной архитектуры денежно-кредитной политики, влияющей на экономику целых континентов.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: 0,1%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы, тренды, решения» она напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. Минтранс России занимается разработкой нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять свободное пространство там, где они особенно нужны – возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Об этом сообщает канал Минтранс России в мессенджере. Ведомством подготовлены 7 вариантов табличек. Подписчикам канала предлагается проголосовать за понравившееся исполнение. Голосование продлится до 14 августа. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейно-центричной городской среды, отмечается в публикации. И в завершении выпуска «Одноклассники» и «Новости Mail» провели исследование и выяснили, как россияне выбирают подарки и сколько готовы на них тратить. Результаты есть в распоряжении газеты «Ру». Опрос проведен в рамках спецпроекта «Народная карта подарков», который показывает, какие подарки чаще выбирают жители разных регионов страны. Большинство опрошенных покупают подарки заранее, 63% за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Таким образом, около 93% опрошенных стараются избегать спонтанных покупок. Для 52% россиян выбор подарка – это приятная забота, а не обязанность. При этом большинство респондентов предпочитают получать полезные в быту вещи, таких 60%, а также деньги – 23% или подарки впечатления – 13% опрошенных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный,

ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Представьте, что у вас 2-3 компании, но все они занимаются одним и тем же. Одни клиенты, одни услуги, одинаковый товар. С какой-то стати вдруг столько юрлиц? Почему не одна компания? Налоговая видит в этом схему. Допустим, вы создали 3 ООшки, которые все торгуют одинаковыми стройматериалами. Формально одна компания А продает оптом, а вторая компания Б продает тем же самым клиентам или похожим клиентам, но уже просто делят партии, чтобы каждая оставалась на упрощенке. Или, допустим, компания А производит, а компания Б и компания В якобы конкурируют на том же самом рынке, но де-факто обрабатывают тех же самых покупателей, та же самая целевая аудитория. С точки зрения налоговой, все это один бизнес, просто раскиданный по разным юрлицам, чтобы оптимизировать налоги, оставаясь на упрощенке. Если у Б и компании В более 80% выручки от продаж товаров А, то это разве самостоятельный бизнес? Налоговая сразу скажет, это не конкуренты, а одна команда. И если еще у всех общие поставщики, общие клиенты, сотрудники и так далее, так далее, так далее, то все становится, конечно же, очевидно. Давайте расскажу несколько историй. Первая история – это одинаковый опт. Когда собственник компании имел одну оптовую фирму, потом создал вторую для снижения нагрузки, но товар был тот же самый. Клиент тот же, договора с поставщиками общие, офис один. Налоговая провела проверку, увидела отчеты, счета, договора, и все пересекалось. Как это все раскрылось? Налоговая на самом деле увидела, что есть похожесть в деятельности двух предприятий. Там одно ИП она торговала в розницу, другое ООО торговало оптом с НДСом. Так вот, налоговики, увидев, что является там, как, ну, есть вопросы по источнику отгрузки товара, решили провести камеральную проверку. Попросили бухгалтера по телефону, а можете предоставить информацию по тому, какой остаточек на складе. А бухгалтер взяла, да и ляпни, а вам по какому предприятию? По ИП или по ООО? Те говорят, ну, по всем давай. Хотя запрос был только по ИП. Но она по всем и дала. Это не в бухгалтере, на самом деле, проблема, ну, поскольку структура была сделано так, что мог бухгалтер взять и нечаянно все подраскрыть, но подраскрыло. В итоге налоговики пришли с проверкой на ООО, через стенку был кабинет ИП, он же руководитель ООшки. В общем, когда пошли смотреть склад, на складе даже нет ни стенки, ни разделения, ни перегородки, ничего. Один кладовщик, товар одинаковый весь, но поскольку склад был реально один и отгружали со склада и задним числом оформляли, а куда это пошло, в ИП или в ООО? В общем, конечно же, раскачали компанию, налоговики там прям плясали на костях предприятия. Она выжила в конце концов, но вопрос в том, что потеряли денег они прям прилично. Ну, просто потому что не смогли сделать их автономными. Не разделили, и поэтому в дроблении их обвинили. Что делать, чтобы не попасть в зону риска? Во-первых, разводить ваши бизнес-процессы по-разному. У компании должны быть свои клиенты, свои поставщики, отличающиеся услуги. То есть настоящая самостоятельность, не фикция. Нужно, конечно, смотреть на то, чтобы уменьшать внутренние обороты. А вообще лучше их вести на ноль, чтобы между собой не общались эти компании. Если одна компания вдруг кормит другую, процентов на 80, это уже сигнал. Пусть каждая компания ищет внешние заказы, внешних сотрудников, внешних клиентов. Плюс ко всему, не забудьте про документацию отличий. Это разные договора, это разные цены, разные условия, все разное. Официальные документы должны отражать реальную независимость. Ну и, конечно же, показывать реально разный вид деятельности, а не одно и то же. Если компания Б занимается розницей, то она должна отличаться от опта не только на бумаге, но и по факту, то есть свои торговые точки, персонал, реклама и так далее.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Пару лет назад друг рассказал мне о своей идее. Это была крутая концепция, написание которой нужно было много времени, о чем он знал. В его защиту стоит сказать, что он очень серьезно работал первые несколько дней, но, как вы уже догадались, мотивация быстро ослабела, и он прекратил работать над книгой. Мы не хотели, чтобы он забивал на проекты, и когда это произошло, предложили ему сначала разбить большой проект на несколько маленьких, возможно, написать короткую историю или пост в блоге, в общем, что-то, что заставило бы его писать регулярно. Он ответил, что хочет заниматься только своим великим делом и не будет тратить время на небольшие проекты. Такое происходит часто. Когда люди ставят перед собой большие цели, им не хочется идти в обход своего видения ради меньших задач. Этот образ мышления, целеустремленный и решительный, как может показаться, является одной из главных причин, почему люди не могут достичь больших целей. Я бы назвал эти обходные пути промежуточными целями. Они необходимы для того, чтобы вы смогли набрать нужные навыки, которые помогут выполнить крупный проект. По сути, какая бы ни была цель, вы должны видеть постоянный и ощутимый прогресс, иначе мотивация будет ослабевать, и вы перестанете работать над главным проектом. Чтобы доказать это, я хочу поделиться несколькими примерами. Начнем с одного из моих любимых авторов в мире, Нила Стивенсона. Он пишет огромные сложные романы, как правило, в жанре научной фантастики. В одной из его книг «Лавина», которую я очень люблю, фактически был придуман термин «аватар», по крайней мере в контексте виртуальной реальности и видеоигр. Если вы изучите еще такие работы Стивенсона, как «Криптономикон» или «Ртуть», вы начнете понимать, у этого парня до смешного широкий спектр знаний и есть эта сверхъестественная способность сочетать сложные темы, типа шумерской мифологии с действительно странными сюжетными линиями и с участием фехтовальщика, владеющего катаной, который доставляет пиццу мафии, и это почему-то работает. Стивенсон является одним из титанов жанра. Он пользуется уважением и за пределами литературных кругов, делил сцену университета штата Аризона с такими людьми, как Нил Деграсс, Тайсон, Билл Най, Брайан Грин. Даже работал советником аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Вас, наверное, удивит, что первый роман Стивенсона The Big U не пользовался успехом. На самом деле, он и сам особо не гордился им, заявив, что The Big U такой, как есть. Первый роман, написанный в спешке юношей давным-давно. И долгое время после публикации в 1984-м книгу было почти невозможно найти. Позже успех Стивенсона убедил издательство переиздать роман. Если посмотреть обзоры книги на сайтах типа Goodreads, можно заметить, что большинство людей не считает ее плохой. Космических баллов не ставят, но и ужасно не считают. В этом весь смысл. Вы ожидали увидеть в его ранней работе неких слонов. Слонов? Некоторые основы, усовершенствованные в успешных работах, но ключевым моментом является то, что Стивенсон не гордится этой книгой и все же опубликовал. Затем вышла вторая книга «Зодиак», которая тоже не подняла волну. С каждой опубликованной книгой Стивенсон оттачивал свое дело, а потом опубликовал «Лавину». Это был безумный успех, и с тех пор он продолжает писать грандиозные истории. Учитывая это, позвольте мне сказать так. Если вы знаете, что относитесь к тем немногим гениям, если вы спокойно трудились над своим шедевром в перерыве от занятий и недооцененных смен в качестве повара в забегаловке, то не обращайте на меня внимания. Обоснованные аргументы кого-то в интернете никогда не смогут затмить вашу убежденность, но если вы чувствуете в себе одинокого гения, которому не стоит избегать великого видения, вы должны признаться, что работаете регулярно над проектом. С другой стороны, если грандиозность амбициозного проекта сложнее, чем когда-либо, и вы замечаете, что работаете неравномерно, забиваете на проект на несколько месяцев, возвращаетесь домой после занятий или работы и решаете, что заслуживаете перерыва, садитесь за Overwatch вместо того, чтобы поработать еще часа 4, тогда вы похожи на меня и большинство других людей. Просто у вас нет бешеного уровня фокуса и решимости работать долгие годы в забвении, без какого-либо фидбэка, признания или даже удовлетворения от законченного проекта. Честно говоря, это нормально. Есть причина, по которой мы запираемся в чулане на 6 лет. Большинство из нас справляется лучше с задачей, которая расширяет возможности до определенной степени, но не настолько далеко, чтобы нельзя было увидеть прогресс от проектов. Вот вам одна идея. Когда ставите цель, ограничьте временной отрезок и спросите себя, что можно сделать за неделю или даже день. Если хотите делать видеоигры, бросьте себе вызов сделать одну игру за неделю, даже если речь идет о красном прыгающем блоке. Или, может, вы хотите научиться готовить? Найдите блюдо, в котором используется несколько простых ингредиентов, и сделайте его вечером. А на следующей неделе приготовьте что-то более амбициозное. Часто бывает так, что ваше великое дело полно вызовов и трудностей, о которых вы даже не подозреваете. Это называется некомпетентностью второго порядка. Вы буквально не знаете того, что не знаете, но выполняя небольшие проекты, каждый из которых расширяет ваши возможности, вы начинаете строить эту базу знаний, которая позволит вам когда-нибудь выполнить эту грандиозную цель.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку говорить: «Это хорошо». Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг, как обычно, изрек: «Это хорошо». На это король ответил: «Нет, это не хорошо», и приказал отправить своего друга в тюрьму. Прошло около года. Король охотился в районе, в котором он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда он лишился пальца, и почувствовал угрызение совести за свое обращение с другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы поговорить с ним. «Ты был прав», — сказал он. «Это было хорошо, что я остался без пальца». И он рассказал все, что только что с ним произошло. «Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму. Это было с моей стороны плохо». «Нет», — сказал его друг, — «это хорошо». «Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму? Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой».
1: Притчи народов мира.
3: В Дагестане 9 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
4: В селе Кикуни Гергебельского района завершены работы по устранению последствий потопа. Сотрудники ГО ЧС и местные администрации очистили территорию, спасли выживших животных и вывезли пострадавших. В ходе мероприятий были утилизированы останки погибших животных для предотвращения угрозы санитарно-эпидемиологической обстановки. Президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в стране. Теперь крупные интернет-платформы и сайты с аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут маркировать материалы, созданные с помощью нейросетей. Государство планирует разрабатывать и поддерживать национальные модели ИИ, предоставляя финансовую помощь их создателям. В госсистемах и чувствительных сервисах обяжут использовать только отечественные нейросети. В Госдуме заявили, что Россия намерена потребовать от европейских стран компенсации за ущерб, причиненный в результате конфликта на Украине. По словам зампреда Комитета Госдумы по международной политике Алексея Чипы, западные страны должны возместить свой вклад в эскалацию конфликта и вернуть незаконно присвоенные средства. Мошенники начали намеренно оставлять банковские карты в банкоматах с целью вымогательства у граждан России, об этом сообщили в МВД. Когда кто-то находит забытую карту, то тут же появляется ее так называемый хозяин и свидетели. Жертву обвиняют в краже и вынуждают отдать деньги, чтобы уладить вопрос на месте. Установка пиратской версии Windows на компьютер вскоре станет невозможной. Компания Microsoft планирует привязать операционную систему к материнской плате, что значительно усложнит использование нелегальных копий, отмечают специалисты. Нововведение станет обязательным в следующем обновлении операционной системы. В селе Карабудахкент накануне состоялся турнир по футболу среди детских и юношеских команд, организованный в честь памяти известного государственного деятеля Умара Османа Гаджиева. Компания «Элка» вручила денежные призы за первые 3 места в различных возрастных категориях. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
3: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 27 июля 1827 года. Император Николай I утвердил устав первого российского страхового от огня общества. Это была первая в России акционерная страховая компания, работавшая на коммерческой основе. Уставный капитал составил 4 миллиона рублей, разделенных на 10 тысяч именных акций. Общество получило 20-летнюю монополию на страхование от огня в важнейших губерниях и было освобождено от большинства налогов. Это событие стало важным шагом к снижению рисков. Предприниматели получили возможность застраховать имущество, склады, мануфактуры, торговые лавки и тем самым защитить вложения от одной из главных угроз того времени – пожаров. Появление страхового рынка укрепляло доверие к долгосрочным инвестициям и помогало развивать кредитование под залог застрахованного имущества. Банк охотнее давал деньги, если знал, что объект защищен полисом. Но значение этого шага выходило за рамки простой защиты от огня. Сам формат акционерного общества был для России новинкой. Он приучал капитал к коллективной ответственности и прозрачной отчетности. А монополия на 20 лет давала бизнесу предсказуемость. Предприниматели понимали правила игры и могли планировать расходы на страхование, не опасаясь внезапной конкуренции, которая могла бы обрушить тарифы или подорвать надежность выплат. Первые годы работы общества показали, что рынок созрел для такой услуги. Уже к 1830 годам страхование стало входить в деловой обиход. Купцы и владельцы фабрик все чаще включали страховые платежи в смету расходов, а страховые оценки имущества становились ориентиром для определения его рыночной стоимости. Более того, практика страхования подтолкнула развитие смежных сфер от строительства огнестойких зданий до совершенствования городской пожарной службы. Страховщики сами диктовали требования к безопасности, чтобы снизить вероятность выплат. Сегодня мы воспринимаем страхование как привычный инструмент защиты бизнеса. Но именно с первого российского страхового от огня общества началась система работы с рисками в отечественной экономике. И дата 27 июля 1827 года по праву может считаться днем рождения российского коммерческого страхования.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Хочу поделиться с вами одной идеей, за которой и вагона золота было бы мало. Надо только ее изучить. Я узнал о ней уже давно. Впервые услышал об этом в далеком 1961 году и до сих пор под впечатлением. Представьте-ка себе вот что. Примерно 3% населения действительно суперуспешны, а остальные 97% — нет. А ведь люди всю жизнь проводят в борьбе за заработок, они стремятся заработать больше, за здоровье, пытаются найти работу получше, пытаются улучшить свой бизнес. Каков же главный компонент всего этого успеха? Это отношение к жизни. Отношения. Задумайтесь-ка об этом. Что такое отношение к жизни? Это ведь не тот предмет, который преподают повсеместно. Я учу отношения уже давно и усердно работаю над тем, чтобы и мое отношение к жизни оставалось правильным. Если бы вас спросили, что это, что бы вы ответили? А между прочим, это очень важное понятие. Пересмотрите-ка это видео еще 1000 раз. Впечатайте эту мысль в ваше сознание, а затем начните обращать внимание на тех, с кем ежедневно пересекаетесь, и просто задумайтесь, а какое у них отношение? Давайте-ка я объясню, покажу кое-что, чем давно пользуюсь. Узнал я это много-много лет назад от одного хорошего друга, доктора Харри Родера, и его единомышленника Лила Вала Ван де Волла. Оба были моими наставниками, и они говорили, что никто никогда не видел сознание. В Сан-Антонио, в Техасе, в 1934 году один доктор Турман Флит также сказал, что никто никогда не видел сознание. Сознание — это движение, это не физический предмет. Многие считают сознанием мозг, но это не так. Доктор Флит сказал: «Сейчас я нарисую сознание», и, нарисовав круг, сказал: «Пусть это будет тело». А сознание давайте разделим на две части и назовем эту часть сознанием, а эту часть подсознанием. В наше сознание поступает мощная энергия, и эта энергия не плохая, не хорошая, не положительная, не отрицательная, она просто есть. Когда эта энергия поступает сюда, она просто есть. А у нашего сознания есть способность управлять тем, куда эту силу направлять. Иными словами, здесь мы думаем, и мышление — функция сознания. Да, это так. Это происходит благодаря рассуждениям, благодаря индуктивному фактору логического мышления, если выражаться терминами. Мы можем думать обо всем, что угодно, и вот здесь, в активном сознании, мы выстраиваем идеи. Эти идеи могут быть как негативными, так и позитивными, но о чем бы мы ни думали, мы посылаем эти идеи во Вселенную. Да, это так. Это энергия, который мы посылаем во Вселенную. Можно уловить мысли другого. Можно сказать, что мысли — это космические волны, проникающие сквозь время и пространство. Здесь также то, что мы называем нашим эмоциональным сознанием. И когда мы внушаем идею этой части сознания, она начнет контролировать вибрацию вот этой штуки, которую мы называем своим телом. Предположим, какое-то умозаключение пришло к вам здесь. И это заключение негативно. Мы начинаем излучать негатив. А это позитивная идея, и мы переходим в позитивную вибрацию. Теперь мы передаем во Вселенную вибрацию и чувства. И эти чувства, проходя через тело, заставляют нас действовать сообразно вибрациям того, как мы думаем. В итоге вы получаете результаты, соответствующие вашим действиям. Отношение к жизни лучше всего описано у Эрла Найтингейла. По его словам, наше мнение или точка зрения — это сочетание мыслей, чувств и действий. Мысли, чувства и действия — совокупность всех трех факторов. Давайте подумаем вот над чем. Можно думать негативные мысли и посылать позитивные чувства. Можно сознательно думать о негативных вещах и при этом не участвовать в них эмоционально. Можно быть эмоционально погруженным во что-то очень приятное, так, что даже негативные мысли не помешают излучать положительные вибрации. Тогда и тело будет ощущать себя очень положительно. Но, предположим, вы эмоционально находитесь во власти негативной идеи. Тогда вы будете совершать негативные поступки и посылать негативную вибрацию. Поэтому, как видите, ваше отношение к жизни — это ваши мысли, чувства и действия. Вообще-то у нас есть способность видеть положительное во всем. Кто видит положительное, тот и победит. Кто видит только то, что идет не так, тот проиграет. Люди с позитивным отношением к жизни оказываются на вершине естественным образом. Дело не столько в таланте, сколько в отношении. Можно встретить совершенно гениальных людей с паршивейшим отношением, но есть и те, чье отношение просто замечательно. С позитивным отношением вы всегда будете успешны. Что это такое? Это наши мысли, чувства и действия. Важно понять и запомнить. У вас есть сознание, а живете вы в теле. Есть сознание, подсознание и тело. В сознании происходит мышление, в подсознании у вас чувства, а тело — это инструмент сознания. Сделайте ваше отношение к жизни правильным, и вы всегда будете в выигрыше. С вами был Боб Проктор. Спасибо.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

0: выборочные вырубки лесных массивов. Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов. И в завершении выпуска любителям совершать покупки и избежать зависимости от шопинга помогут личный лимит на спонтанные траты и правила отложенной оплаты. Об этом News.ru рассказала эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова. Специалист подчеркнула, что сегодня для многих людей шопинг является способом справиться со стрессом, тревогой или просто плохим настроением. Однако важно уметь отличать истинную потребность от эмоционального порыва. Она посоветовала удалить сохраненные банковские карты из приложений для покупок. По словам эксперта, перед приобретением какой-либо вещи следует задуматься о ее необходимости. Кроме того, рекомендуется ввести правила отложенной оплаты, отказываясь от приобретения незапланированных товаров на определенное время. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть

и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Владимир Тарасов. Во-первых, спасибо вам большое, что пришли.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Во-вторых, хочу, вот знаете, как представить вас. Во-первых, вы всегда говорите, что вы социальный технолог. Мы с этого начнем. Во-вторых, что очень важно, особенно для людей, которые занимаются бизнесом, как-то развиваются, вы написали большое количество очень известных в определенных бизнесовых кругах книг по бизнесу, по менеджменту и так далее. В-третьих, что для меня на самом деле является до сих пор самым удивительным фактом, вы были первым человеком, который в Советском Союзе открыл школу бизнеса. Еще в 1984 году, если не ошибаюсь, да?
2: Да.
1: Сегодняшнее время, когда в целом уже бизнес-образование – это нечто такое, знаете, устоявшееся, понятное, есть много вариаций и опций этого, вы были первооткрывателем всего этого. И вас, я вот, честно сказать, смотрел много интервью с вами, и мне хочется, вы знаете, на основании этого немножечко вам про воспоминания вообще задать вопрос первый. Как вообще вам в свое время пришло в голову в 1984 году открыть некую вот школу бизнеса, когда это вообще вот не лежало тогда на поверхности, еще не было очевидным, скажем так, что это рынку и людям это вообще может быть нужно?
2: Да. Это произошло случайно. В принципе, я выступал на конференциях по управлению, сделал уже систему такую интересную оценки людей и был... Ну, известен уже так в Союзе, в узких кругах, конечно. И вот однажды я пошел на работу к своему прежнему начальнику, я уходил к нему, там к директору потом вернулся, и была намечена дружеская встреча трех аналогичных организаций: Эстония, Латвия, Литва. Такая дружеская встреча, там спортивные соревнования были и соревнования по профессиям. В профессии там были программисты, и кто-то на телетайпах работал, всякие такие вещи, вот, разные рабочие профессии. А я человек новый, сижу, они обсуждают предыдущие встречи, смеются, что-то такое. Ну, мне смеяться тяжело, потому что я ничего не понимаю, о чем они смеются. А директор меня увидел, а я раньше с ним работал тоже, он говорит, слушай, говорит, а ты не можешь, вот смотри, соревнования, раз, а ты не можешь сделать соревнования, чтобы руководители вот тут вот выступили, и мы поняли, кто плохой, кто хорош. Я говорю, все, понял, сделаю. Сделал такие соревнования и поразился, насколько люди плохо вообще говоря умеют управлять другими, какие они грубые ошибки делают. А я задумался... Ведь я же работаю с ним, я не видел, что они такие вообще вот, ну, необразованные в управленческом плане совершенно. Почему же я не видел, а вот теперь вижу. Ларчик просто открывался. Когда человек с тобой рядом работает и делает какие-то ходы управленческие, ты же не знаешь, что, какой там бэкграунд, кто его о чем пропросил, что он задолжал кому и так далее. Поэтому ты всегда предполагаешь, ну, вот раз он так делает, наверное, есть резон, раз так поступать, да? А здесь все задания на бумажке, все известно. И вот видно сразу же, как говорил Петр Первый, глупость каждого сразу видна.
1: Фактура имеется,
2: только,
1: да?
2: Только он, ему была видна, если бумажку отобрать, а мне была видна, если бумажку дать, а больше никаких вводных на бумажке все. И я в этом смысле удивился очень сильно, ужаснулся, думаю, надо учить людей. Вот так появилась школа.
1: Не, вот смотрите, вы там с 84-го года сколько? 30 лет? 40? 94-й? 94-й? 40 лет. 40 лет, да. Уже, собственно, в бизнес-школе. Значит, вы работаете с предпринимателями. Вот на ваш взгляд, то, что было тогда, где-то посерединке там нулевые, и то, что есть сейчас, как вообще изменилось как бы в ваших глазах видение предпринимателя, того, что он из себя представляет, какими принципами живет, руководствуется, какие действия делает, что поменялось за это время?
2: Ну, знаете, там вот первое, тогда, когда мы начали, предпринимательства как такового вообще не было. Был где-то такое полуподпольное, где-то далекое там от меня, по крайней мере. Какие-то были там эти самые цеховики какие-то. Это, они у меня не учились. Это существовало само по себе. А сперва менеджеров начали. Школа-то называлась менеджер, потому что менеджеров начинали. Это люди, которые, когда слышали, что я рассказываю, глаза горели сразу же. Мне запрещали работать с простыми людьми, мне надо было только с комсомольскими, кто чины какие-то комсомольские имел, при ЦК комсомола, мне вот дали площадку, где я мог работать. А простым людям это вредно знать. Вот. Так там занятия должны были, скажем, в 9 начинаться. После первого занятия говорят, а можно в 8 начинать, ну, чтобы больше. Ну, можно. Потом. А мы в 6 все равно по радио ставим. Давайте всем. Давайте всем. То есть это настолько была тяга, как к этому новое появилось, абсолютно новое знание. Ничего такого, даже не представляешь, что такое может быть. Что может быть вот какие-то правила, какие-то приемы, какие-то стратагемы. Ничего-то не представляли. Эта волна была, а потом началась другая волна. Дело в том, что было замечательное время кооперативное. Оно было очень короткое, кооперативное время. Что произошло в кооперативе? Нельзя было работать с государственными предприятиями, только с населением, а это значит, что деньги просто переделились. Людям нечего было купить, а вот теперь появилось, что купить. Они отдавали деньги кооператорам, те богатели, но инфляция не происходила, просто перераспределение денег. Угу. А появились большие начальники, партийные боссы и прочие судьи. Чего-то они такие молодые ребята зарабатывают больше нас. Нехорошо. И тогда открылись шлюзы. Тогда открылись шлюзы. У кооператива были свои печати, и появилась печать, гербовая печать, которая разрешала работать с государственными организациями. И деньги потекли рекой к тем, кто вовсе не предприниматели, а кто имел эту печать. И все. И началось разворовывание денег. Все поехало. Но было короткое время, романтическое, замечательное время. Вот это вот первая волна кооператоров. Но она, правда, все они получили джентльменский набор советских времен, квартира, машина, дача. Практически все, кто начал, первые получили. Вот. Мы их обучали. В 89 году у нас 500 человек обучилось 50 дней. Мне пришлось изобрести самому биржу, банки. Там все, я никогда это не видел. Советского человека не пускали никуда. Пришлось просто подумать, как это все устроено. Но получилось. Получилось все это сделать и воспроизвести то, что случилось через 2-3 года. То есть мы сумели в лагере получить то, что через вот где-то в начале 90-х было. Вплоть до коррупции этих самых депутатов, до мафии. Все это получилось у нас там в миниатюре. Не потому, что мы это делали, а просто раз такие правила, то вот так вот получается. Угу. Мы обрадовались, думали, о, мы через 3 года мы поняли, мы на 3 года вперед заглянули. Так мы каждый раз можем заглядывать. Но уже, скажем, где-то в 98-м или там в каком-то году, делая снова бизнес-лагерь, никуда мы не заглянули, попали в начале 90-х. Те, кто учились в начале, мало кто из них стал бизнесменом, вот которые были советские, которые мало кто стал бизнесменом. Кто был при кормушке какой-то, те стали, а так нет. Потому что ментальность была не предпринимательская, в принципе, ментальность сама по себе. Вот. А из кооператоров кто-то вырос, кто-то... Многих потом там и застрелили, и взорвали, все это прошло. И вот начало 2000-х началось нормальное предпринимательство. Нормальное началось предпринимательство. Люди тоже очень были заинтересованы учиться. Но произошел слом резкий. Если до начала 2000-х бизнес делали кто как умел, то, начиная с начала 2000-х, там, не знаю точно дату, началось освоение западных технологий бизнеса. И это начался другой бизнес. Здесь интерес к тому, как западные технологии работают, как это все строится, как сети строятся, как бренды делаются. Все это вот пошло такое предпринимательство. Интерес появился к тому, что как продавать, к продажам, к маркетингу, продажам. Этот интерес долго очень длился. Он почти вот недавно только начинает заканчиваться, и начинается интерес к организации производства, как что делать, да? Вот. А если мы раньше учили, как все делать, то вот интерес к этому пропадал, потому что вытесняла все торговля. Вышло на арену поколение, которое в 90-х было, это поколение некультурное, неграмотное. В смысле бизнеса – да. А в смысле человеческой культуры – боже мой. книг не читали, писать не умеют, организационная культура низкая, деловые письма на низком уровне. Вот это вот по сравнению с тем советским периодом, это провал полнейший этой культуры организационной. Сейчас потихонечку поднимается, но вот этот провал очень сильный был.
1: А если с точки зрения, смотрите, давайте немножко вас направлю, вот, знаете, с точки зрения личных качеств предпринимательских интересно поразмышлять, да, то есть я понимаю, что, например, когда вот там в самом начале, там, наверное, очень важно было быть таким твердым, да, чтобы тебя не сломали, нужно было уметь очень-очень в разных жестких условиях договариваться как-то, в том числе там агрессивно или не агрессивно. И дальше это трансформировалось. Вот на ваш взгляд, там, за последние вот эти годы, там, не знаю, 20 лет условно, именно с точки зрения личных качеств, которые, и навыков, которые нужны предпринимателю, да, что поменялось? Да,
2: резкое изменение. Вот пока еще шли там перестройка, вот все это поколение было, оно как личности особо ярких особо не было личностей. Uh-huh. Они все хотели учиться, но ярких особо не было. 90-е, когда вот открылись шлюзы для бизнеса, появилась масса ярких личностей, интересные решения необычные, все. А вот когда начали западные технологии, раз как огурчики в бочке, личности исчезли. Они все стали себя стругать под это вот, под правильные технологии. А исчезло это яркое поколение. Там были и в хорошем смысле яркие, и в плохом смысле яркие. Но стало менее интересно обучать, потому что интересно с яркими личностями работать. Да? Угу. Вот. И я должен сказать, что и сейчас вот, ну, есть, конечно, яркие личности, но их немного. Их немного, к сожалению. Вот. Видимо, общее, так сказать, ну, вот универсализация всего мира, да, как исчезают яркие культуры национальные, а все сплошная еда одинаковая, отели одинаковые, все пошло одинаково, в никакую страну не интересно приезжать, все ты это видел. Вот. Точно так же и с личностями. Сейчас все-таки личности исчезают. А еще технологии ведут, я говорю, к облупению человека, ну а глупый человек, как он может быть яркой личностью?
1: Давайте сейчас про это поговорим еще, про технологии. Вот смотрите, давайте попробуем представить портрет предпринимателя в сегодняшнем мире. И опять, опять же, с точки зрения изменений, очень многие вещи поменялись. Да? Бизнес-план тебе может уже написать нейронная сеть, как бы, да, по твоему собственному заказу. Очень много в онлайне. То есть вообще в целом формат, например, переговоров, сделок, каких-то открытий бизнесовых, он очень поменялся. И самое интересное, что в мире уже очень много что создано. То есть если раньше твой бизнес как предприниматель заключался в том, что ты приходил в какой-нибудь район и видел, что в этом районе нет продуктового магазина, и ты думал, о, открою. Сейчас ты понимаешь, что если ты, как мне нравится Сергей Галицкий, постоянно об этом рассказывал, что если ты хочешь как бы конкурировать на рынке продовольственного питания, ты должен как бы открыть логистический центр, который стоит 100 миллионов долларов, иначе твое предложение на рынке, оно будет просто неконкурентоспособным, да, потому что не сможешь, да, продавать по той же цене, с той же скоростью, с той же свежестью, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и предприниматель оказывается в ситуации высоченной конкуренции во всех областях, в очень много что уже есть, и создать новое довольно сложно, и, значит, появляется много-много-много технологий, и в целом, как бы, именно вот этот вот предпринимательский талант, его раскрывать как будто бы становится немного сложнее, то есть как будто бы методология раскрытия этого таланта, она трансформируется, то есть, да, применять как-то это все дело нужно по-другому. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы человек, как бы, деятельный, вот которому от природы просто дано что-то создавать, в сегодняшнем мире смог что-то сделать и что-то создать, и как-то реализовать свои способности, какими навыками ему нужно обладать? На что ему нужно ставить акцент?
2: Давайте сначала назовем вещи своими именами.
1: Давайте.
2: То, что было раньше, была нехватка, и тогда не было понятия бизнес-идеи, было понятие тема. Что такое
1: сейчас
2: тема?
1: Сейчас тема тоже и присутствует.
2: Что такое тема? Тема – это ты, господин, на пустом рынке, что произведешь, все продашь. Угу. И люди привыкли к этому, что тема, ничего изобретать не надо. А что такое бизнес-идея? Бизнес-идея – это всегда социальное изобретение. И тут ничего нового не случилось. В других странах не было вот такого, что тема была. Уже давно они проехали, им все время надо изобретать. И дошло и до нас. А удивляться нечему, ведь тема как строится? Вот смотрите, вот есть вот такие затраты, а вот такая цена. Займусь этим, вот затраты такие, цена такая. А когда бизнес-идея, все наоборот, ищи где затраты вот такие, а цена такая. Вот туда иди и придумай, как сделать так, чтобы затраты бы уменьшились, а качество увеличилось, и все наоборот. И вот это поменять местами нужно социальное изобретение. И это было всегда так. Угу. Ничего нового не случилось. Просто прошли времена вот эти легкие, когда был рынок продавца, а не покупателя. Просто и всего.
1: Это хороший пример. То есть, смотрите, социальное изобретение, вы сказали. Вот это вот социальная технология, это же то, чем вы, по сути, занимаетесь, да? То, на основании чего как бы и строятся ваши, например, там, программы, то, о чем вы пишете в книгах. Вот если простым языком попробовать человек, который вас вот смотрит в первый раз, да, который вас никогда не видел, не читал ни одной вашей книги, и он пытается понять, что это вообще такое? То есть на чем строится, на каких принципах, на какой методологии строятся те знания, которыми вы делитесь? Причем здесь социальное вообще?
2: Дело в том, что... Все, что делает человек, вот человек сам по себе, это все социально, естественно. Но сейчас у вас тут несколько вопросов в одном, как бы вот.
1: Давайте разделим, да.
2: Я сейчас хочу это вот социальную технологию сейчас отодвину, это большая тема. Почему и как? И самая большая загадка социальной технологии то, что социальная технология — это колыбель человечества, она же его могила. Это самое важное, что есть на свете. Но при этом не учат социальные технологии ни в одном университете.
1: Сейчас дойдем еще.
2: Но это большая тема, слишком большая. А сейчас вы начали с другого. Что вы сказали, напомните?
1: Я сказал про то, что как человеку, который вас вот, да. впервые видит, как ему понять простым языком, чем вы занимаетесь, на что опираются ваши знания, что является фундаментом?
2: По фундаментам является понимание человеческого поведения, как оно строится. Вот, смотрите, давайте простой пример. Например, новичок приехал в другую страну, хочет купить жилье. Чего он делает, да? Он начинает там искать, там вот квартиру, что подходит. Так, да? Что делает человек более опытный? Он узнает. А в конце концов, как выглядит то, что я купил жилье? Какие это документы? Угу. И на сколько это лет? Попадешь в одну страну, это навсегда. Попадешь в Китай, там, не помню, на 50 лет, дальше не твое отнимут. Попадешь, скажем, на Бали, через 30 лет это не твое, снова покупай.
1: В Таиланде вообще не твое.
2: Вот. Значит, вот человек опытный, он начинает с конца. С конца всегда. И он понимает, что вначале делать. А человек, который идет в бизнес, новичок, он начинает сначала. Вот что бы такое придумать? А не в чем люди нуждаются. Надо смотреть, в чем люди нуждаются, чего не хватает. Присматривается, приглядывается, чего не хватает. И это дальше ведет обратно, расскажешь. Не с того конца начинают. Привыкли начинать с другого конца. Также к управленческие решения. Надо принимать не потому, что, то есть не потому что, а для того, чтобы. Кто принимает потому что, он как бы вот я потому что вот так поступил, я вот его уволю. А надо для того, чтобы. Для чего? Для чего ты его уволишь? Для чего? Что потом случится после того, как ты его уволишь? Неинтересно, почему ты увольняешь, но ты его уволил, а что потом случится? Чем ты дырку заткнешь? Да? Что он сделает в ответ, когда ты уволишь? Посмотри, чем кончается, какие следствия твоего решения. Нельзя принимать решение управленческое в бизнесе, не посмотрев, какие следствия будут. И вот если понравились следствия, тогда вернись к этому решению. А если ты вообще на следствие не смотрел, а только вот у тебя мотив, вот я вот должен так вот сделать, ну, потом ты столкнешься с неожиданностью. То есть начинай всегда с конца.
1: Этот пример очень релевантен еще в рамках, например, переговоров, да, бизнесовых, когда ты приходишь, у тебя есть какое-то предложение, и ты пытаешься продать человеку свое предложение. Да. Но ты очень редко задумываешься в неправильной модели, задумываешься о том, зачем он пытается у тебя что-то купить, какие у него мотивы. Особенно для меня это было откровением в свое время, когда мы там вели переговоры. Я со стороны как бы предпринимателя, я понимаю свою прозрачную выгоду и так далее, и так далее. И с другой стороны, компания тоже как бы. И мы ведем переговоры. И я понимаю, что я вот говорю, я предлагаю вин-вин отношения, вот все выгодно и для вашей компании, и для нашей компании. Они почему-то не соглашаются, он вообще не идет, просто не движется ничего. Но в какой-то момент я просто понимаю то, что как бы есть компания, а есть топ-менеджмент. И вроде бы это одно и то же, но вроде бы совсем разное, потому что у компании есть свои интересы, и у акционеров есть одни интересы, а у топ-менеджеров есть свои KPI, за которые они борются. И в данной конкретной сделке их судьба компании не очень-то сильно волнует. Их гораздо для них гораздо важнее, как выполнить годовые KPI и получить свой декабрьско-январский бонус за выполнение этих KPI. И в этот момент у тебя парадигма меняется, и ты такой: а, так я вообще должен им предлагать другие вещи.
2: Да.
1: Или искать какой-то баланс, чтобы они выиграли от этой сделки, а не только я. Потому что на компанию-то им как бы в данной конкретной ситуации не очень-то вообще...
2: В 90-е был такой термин для этого. Учесть местные интересы. То есть личные интересы того, с кем ты ведешь переговоры. Так или иначе, учитывать надо, с кем ты разговариваешь и в чем его интерес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни Гергебельского района завершены работы по устранению последствий потопа. Сотрудники ГОЧС и местной администрации очистили территорию, спасли выживших животных и вывезли пострадавших. В ходе мероприятий были утилизированы останки погибших животных для предотвращения угрозы санитарно-эпидемиологической обстановки. Президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в стране. Теперь крупные интернет-платформы и сайты с аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут маркировать материалы, созданные с помощью нейросетей. Государство планирует разрабатывать и поддерживать национальные модели ИИ, предоставляя финансовую помощь их создателям. В госсистемах и чувствительных сервисах обяжут использовать только отечественные нейросети. В Госдуме заявили, что Россия намерена потребовать от европейских стран компенсации за ущерб, причиненный в результате конфликта на Украине. По словам зампреда Комитета Госдумы по международной политике Алексея Чипы, западные страны должны возместить свой вклад в эскалацию конфликта и вернуть незаконно присвоенные средства. Мошенники начали намеренно оставлять банковские карты в банкоматах с целью вымогательства у граждан России, об этом сообщили в МВД. Когда кто-то находит забытую карту, то тут же появляется ее так называемый хозяин и свидетели. Жертву обвиняют в краже и вынуждают отдать деньги, чтобы уладить вопрос на месте. Установка пиратской версии Windows на компьютер вскоре станет невозможной. Компания Microsoft планирует привязать операционную систему к материнской плате, что значительно усложнит использование нелегальных копий, отмечают специалисты. Нововведение станет обязательным в следующем обновлении операционной системы. В селе Карабудахкент накануне состоялся турнир по футболу среди детских и юношеских команд, организованный в честь памяти известного государственного деятеля Умара Османа Гаджиева. Компания «Элка» вручила денежные призы за первые три места в различных возрастных категориях. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоп. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надиршаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Лали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду. К ним подошел молодой человек. Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика, а затем спросил: «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши родители не против того, чтобы мы поженились, но меня одолевают страхи и сомнения».
3: «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» – спросил учитель.
2: «Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни, ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», – ответил крестьянин. «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь, и ваша любовь взаимна», – ответил учитель. После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел, ученик спросил: «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?» «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование – слишком малая плата за возможное счастье», – ответил учитель, улыбаясь.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Цены на красную икру лососевой путины этого года выросли до 20 тысяч рублей за килограмм, показал мониторинг информационного агентства по рыболовству. Руководитель ведомства Александр Савельев сообщил Интерфаксу, что самой дорогой икрой стала нерка. Цена на нее достигла 20 тысяч рублей за килограмм, начав с 14,5 тысяч рублей. Икра горбуши, выловленная в этом году, продается по цене от 12 до 18 тысяч рублей за килограмм, а киты – от 14 до 16 тысяч. В середине июня рекордной ценой для начала путины были 15 тысяч рублей за килограмм икры чавычи, которую продавали во Владивостоке. Цена на нерку тогда составляла от 11 до 13 тысяч рублей, а горбуши – 8,5 тысяч рублей за килограмм. Савельев отметил, что на цены влияют несколько факторов, включая более низкий прогноз вылова лососей по сравнению с прошлым годом и, соответственно, меньшее производство икры.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
12: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести 5-летний мораторий на принятие любых нормативных актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и рост цен. Для снижения инфляции и защиты граждан от чрезмерного повышения цен предлагаю ввести 5-летний федеральный мораторий на принятие любых нормативных правовых актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и роста цен. Мораторий должен распространяться на расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, на введение новых экологических сборов, усложнение санитарных регламентов и ограничение импорта, сказал депутат. В России рекордно сократилось число фальшивых иностранных банкнот, об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. В материале говорится, что во втором квартале 2026 года Центробанк выявил 81 фальшивую иностранную купюру, что стало историческим минимумом за весь период. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в первом квартале – 123 поддельные купюры. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года их количество сократилось в 4 раза. Самая популярная поддельная валюта – американский доллар. За это время обнаружены 73 фальшивые купюры. И в завершении выпуска полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше 2 минут. Об этом газете «Известия» сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков. Полная фаза в лучших точках наблюдений продлится не более 2 минут, так что любое набежавшее в этот момент облако может испортить впечатление от полного солнечного затмения. В других же местностях, где Луна скроет Солнце лишь частично, затмение продлится дольше. Например, в Рыбинске 17 минут, а в Нарьян-Маре около 40, рассказал Чумаков. По словам специалиста, в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли. В этих местах Луна полностью закроет Солнце. В то же время в Мурманской и Архангельской областях спутник Земли заслонит Солнце примерно на 80%, а в Москве лишь на 8%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по 1000 долларов в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на 30 тысяч долларов. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на 5 миллионов долларов. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор. Но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут, инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили 10 тысяч долларов, то через 7 лет они превратятся в 5 тысяч. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат – это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил законотворец. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий.
0: Копейка рубль бережет.
1: В России в период с 14 по 20 июля цены на помидоры опустились на 3,5%, а на огурцы – на 3%. Об этом накануне сообщили в Росстате. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость овощей в среднем снизилась на 1%. Помимо помидоров и огурцов, было зафиксировано падение цен на капусту, репчатый лук, картофель и морковь. Кроме того, за неделю подешевели куриные яйца, кефир, сметана и рис, молоко, ультрапастеризованное, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное масло и маргарин, мясные консервы для детского питания и творог.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Несмотря на удобство, покупка электроники онлайн имеет свои нюансы, и пользователям следует учитывать ряд рисков. Об этом газете.ру рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Наиболее распространенными рисками эксперты называют покупку контрафактной продукции, отсутствие качественной сервисной поддержки, повреждение устройств при доставке и мошеннические интернет-магазины. Кроме того, при гарантийном ремонте покупателю нередко приходится самостоятельно отправлять устройство в сервисный центр производителя, поскольку онлайн-продавцы зачастую не принимают технику на обслуживание. В Роскачестве отметили, что крупные маркетплейсы постепенно усиливают механизмы защиты покупателей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свое будущее, уверен Джо Диспенза. Он говорит, что если человек сможет научиться использовать свою внутреннюю силу, то сможет в кратчайшие сроки внести значительные изменения в свою жизнь и стать богатым. Более того, Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. Это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете, и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас, хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, введите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане прогнозируется ухудшение погодных условий. Так, сегодня в прибрежных и равнинных районах ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Спасатели просят граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Находясь вне дома, следует держаться подальше от рекламных щитов, ненадежных построек, деревьев и линий электропередач. Дагестан занял 82-е место в рейтинге регионов России по темпам роста розничной торговли за первую половину этого года. Согласно данным исследования РИА Новости, за год розничный товарооборот в Дагестане увеличился лишь на 0,8%. Прокуратура добивается возвращения 14 земельных участков в Кумтуркалинском районе Дагестана в собственность государства. С этой целью надзорное ведомство обратилось в суд. По мнению прокуратуры, передача земли в частные руки была незаконной. Участки были безвозмездно предоставлены лицам, не проживавшим в муниципалитете. Житель Дагестана получил работу через суд. Мужчина, состоявший на учете в центре занятости, нашел вакансию юриста через портал «Работа России». В апреле 2024 года он получил направление, пришел в офис, подал документы, но ответа не получил. Советский районный суд Махачкалы обязал компанию заключить с ним трудовой договор и взыскал компенсацию морального вреда в 3000 рублей. Размер компенсации за время вынужденного прогула определят отдельно. В России зафиксирован рекордный приток иностранных компаний за последние 8 лет, пишут «Известия». Так, с начала года в стране открылось более 3000 новых юрлиц с иностранным участием. Впервые с 2023 года число регистраций таких компаний превысило количество ликвидаций. Наибольший вклад в процесс вносят Китай и страны СНГ, а также Турция, Эмираты, Индия и Южная Корея. В России все больше людей сталкиваются со стрессом на работе. Согласно данным исследования компании «Форма», каждый пятый сотрудник испытывает стресс ежедневно, каждый третий – несколько раз в день, а каждый второй – несколько раз в неделю. Среди основных причин такого состояния – высокая рабочая нагрузка и сжатые сроки выполнения задач. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Словенский велогонщик Тадей Погачер вновь стал первым в общем зачете знаменитой многодневки Тур де Франс. Это его третья победа подряд на этих престижных соревнованиях и пятый успех здесь за последние 7 лет. Что касается заключительного 21-го этапа, то его выиграл нидерландец Матье ван дер Пуль. В Сиднее завершился Кубок мира по водному поло среди женских сборных. В финале многократные олимпийские чемпионки американки обыграли со счетом 13-9 Испанию. Оба коллектива заработали путевки на чемпионат мира 27 года. Вместе с Австралией, которая выиграла бронзовые награды, в мужском финале Кубка мира сыграли Греция и Венгрия. И впервые победа в этом турнире досталась грекам, которые обыграли Венгрию 15-14. Бронзовые медали у итальянцев, которые добились успеха в 16-10 в игре с Австралией. Бывший чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошу выиграл у албанского боксера Кристиана Пренги 12-раундовый поединок, который прошел в Саудовской Аравии, завершился победой Джошу нокаутом во втором раунде, а в первом раунде британец дважды побывал в нокдауне. Теперь в активе 36-летнего Джошу 30 побед, 27 нокаутом и 4 поражения. Кстати говоря, британец одержал вторую победу подряд после поражения от соотечественника Даниэля Дюбо, когда не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Во второй раз в своей истории волейболистки сборной Турции победили в Лиге наций, обыграв в финале в 4 партиях Бразилию. Интересно, что бразильянки в этих соревнованиях 5-й раз добрались до решающего матча, но так и не смогли ни разу пока добыть заветный трофей. В игре за 3-е место Италия в 4 сетах обыграла китаянок. Лидер общего зачета в Формуле-1 итальянец Андреа Кими Антонелли на этот раз пересек финишную черту на Гран-при Венгрии 3-м, вслед за Максом Ферстаппеном, который из своего болида выжил максимум и остался доволен 2-м местом, а выиграл гонку действующий чемпион британец Ландо Норрис, который впервые в сезоне поднялся на первую ступеньку подиума. Лондонский «Арсенал» готов предложить бразильцу Винисиусу самый дорогой контракт в истории клуба. Канониры собираются улучшить условия бразильца, которые сейчас получают в мадридском «Реале» 465 тысяч евро в неделю. Интерес к коллективу Микеля Артета к Винисиусу связан с двумя обстоятельствами. Это усилить состав после завоевания чемпионского титула и добиться успеха в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «Арсенал», напомним, уступил в финале турнира ПСЖ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «Елак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена, в основном как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 27 июля 1866 года завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля. Это был настоящий прорыв для мировой торговли и финансов. Теперь биржевые котировки, коммерческие предложения и условия сделок между Европой и Америкой передавались за минуты вместо недель. Банки и торговые дома смогли оперативнее управлять рисками и заключать контракты, а стоимость транзакций резко снизилась. Для бизнеса это означало выход на новый уровень глобальной координации. Проект воплотился в жизнь благодаря упорству предпринимателя Сайруса Филда и научной работе Уильяма Томпсона. Именно расчеты Томпсона позволили создать кабель, способный надежно передавать сигналы через океан. Ключевую роль сыграло и судно Great Eastern, крупнейшее в мире на тот момент. На его борт погрузили около 7 тысяч тонн кабеля, и именно с него велась финальная укладка линии. Уже вскоре после запуска скорость передачи достигла порядка 10 слов в минуту. По меркам эпохи это была настоящая революция. Этот день можно по праву считать одной из отправных точек современной финансовой глобализации. Кабель превратил Атлантику из барьера в канал связи и показал, насколько успех бизнеса зависит от скорости информации. По сути, это был первый шаг к тому миру мгновенных транзакций и круглосуточных бирж, которые мы знаем сегодня.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно неважно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные – вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В период отпуска некоторые категории россиян имеют право на льготный проезд. Об этом Арти заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по всей России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство, сказал депутат. Гавырин добавил, что аналогичные меры действуют в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, им и одному члену семьи оплачивается

0: На россиян 46% чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще 31% обращает внимание на надпись «без консервантов». И в завершении выпуска продюсер Илья Саглиани назвал российских звезд, пользующихся наибольшей востребованностью на корпоративах и частных выступлениях летом 26 года. В списке топов артистов эстрады, которых приглашают выступать на частные и корпоративные мероприятия, Баста, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Зиверт, рассказал продюсер. Саглиани добавил, что активно приглашает выступать на корпоративах Прохора Шаляпина, плотный график частных выступлений у группы «Иванушки Интернешнл». Также он назвал востребованным и в качестве певца, и в качестве ведущего Николая Баскова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Если вы видите перед собой пиалу с ручками, это четкий сигнал. Можно, то есть нужно пить. Не надо переживать. Такая подача часто встречается на неформальных приемах, когда блюдо выступает в роли закуски.
1: Диалог FM. Это этикет.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Сегодня расскажу вам о самых жестких рисках, которые ждут вас при прописке посторонних или покупке квартиры с прописанными людьми. Самый топовый риск – вы не можете по собственному желанию выписать или снять с регистрации человека, который у вас прописан в вашей квартире постоянно. Вот как раз временную регистрацию по мере ее окончания вы прерываете, вы приходите, и автоматически человек снимается. А вот с постоянно прописанными такой возможности нет. Вы можете это сделать, только обратившись в суд. Топ-риск номер два. Любой взрослый человек, прописанный в вашей квартире, родив ребенка, неважно, кстати говоря, у мужчины или у женщины родился ребенок, он автоматически прописывается в вашей квартире, даже если это формально никак не отражено. На самом деле этот ребенок считается зарегистрированным в этой квартире. И снять ребенка вместе с этим взрослым тоже можно будет только в судебном порядке, и никак иначе. Кстати говоря, маленькое, но серьезное дополнение. Если у вас в квартире какой-то человек имеет минимальную долю, даже там, я не знаю, 1/100 или 1/1000, он, прописав к себе несовершеннолетнего, точнее, он имеет это право, независимо от вашего желания. Если для того, чтобы прописать взрослого, требуется ваше согласие, то для того, чтобы прописать несовершеннолетнего, ваше согласие не требуется, это происходит автоматически. Так вот, если человек имеет хотя бы минимальную долю в вашей квартире и прописал ребенка, то выписать этого ребенка не сможете ни вы в судебном порядке, ни сам собственник. Сам по себе просто отлучить ребенка куда-то в другое место. Только вместе с родителем. Ну, либо к другому родителю, у которого есть своя жилплощадь или там, где он прописан. В никуда это сделать невозможно. Кстати говоря, если вы покупаете квартиру, и там прописан ребенок бывшего собственника, это сделать без проблем можно, но, опять же, в судебном порядке. Риск номер три. Человек, который зарегистрирован в вашей квартире постоянно или временно, имеет право пользоваться вашей квартирой. Даже если человек говорит, слушай, мне просто нужна прописка для там, каких-то государственных органов. На самом деле, независимо ни от чего, он может прийти и поселиться в вашей квартире вместе с вами или без вас, не знаю, выгнать арендаторов. Смысл в чем? В том, что если у вас возникнет какая-то конфликтная ситуация, то человек может прийти и мешать вашему образу жизни. Это не очень приятно, согласитесь, когда к вам кто-то подселится. Вот это подселение к вам называется право пользования. То есть владеть и распоряжаться человек не может, но пользоваться может. Кстати говоря, если человек имеет долю в квартире, да, вот ну, маленькую, небольшую долю, то это тоже большая проблема, потому что он, например, может запретить вам сдавать в аренду, имея там 1/1000 долю, при этом он скажет, мне не нравится, что здесь кто-то живет. Как вы понимаете, это рычаг для шантажа. Как поступать в ситуации, когда вас просит арендатор прописать в квартире? Я рекомендую прописать временно, то есть регистрировать по месту пребывания. Этого достаточно для того, чтобы получить парковочное там разрешение, да, на парковку вокруг городскую и так далее. Вообще можете не регистрировать, ну, если это прям не нужно человеку, но при этом тогда сделайте парковочное разрешение там на его автомобиль. Потому что чаще всего аргументируют именно этим. Уважаемые покупатели, если вы вынуждены приобрести квартиру с еще прописанными людьми, нет никакого радикального риска, кроме того, что вам придется иметь дело там с судами и так далее. Я рекомендую простой инструмент. Удержите часть денег от покупаемой квартиры в качестве обеспечения снятия с регистрационного учета бывших собственников. И очень-очень важный момент, если помимо собственников в квартире зарегистрирован еще кто-то, обязательно до того, как купите ее, возьмите с них нотариальное заявление о том, что они знают о совершаемой сделке и обязуются в определенное время сняться с регистрационного учета. Это вам очень поможет в том случае, если по какой-то причине люди, ну, просто, может, даже они и хотели бы, но вынуждены, не знаю, там, уехать за границу, еще что-то. То есть они не могут это сделать. Первое – это деньги обязательно, да, в качестве обеспечения, ну, или на судебные расходы, издержки, да. И второе – если это не собственники, обязательно с них нотариальное заявление о так называемой снятии с учета. Уважаемые покупатели, есть еще один риск, очень неочевидный, но вы его должны обязательно проверять. Если в квартире зарегистрирован не собственник, а квартира когда-то была приватизирована, и вот этот не собственник на момент приватизации тоже был там прописан, зарегистрирован и отказался от приватизации, его нужно обязательно выписать до сделки, потому что после сделки вы его даже в судебном порядке не выпишете, потому что он имеет право пользования до скончания веков или скончания его. Теперь вы знаете, как обходиться с арендаторами, родственниками, вообще друзьями и так далее при их просьбе о прописке. Взвешивайте все за и против. Я вам рекомендую всегда организовывать временную прописку. И несовершеннолетние дети являются, так сказать, пользователем вашей недвижимости по умолчанию. И даже если они еще не родились в момент, когда вы кого-то прописали.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с доступностью автокредитов стабилизировалась. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов закрепилась на уровне 70%. Рост к маю на уровне погрешности. До этого процент отказов снижался 5 месяцев подряд. В сравнении с прошлым годом количество отказов снизилось на 11%. Напомним, процент отказов – это важный маркер доступности автокредитов. По нему можно прикинуть, насколько реально получить автокредит, если нет крупного первоначального взноса или большой официальной зарплаты. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно документа в электронном виде. Ранее в Свердловской области водителя штрафовали на 500 рублей за отсутствие документа на бумаге. При этом действующий электронный полис у него был. Автомобилист дошел до Верховного суда, и там штраф отменили. Покупателям электронного полиса ОСАГО возить с собой распечатку не обязательно. Если сотрудник ГИБДД отказывается проверить ее наличие по базе, указывайте это в протоколе. До конца года в России отремонтируют 3500 километров подъездов к деревням, селам и малым городам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 650 участках практически по всей стране. Примерно столько же сделали в прошлом году. В Самарской области в этом году уже привели в порядок подъезд и главную улицу в селе Красносельское. Здесь живут более 600 человек, а в Белгородской отремонтировали дорогу в селе Айдар на 1000 жителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти 2 тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане прогнозируется ухудшение погодных условий. Так, сегодня в прибрежных и равнинных районах ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Спасатели просят граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Находясь вне дома, следует держаться подальше от рекламных щитов, ненадежных построек, деревьев и линий электропередач. Дагестан занял 82-е место в рейтинге регионов России по темпам роста розничной торговли за первую половину этого года. Согласно данным исследования РИА Новости, за год розничный товарооборот в Дагестане увеличился лишь на 0,8%. Прокуратура добивается возвращения 14 земельных участков в Кумтуркалинском районе Дагестана в собственность государства. С этой целью надзорное ведомство обратилось в суд. По мнению прокуратуры, передача земли в частные руки была незаконной. Участки были безвозмездно предоставлены лицам, не проживавшим в муниципалитете. Житель Дагестана получил работу через суд. Мужчина, состоявший на учете в центре занятости, нашел вакансию юриста через портал «Работа России». В апреле 2024 года он получил направление, пришел в офис, подал документы, но ответа не получил. Советский районный суд Махачкалы обязал компанию заключить с ним трудовой договор и взыскал компенсацию морального вреда в 3000 рублей. Размер компенсации за время вынужденного прогула определят отдельно. В России зафиксирован рекордный приток иностранных компаний за последние 8 лет, пишут «Известия». Так, с начала года в стране открылось более 3000 новых юрлиц с иностранным участием. Впервые с 2023 года число регистраций таких компаний превысило количество ликвидаций. Наибольший вклад в процесс вносят Китай и страны СНГ, а также Турция, Эмираты, Индия и Южная Корея. В России все больше людей сталкиваются со стрессом на работе. Согласно данным исследования компании «Форма», каждый пятый сотрудник испытывает стресс ежедневно, каждый третий – несколько раз в день, а каждый второй – несколько раз в неделю. Среди основных причин такого состояния – высокая рабочая нагрузка и сжатые сроки выполнения задач. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Посещаемость российских торговых центров снизилась более чем на треть с 2019 года. За последние полгода трафик уменьшился на 2%. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Пока июль не закончился, подводить черту рано. Но вот за первые полгода посещаемость российских торговых центров снизилась примерно на 2% год к году. Москва также потеряла около 2%, Санкт-Петербург – около 5%. В июле динамика остается примерно в диапазоне минус 2-3% к прошлому году. Это продолжение небольшого, но устойчивого снижения. В долгосрочном сравнении показатель получается низкий, на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, рассказал он. По словам эксперта, в российских торговых центрах сокращается количество прогулочных, а также импульсных визитов, а посещение все чаще привязано к покупке – ресторану, кино, фитнесу или определенные услуги.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Группа депутатов во главе с председателем Комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым предложила уточнить порядок возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернете, а также установить дополнительные требования к информированию потребителей о порядке такого возврата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроектом предлагается установить, что покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемой продукции при ее получении продавцом. Инициатива также предусматривает обязанность продавцов и партнеров торговых онлайн-платформ размещать в публичном доступе подробную информацию о праве на возврат, способах доставки, связанных расходах и рисках повреждения товара при транспортировке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магадов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухул-Пату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 27 июля 1952 года состоялось официальное открытие Волгодонского судоходного канала имени Владимира Ильича Ленина. Канал соединил Волгу и Дон, создав единую глубоководную транспортную систему, которая связала Каспийское море с Азовским и Черным морями. Для экономики и бизнеса это событие стало настоящим логистическим прорывом. До появления канала грузы между этими бассейнами приходилось перегружать на железную дорогу или перевозить кружными путями. Это было долго, дорого и сильно ограничивало объемы. С запуском Волгодонского маршрута ситуация изменилась кардинально. Перевозка зерна, нефти, леса и других массовых грузов стала быстрее и дешевле. Пропускная способность канала оценивалась в 16,5 миллионов тонн груза в год. По тем временам это был очень серьезный показатель. Представьте масштаб. Теперь речной транспорт мог без перегрузок идти из центральных промышленных районов к южным морским портам. Это усилило экспортный потенциал страны. Зерно и нефть легче выводились на внешние рынки. Одновременно промышленные центры эффективнее снабжались сырьем. Например, лес с Волги и Камы мог напрямую поступать в южные регионы, а уголь Донбасса быстрее уходить на север и в центр. Для бизнеса и плановой экономики это это означало предсказуемые сроки поставок, снижение себестоимости и возможность наращивать объемы перевозок. Интересно, что канал был не просто транспортной артерией, но и сложным инженерным комплексом. В его состав вошли 13 судоходных шлюзов. Чтобы суда могли свободно проходить, пришлось создать целую систему регулирования уровня воды. И именно эта инфраструктура сделала маршрут надежным и всесезонным в рамках навигационного периода. Сегодня Волгодонский канал остается важнейшей частью единой глубоководной системы европейской части России. И если в 1952 году он стал символом индустриального рывка, то сейчас это наглядный пример того, как крупная транспортная инфраструктура напрямую влияет на экономику, тем самым снижает издержки, расширяет рынки сбыта и связывает между собой целые регионы.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: «Пей там, где конь пьет, конь плохой воды не будет пить никогда. Стели постель там, где кошка укладывается. Ешь фрукт, которого червяк коснулся. Смело бери грибы, на которые мошкара садится. Сади дерево там, где крот землю роет. Дом строй на том месте, где змея греется. Колодец копай там, где птицы гнездятся в жару. Ложись и вставай с курами, будешь иметь золотое зерно дня. Ешь больше зеленого, будешь иметь сильные ноги и выносливое сердце, как у зверя. Плавай чаще, будешь себя чувствовать на земле, как рыба в воде. Чаще смотри на небо, а не под ноги, и будут твои мысли ясные и легкие. Больше молчи, чем говори, и в душе твоей поселится тишина, а дух будет мирным и спокойным».
0: Мысли вслух.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
13: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. 26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне – всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы. Тренды. Решения» она напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах по уже существующим тропам, об этом сообщает ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариями в начале года. Новые нормы вносят корректировки в лесной кодекс, разрешая прокладку дорожек в рекреационных зонах по уже имеющимся грунтовым тропам, включая те, что проходят под кронами деревьев. Ключевым требованием является запрет на любые сплошные или выборочные вырубки лесных массивов. Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов. И в завершении выпуска полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше 2 минут. Об этом газете «Известия» сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков. Полная фаза в лучших точках наблюдений продлится не более 2 минут, так что любое набежавшее в этот момент облако может испортить впечатление от полного солнечного затмения. В других же местностях, где Луна скроет Солнце, лишь частично затмение продлится дольше. Например, в Рыбинске 17 минут, а в Нарьян-Маре около 40, рассказал Чумаков. По словам специалиста, в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли. В этих местах Луна полностью закроет Солнце. В то же время в Мурманской и Архангельской областях спутник Земли заслонит Солнце примерно на 80%, а в Москве лишь на 8%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Почему малые бизнесы не выживают?
2: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
1: Бизнес-роли и баланс.
2: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они – части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять. А второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же – ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
1: Стадии взросления бизнеса. Детство.
2: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницы. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: «Нужно что-то менять». Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
1: Взросление.
2: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры. Сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
1: Зрелость.
2: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
1: Зрелость предпринимателя.
2: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы. Изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблоко. Яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасно.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
10: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
11: Притчи народов мира.
12: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
11: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени? Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Правительство России выделит около 280 миллионов рублей на восстановление 26 объектов здравоохранения в Дагестане и Чечне. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Деньги пойдут на капремонт сельских медицинских объектов, пострадавших от весенних паводков. По данным Центробанка, почти треть банков, которые считаются важными на рынке платежных услуг, пока не готовы к запуску расчетов в цифровых рублях. Отмечается, что за последние два месяца остатки цифровых рублей на счетах банков удвоились, однако их общая сумма едва достигла 25 миллионов рублей. Минпромторг подготовил новые правила, которые позволят региональным властям устанавливать зоны, где продажа сигарет и вейпов будет запрещена. Об этом пишет РБК. Зоны будут включать территории вокруг учебных заведений, таких как школы, детские сады, университеты и колледжи. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте для общественного обсуждения. Российские предприятия продолжают испытывать острую потребность в импортных товарах, об этом пишут «Известия». Отмечается, что особенно трудно найти замену станкам и оборудованию. По данным опроса РСПП, 45% компаний остро нуждаются в их замещении. Второе место занимают комплектующие и узлы. В Москве сотрудницу, получавшую 800 тысяч рублей в месяц, уволили из-за использования китайской нейросети DeepSeek. Женщина пропускала через нее конфиденциальные данные и пересылала рабочие документы на личный электронный адрес. Руководство выявило нарушение и расторгло трудовой договор за разглашение коммерческой информации. Пострадавшая попыталась оспорить решение в суде, но потерпела неудачу. Разрезанный арбуз может быть опасен для здоровья, так как бактерии быстро проникают в его мякоть. Об этом предупредил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины имени Пирогова Дмитрий Карпенко. По его словам, если вы приобретаете уже разрезанный арбуз, то обязательно храните его в холодильнике, заверните в герметичную пленку и проверьте, указаны ли на этикетке время нарезки и срок годности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В Сиднее на Кубке мира по водному полу женской сборной России в матче за третье место сыграла с серебряными призерами Олимпиады 2024 года. Австралийками проиграла со счетом 9-12 и не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года, но учитывая большой перерыв в международных стартах, четвертое место после длительной паузы вполне можно оценивать как хороший результат. Больше всех мячей в матче с Австралией забросила Мария Макарова 4, и россиянки сохраняют шансы отобраться на Олимпийские игры 2028 года. Бронзовые призеры РПЛ минувшего сезона футболисты «Локомотива» начали новый сезон с домашней игры с «Ахматом». Встреча завершилась ничью 1-1. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперед, но гости из Грозного смогли отыграться в концовке встречи. Причем мяч попал в ворота рикошетом от Георгия Джики, который проводил свой первый матч за «Локомотив». Вице-чемпионы из Краснодара уступали 0-1 на выезде «Рубину», но потом на 18-й минуте был удален игрок казанцев. Это сказалось 3-1 победа Краснодара. И в еще одном матче Оренбург взял верх 2-1 над Ростовом. В первой лиге после побед в первых двух турах торпедовцы потеряли первые очки, сыграв у себя с ярославским «Шинником» 1-1. Причем москвичам пришлось отыгрываться. Тем не менее, торпеда среди тех, кто преследует лидера, клуб «Нижний Новгород». У него стопроцентный результат. Футболисты «Урала», которых с нынешнего сезона тренирует Сергей Юран, сыграли на выезде с ленинградцем 0-0. Пока «Урал» в середине таблицы, и еще один результат обращает на себя внимание. Сочи крупно выиграл со счетом 5-0 у тульского «Арсенала». Российский спортсмен Матвей Потапов стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу. Победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений одержал представитель Китая Чанхун Джан, который набрал 363 балла. Это новый мировой рекорд. Серебряным призером стал представитель Венгрии Иштван Пенни. Официальный сайт НХЛ опубликовал список игроков, которые могут войти в состав сборной остального мира на матч звезд 2027 года. 5 команд будут соревноваться в круговом турнире 3-3. Это Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира, состоящая из игроков из других стран, включая Россию. По мнению NHL.com, в состав сборной остального мира могут войти 6 россиян. Это вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и полевые игроки Александр Овечкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 27 июля 1694 года основан Банк Англии. Это старейший центральный банк мира. Его создание стало результатом смелой идеи шотландского купца Уильяма Паттерсона. Он предложил объединить частный капитал и государственные нужды, чтобы вывести финансы на новый уровень. Банк был учрежден как частное акционерное общество. 1268 акционеров собрали и предоставили королю Вильгельму III кредит в размере 1 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов под 8% годовых. Деньги были жизненно необходимы монарху для продолжения 9-летней войны с Францией. Взамен король наделил ограниченной ответственностью, которого не имел ни один другой британский банк вплоть до 1826 года. Примечательно, что подписку на акции удалось закрыть всего за 11 дней. Это говорило о большом доверии инвесторов к проекту. С первых лет работы Банк Англии стал не просто кредитором короны, а ключевым элементом финансовой системы. Он начал выпускать банкноты, постепенно монополизировал эмиссию в Англии и Уэльсе, а с 1751 года взял на себя управление государственным долгом. Так зародился механизм, который позже лег последней инстанции регулятора денежного обращения и хранителя государственных финансов. История Банка Англии – это наглядный пример того, как финансовый инструмент, рожденный из острой потребности в деньгах для войны, со временем превратился в мощный институт экономического управления. Его путь отражает эволюцию всей мировой финансовой системы – от частых займов монархам до сложной архитектуры денежно-кредитной политики, влияющей на экономику целых континентов.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. 26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне – всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы. Тренды. Решения» она напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. Минтранс России занимается разработкой нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять свободное пространство там, где они особенно нужны – возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Об этом сообщает канал Минтранс России в мессенджере. Ведомством подготовлены 7 вариантов табличек. Подписчикам канала предлагается проголосовать за понравившееся исполнение. Голосование продлится до 14 августа. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейно-центричной городской среды, отмечается в публикации. И в завершении выпуска «Одноклассники» и «Новости Mail» провели исследование и выяснили, как россияне выбирают подарки и сколько готовы на них тратить. Результаты есть в распоряжении газеты «Ру». Опрос проведен в рамках спецпроекта «Народная карта подарков», который показывает, какие подарки чаще выбирают жители разных регионов страны. Большинство опрошенных покупают подарки заранее, 63% за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Таким образом, около 93% опрошенных стараются избегать спонтанных покупок. Для 52% россиян выбор подарка – это приятная забота, а не обязанность. При этом большинство респондентов предпочитают получать полезные в быту вещи, таких 60%, а также деньги – 23% или подарки впечатления – 13% опрошенных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте?

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Личный коуч.
1: Финансовая свобода ближе, чем вы думаете. Многие люди не знают, что для достижения финансовой свободы не обязательно становиться богатым. Как рассказал Харв Экер, одна из его учениц поняла, что если она сдаст свою квартиру в аренду и переедет в более доступное жилье, то ее пассивного дохода от аренды будет достаточно, чтобы покрыть все расходы. Более того, она даже сможет сэкономить немного денег. Именно так она и поступила. Она сдала свою квартиру, переехала в жилье подешевле и в итоге обрела финансовую свободу. Только после этого она начала строить свой бизнес и зарабатывать деньги. Представьте это как восхождение по двум лестницам. Финансовая свобода — лестница из 10 ступеней, а богатство — это подъем на 1000 ступеней. Начните с простого пути. Сосредоточьтесь на создании достаточного пассивного дохода, чтобы покрыть свои основные нужды. Как только вы перестанете быть привязанным к зарплате, у вас появится время и свобода, чтобы позаботиться об увеличении капитала.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если вас вызвали в налоговую? Бояться не нужно, но подготовиться нужно обязательно. Сейчас налоговая активно вызывает предпринимателей для дачи пояснений по контрагентам, по самозанятым, по зарплатам, по нелегальной занятости. Как себя вести, что можно говорить и что делать, если в уведомлении о вызове вообще не указана причина вызова. Итак, вызов в налоговый орган – это самая распространенная форма налогового контроля, потому что таким образом налоговики могут и истребовать информацию, и истребовать документы, и еще с вами поговорить, и использовать различные уловки для того, чтобы собрать доказательства для каких-то своих проверок, да, для доначислений вам налогов. А сейчас очень распространено то, что предприниматели вызывают, они в панике не знают, что делать, их бухгалтер не может тоже им ничем помочь, не обладает знаниями в этой области. Давайте рассмотрим самые топовые запросы, вопросы, по которым налоговики стараются именно вызвать нас к себе. Первое – это нелегальная занятость. Мы сейчас знаем, что в рамках отработки закона о нелегальной занятости, который еще в 2023 году в конце был принят, сейчас создаются межведомственные комиссии. Налоговики сейчас очень активно проверяют тех, у кого есть неоформленные сотрудники. Следующий момент – это частые вызовы у нас тех, кто работает с самозанятыми. И третий самый распространенный случай – это спорные контрагенты. Каким образом нас вызывают? Изначально нам приходит уведомление о вызове для дачи пояснений. Оно прям так и называется. Там будет указано правовое основание, подпункт 4, пункт 1 статьи 31 Налогового кодекса. Вот именно таким образом. Если нас вызывают по телефону или нам инспектор пишет по WhatsApp, что сейчас тоже очень распространенная практика, мы на это не реагируем, да, потому что для того, чтобы мы официально сходили в налоговую, необходимо, чтобы налоговики прислали нам официальный запрос. Что важно знать? Сейчас уведомление о вызове считается полученным на 6-й рабочий день. И налоговики очень любят, да, прислать сегодня нам уведомление о вызове, приходите к нам, пожалуйста, завтра. Так вот, уведомление считается полученным на 6-й рабочий день, поэтому, в принципе, да, вот это вы точно должны знать для того, чтобы сформировать свою позицию. Дальше. Уведомление бывает двух видов. Значит, в первом из них будет описано подробно нарушение. Налоговики будут описывать, что вам нужно с собой захватить. Да? Например, если у нас идет отработка нелегальной занятости, они очень хотят, значит, принести трудовые договоры, штатное расписание, значит, и так далее. С самозанятыми практически та же тема. Они просят акты, чеки, любые там документы. А со спорными контрагентами это вообще, в принципе, всю подноготную. Как познакомились, телефон директоров, есть ли у них сайт, как вы их находили. Но это вкратце. И есть уведомление второго типа, где не написано ничего. То есть, по факту, вы, в принципе, не знаете причину вызова. Обычно они пишут так. Вы вызываетесь по вопросу дачи пояснений по вашей финансово-хозяйственной деятельности в рамках отработки рисков по общедоступным критериям, которые утверждены концепцией для проведения выездных налоговых проверок. Часто налогоплательщики читают вот эту последнюю строчку. Выездная налоговая проверка, меня вызывают, значит, у меня точно будет проверка, все, значит, меня накажут, там в голове, значит, рисуются какие-то уже цифры, и так далее. И тогда мне страшно туда идти. Для успокоения вашей души скажу, что ничего такого страшного в этом нет. Это обычная форма налогового контроля. Просто вы это знаете. Еще в 2022 году ФНС выпустило письмо, где доводил до сведений нижестоящих налоговых органов о том, что должно быть указано в уведомлении, что не должно быть подмены понятий, что налоговики должны описать ситуацию, описать претензию. Значит, они не должны подменять другие мероприятия налогового контроля вот этим вызовом. Да? Письмо достаточно объемное, в нем много всего написано, и многие начинают идти таким путем. Так, в уведомлении ничего не написано, значит, я ходить не буду. Но налоговики не правы. И начинают вот этот спорный момент с налоговой на тему того, что неправильно составлено уведомление. Смотрите, так тоже можно. Да? Вы можете отстаивать вот эту позицию, что уведомление не так составлено. Но глобально вопрос о существовании претензий налоговиков к вам вы это не решит. Поэтому здесь каждый выбирает свою стратегию и тактику. Вот. Но я бы, если бы увидел уведомление о вызове, в котором я не понимаю, по какой причине нас вызывают, я бы созвонилась с инспектором. Чаще всего, не всегда, но они говорят, какая причина. В уведомлении у нас указывается время и дата, когда мы должны явиться. То есть вот мы смотрим, можем ли мы вообще это произвести именно в это время. Но также нам могут приходить уведомления о вызове, в котором будет написано: явка не обязательна. Вот смотрите, значит, если у нас обозначено четко время, дата, значит, нас вызывают на ковер, значит, от нас что-то хотят. И вот здесь вот мы решаем, мы идем или не идем, и если мы идем, с какой позиции идем, либо мы пишем пояснение. То есть у нас, в принципе, есть некий выбор. Да, у нас существует обязанность, значит, явиться в налоговый орган для дачи пояснений, но также у нас есть право, если вдруг мы явиться не можем, дать пояснение по вопросу, который изложен в уведомлении. Если в уведомлении не обозначено время и дата и написано «явка не обязательна», то как раз-таки в таком уведомлении налоговики описывают, значит, в чем их претензии, что вообще они от вас хотят, и вот на это вы должны дать исчерпывающие, значит, объяснения. Но давайте говорить о моменте того, когда нас все-таки вызывают именно в налоговую. Вот первый вопрос рассмотрим, да, когда у нас не оформлены сотрудники. Пункты выдачи заказов маркетплейсов. У большинства там не оформлен вообще ни один человек. Да? А, естественно, налоговики сейчас это легко выявляют, да, сколько сотрудников у индивидуального предпринимателя и, значит, сколько у него пунктов выдачи. И дальше что они говорят? Приходите, приносите нам, пожалуйста, все, что у вас есть с документацией на сотрудников, штатное расписание и так далее. И на встрече, естественно, они начинают применять риск-ориентированный подход, а именно говорить, значит, налогоплательщику о том, что ему нужно за все налоговые периоды предыдущие оформить сотрудников, всех их взять, принять, значит, сосчитать, сдать РСВ 6 НДФЛ, заплатить налоги и так далее. Значит, что делать? А вот здесь вот давайте без паники. Я всегда говорю, проблему нужно решать по мере ее поступления. Понятное дело, да, если вдруг такое действительно нарушение было. Желательно это нарушение устранить с текущей даты. Чаще всего, когда вы устраняете такое нарушение с текущей даты, вопросы к вам отпадают. Значит, когда мы идем на встречу, мы предполагаем, что по неоформленным сотрудникам мы с собой не берем пока никаких документов. Наша задача узнать, что хочет от нас налоговики. Но чаще всего это они хотят, чтобы вы, кто-то хочет, чтобы вы с начала 25-го года всех оформили, кто-то хочет, чтобы с начала 24-го, а если вы давно работаете, то за 3 последних года. Иногда это технически, физически сделать невозможно, потому что, чтобы оформить сотрудника, да, нам нужны данные этого сотрудника. А, скорее всего, те люди, которые работали когда-то, они уже далеко сейчас не работают у вас. Соответственно, позиция здесь должна быть такой. Сдать уточненки можно всегда. Либо сдать декларации за предыдущие периоды тоже можно всегда. Но самое важное и главное, что нужно сделать, это исправиться в моменте реального времени. То есть сейчас необходимо сотрудников принять. Причем нет такого понятия принять. Мне говорят, а сколько нормально принять? 2 нормально, 3 нормально. Нужно принять только столько, сколько их на самом деле у вас работает. Вот столько их и нужно принять. Значит, что делать с прошлым периодом? Налоговики, конечно, будут вас принуждать это сделать самостоятельно. Потому что по факту у них особо нет доказательств таких прямых. Да, они видят, что у вас были работники, и они были не оформлены, но по факту они доказать это не могут для того, чтобы составить акт. А на выездную проверку чаще всего такие предприниматели не тянут. Здесь нужно быть готовым к тому, что вы просто, значит, слушаете, записываете, что они от вас хотят, и дальше там со своим специалистом, с налоговым консультантом решаете, что делать дальше. Но в моменте, да, уже исправляться все же стоит. Обычно налоговики через вызов хотят, значит, применить риск-ориентированный подход. Они обладают определенными навыками психологического воздействия на людей, потому что для людей часто налоговики, они стоят выше. Это какие-то такие государственные органы, там, небожители, которые знают, видят больше, да, они наказывают нас, люди их просто боятся. Вот здесь бояться не стоит. Нужно просто, опять-таки, понимая причину вызова, мы туда идем и слушаем, что нам будут говорить налоговики. Но говорить я вот вам уже рассказала, что они говорят. Да, они говорят, у вас подмена трудовых отношений с самозанятыми, сдайте уточненные налоговые декларации. И вот если у вас нет подмены, значит, вы хотите отстаивать свои интересы в плане того, что это реальные самозанятые, самозанятые, то значит, вы готовите свою позицию. То есть, если у нас вызов по самозанятым, мы тоже не берем туда с собой никаких документов. Наша задача послушать, значит, то, что нам скажет налоговый орган, и уже с этой информацией, значит, обратиться либо к специалисту, либо к своему бухгалтеру. Но почему-то очень часто бухгалтеры сами не знают процедур налогового контроля, что и где, и когда нужно делать. Поэтому рекомендую своих бухгалтеров тоже, конечно, в этом направлении развивать. То есть сам вызов – это нет ничего страшного. Да? То есть главное – понять свою ситуацию, свою проблему, и подготовка заключается в том, что, а, вы знаете, по какой причине вас вызвали, б, вы смотрите, уже анализируете, какие у вас есть документы в случае того, если вы будете что-то там дальше доказывать, да, и это уже придает спокойствие, что вы не обязаны ничего туда носить, да, первое. Второе, ваша обязанность лишь прийти и послушать, что вам скажут. И потом с этой информацией, которую вы узнаете, вы приходите уже к специалисту. То есть самостоятельно сходить на самом деле не страшно. Да, можно взять с собой там юриста, бухгалтера, налогового консультанта. Но если нет такой сейчас возможности, вы это можете сделать самостоятельно тоже. Главное знать такой момент, что налоговики могут подменять понятие, да, и устроить вам, например, вызов в качестве свидетеля по 90-й статье, то есть сделать вам допрос. То есть раньше это спокойно называлось допросом, сейчас это завуалировано вызов в качестве свидетеля для дачи пояснений, поэтому вы всегда смотрите статью основания, по которой вас вызвали. То есть если они хотят сделать вам допрос, вы боитесь, вы не знаете, что говорить, вы боитесь, значит, накосячить и ответить что-то не так, вы можете просто встать и уйти. Вас там задержать никто не может. Это совершенно, ну, как бы спокойно вы можете сделать. То есть либо написать какому-то специалисту, посоветоваться, да, что мне сейчас делать лучше, вот, потому что, например, когда я хожу со своими налогоплательщиками, иногда нам выгодно допроситься для того, чтобы в налоговой как раз остались, значит, аргументы в нашу пользу, а не в пользу налоговиков. И третий вопрос, по которому часто вызывают, это, конечно, спорные контрагенты. И вот здесь история немножко другая. Если у нас стоит вопрос выгодоприобретательства, нереальной сделки, то как раз-таки здесь наша задача доказать, что у нас сделка реальная, контрагент реальный и так далее. Да? И здесь мы должны проявить должную осмотрительность, собрать какую-то документацию, что у нас есть, помимо там накладных счет фактур договоров, да, потому что зачастую просто документов недостаточно. То есть здесь как раз политика чуть-чуть другая. То есть если у нас спорные контрагенты, мы опять идем и слушаем, но мы можем взять с собой то, что будет в нашу пользу, подтвердит эту конкретную сделку. Да, возможно, уже заранее какие-то пояснения тоже подготовить. Либо, если нам выдали протокол рабочей встречи, просто потом на него написать ответ.
0: Юридическая рубрика

0: Узбекистане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Правительство России выделит около 280 миллионов рублей на восстановление 26 объектов здравоохранения в Дагестане и Чечне. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Деньги пойдут на капремонт сельских медицинских объектов, пострадавших от весенних паводков. По данным Центробанка, почти треть банков, которые считаются важными на рынке платежных услуг, пока не готовы к запуску расчетов в цифровых рублях. Отмечается, что за последние два месяца остатки цифровых рублей на счетах банков удвоились, однако их общая сумма едва достигла 25 миллионов рублей. Минпромторг подготовил новые правила, которые позволят региональным властям устанавливать зоны, где продажа сигарет и вейпов будет запрещена. Об этом пишет РБК. Зоны будут включать территории вокруг учебных заведений, таких как школы, детские сады, университеты и колледжи. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте для общественного обсуждения. Российские предприятия продолжают испытывать острую потребность в импортных товарах, об этом пишут «Известия». Отмечается, что особенно трудно найти замену станкам и оборудованию. По данным опроса РСПП, 45% компаний остро нуждаются в их замещении. Второе место занимают комплектующие и узлы. В Москве сотрудницу, получавшую 800 тысяч рублей в месяц, уволили из-за использования китайской нейросети DeepSeek. Женщина пропускала через нее конфиденциальные данные и пересылала рабочие документы на личный электронный адрес. Руководство выявило нарушение и расторгло трудовой договор за разглашение коммерческой информации. Пострадавшая попыталась оспорить решение в суде, но потерпела неудачу. Разрезанный арбуз может быть опасен для здоровья, так как бактерии быстро проникают в его мякоть. Об этом предупредил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины имени Пирогова Дмитрий Карпенко. По его словам, если вы приобретаете уже разрезанный арбуз, то обязательно храните его в холодильнике, заверните в герметичную пленку и проверьте, указаны ли на этикетке время нарезки и срок годности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 27 июля 1827 года. Император Николай I утвердил устав первого российского страхового от огня общества. Это была первая в России акционерная страховая компания, работавшая на коммерческой основе. Уставный капитал составил 4 миллиона рублей, разделенных на 10 тысяч именных акций. Общество получило 20-летнюю монополию на страхование от огня в важнейших губерниях и было освобождено от большинства налогов. Это событие стало важным шагом к снижению рисков. Предприниматели получили возможность застраховать имущество, склады, мануфактуры, торговые лавки и тем самым защитить вложения от одной из главных угроз того времени – пожаров. Появление страхового рынка укрепляло доверие к долгосрочным инвестициям и помогало развивать кредитование под залог застрахованного имущества. Банк охотнее давал деньги, если знал, что объект защищен полисом. Но значение этого шага выходило за рамки простой защиты от огня. Сам формат акционерного общества был для России новинкой. Он приучал капитал к коллективной ответственности и прозрачной отчетности. А монополия на 20 лет давала бизнесу предсказуемость. Предприниматели понимали правила игры и могли планировать расходы на страхование, не опасаясь внезапной конкуренции, которая могла бы обрушить тарифы или подорвать надежность выплат. Первые годы работы общества показали, что рынок созрел для такой услуги. Уже к 1830 годам страхование стало входить в деловой обиход. Купцы и владельцы фабрик все чаще включали страховые платежи в смету расходов, а страховые оценки имущества становились ориентиром для определения его рыночной стоимости. Более того, практика страхования подтолкнула развитие смежных сфер от строительства огнестойких зданий до совершенствования городской пожарной службы. Страховщики сами диктовали требования к безопасности, чтобы снизить вероятность выплат. Сегодня мы воспринимаем страхование как привычный инструмент защиты бизнеса. Но именно с первого российского страхового от огня общества началась система работы с рисками в отечественной экономике. И дата 27 июля 1827 года по праву может считаться днем рождения российского коммерческого страхования.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования название селения меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Натерли новые туфли хозяину ноги. Пришел он домой, снял и, обув комнатные тапочки, принялся всю вину сваливать на них. И они тесные, и они жесткие, и вообще давно пора заменить их на новые, более мягкие и удобные. А тапочки молча терпели и даже не жаловались друг дружке на незаслуженные обиды, ведь они были домашними. И этим все сказано.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Наши российские производители готовят достаточный запас российских вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, сказала она. Глава Роспотребнадзора отметила, что в первую очередь прививать будут детей, пенсионеров, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и тех, кто в силу профессии много контактирует с другими людьми. В июне ученые из Северо-Западного университета сообщили, что лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах по уже существующим тропам, об этом сообщает ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариями в начале года. Новые нормы вносят корректировки в лесной кодекс, разрешая прокладку дорожек в рекреационных зонах по уже имеющимся грунтовым тропам, включая те, что проходят под кронами деревьев. Ключевым требованием является запрет на любые сплошные или выборочные вырубки лесных массивов. Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов. И в завершении выпуска любителям совершать покупки и избежать зависимости от шопинга помогут личный лимит на спонтанные траты и правила отложенной оплаты. Об этом News.ru рассказала эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова. Специалист подчеркнула, что сегодня для многих людей шопинг является способом справиться со стрессом, тревогой или просто плохим настроением. Однако важно уметь отличать истинную потребность от эмоционального порыва. Она посоветовала удалить сохраненные банковские карты из приложений для покупок. По словам эксперта, перед приобретением какой-либо вещи следует задуматься о ее необходимости. Кроме того, рекомендуется ввести правила отложенной оплаты, отказываясь от приобретения незапланированных товаров на определенное время. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

апельсиновом соке под брендом Сильбейси. Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Дорожные новости.
1: Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с доступностью автокредитов стабилизировалась. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов закрепилась на уровне 70%. Рост к маю на уровне погрешности. До этого процент отказов снижался 5 месяцев подряд. В сравнении с прошлым годом количество отказов снизилось на 11%. Напомним, процент отказов – это важный маркер доступности автокредитов. По нему можно прикинуть, насколько реально получить автокредит, если нет крупного первоначального взноса или большой официальной зарплаты. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно документа в электронном виде. Ранее в Свердловской области водителя оштрафовали на 500 рублей за отсутствие документа на бумаге. При этом действующий электронный полис у него был. Автомобилист дошел до Верховного суда, и там штраф отменили. Покупателям электронного полиса ОСАГО возить с собой распечатку не обязательно. Если сотрудник ГИБДД отказывается проверить ее наличие по базе, указывайте это в протоколе. До конца года в России отремонтируют 3500 километров подъездов к деревням, селам и малым городам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 650 участках практически по всей стране. Примерно столько же сделали в прошлом году. В Самарской области в этом году уже привели в порядок подъезд и главную улицу в селе Красносельское. Здесь живут более 600 человек, а в Белгородской отремонтировали дорогу в селе Айдар на 1000. Жителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
8: Диалог ФМ. Это этикет.
9: Не критикуйте чужие вкусы в еде, одежде или музыке. Воздержитесь от комментариев о весе, внешности или личной жизни других людей. Если вас не просят высказать мнение, лучше промолчать.
8: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Посещаемость российских торговых центров снизилась более чем на треть с 2019 года. За последние полгода трафик уменьшился на 2%. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Пока июль не закончился, подводить черту рано, но вот за первые полгода посещаемость российских торговых центров снизилась примерно на 2% год к году. Москва также потеряла около 2%, Санкт-Петербург – около 5%. В июле динамика остается примерно в диапазоне минус 2-3% к прошлому году. Это продолжение небольшого, но устойчивого снижения. В долгосрочном сравнении показатель получается низкий, на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, рассказал он. По словам эксперта, в российских торговых центрах сокращается количество прогулочных, а также импульсных визитов, а посещение все чаще привязано к покупке – ресторану, кино, фитнесу или определенные услуги.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Группа депутатов во главе с председателем Комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым предложила уточнить порядок возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернете, а также установить дополнительные требования к информированию потребителей о порядке такого возврата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроектом предлагается установить, что покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемой продукции при ее получении продавцом. Инициатива также предусматривает обязанность продавцов и партнеров торговых онлайн-платформ размещать в публичном доступе подробную информацию о праве на возврат, способах доставки, связанных расходах и рисках повреждения товара при транспортировке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом, никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими. Такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом, покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами – все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающие работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь. Могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией. Им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить. А значит, со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью детей в Дагестане. Напомню, в соцсетях появилась информация о происшествии в Махачкале, где трое несовершеннолетних остались без присмотра взрослых, получили доступ к опасному объекту и открыли газовый кран. В результате острого отравления дети скончались на месте. С 1 августа текущего и по 31 марта следующего года в России пройдет эксперимент, направленный на использование платежных карт МИР для обеспечения определенных мер соцподдержки отдельным категориям граждан. Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. В рамках эксперимента планируется охватить такие группы населения, как многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты. Цены на видеокарты выросли в Китае за одну ночь. Модели от NVIDIA, AMD и Intel подскочили в цене до 30%. Причиной стал новый рост цен на чипы памяти, которые подорожали примерно на 20% за единицу за месяц. Евросоюз по просьбе Италии и Греции отказался вводить санкции против российского меха соболя. Страны являются основными покупателями данного товара, пишет портал Евроактив. В результате доминирования России на рынке европейские производители практически не имеют альтернативных поставщиков. Российский соболь традиционно пользуется высоким спросом у модных домов Европы. В Японии наблюдается рост турпотока из России, что приводит к появлению вывесок на русском языке. Их уже можно увидеть в Токио и других городах страны. Вывески украшают указатели и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. За первое полугодие этого года Японию посетили более 104 тысяч россиян, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным опроса ВЦИОМ, 34% жителей России убеждены, что искусственный интеллект не сможет принимать решения, основанные на моральных принципах. В то же время 19% респондентов предполагают, что такая возможность появится в ближайшие 5 лет, а 6% уже сейчас считают, что ИИ на это способен. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 27 июля 1866 года завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля. Это был настоящий прорыв для мировой торговли и финансов. Теперь биржевые котировки, коммерческие предложения и условия сделок между Европой и Америкой передавались за минуты вместо недель. Банки и торговые дома смогли оперативнее управлять рисками и заключать контракты, а стоимость транзакций резко снизилась. Для бизнеса это означало выход на новый уровень глобальной координации. Проект воплотился в жизнь благодаря упорству предпринимателя Сайруса Филда и научной работе Уильяма Томпсона. Именно расчеты Томпсона позволили создать кабель, способный надежно передавать сигналы через океан. Ключевую роль сыграло и судно Great Eastern, крупнейшее в мире на тот момент. На его борт погрузили около 7 тысяч тонн кабеля, и именно с него велась финальная укладка линии. Уже вскоре после запуска скорость передачи достигла порядка 10 слов в минуту. По меркам эпохи это была настоящая революция. Этот день можно по праву считать одной из отправных точек современной финансовой глобализации. Кабель превратил Атлантику из барьера в канал связи и показал, насколько успех бизнеса зависит от скорости информации. По сути, это был первый шаг к тому миру мгновенных транзакций и круглосуточных бирж, которые мы знаем сегодня.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости спорта.
1: Словенский велогонщик Тадей Погачер вновь стал первым в общем зачете знаменитой многодневки Тур де Франс. Это его третья победа подряд на этих престижных соревнованиях и пятый успех здесь за последние 7 лет. Что касается заключительного 21-го этапа, то его выиграл нидерландец Матье ван дер Пуль. В Сиднее завершился Кубок мира по водному поло среди женских сборных. В финале многократные олимпийские чемпионки американки обыграли со счетом 13-9 Испанию. Оба коллектива заработали путевки на чемпионат мира 27-го года вместе с Австралией, которая выиграла бронзовые награды. В мужском финале Кубка мира сыграли Греция и Венгрия. И впервые победа в этом турнире досталась грекам, которые обыграли Венгрию 15-14. Бронзовые медали у итальянцев, которые добились успеха в 16-10 в игре с Австралией. Бывший чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошу выиграл у албанского боксера Кристиана Пренги 12-раундовый поединок, который прошел в Саудовской Аравии, завершился победой Джошу нокаутом во втором раунде, а в первом раунде британец дважды побывал в нокдауне. Теперь в активе 36-летнего Джошу 30 побед, 27 нокаутом и 4 поражения. Кстати говоря, британец одержал вторую победу подряд после поражения от соотечественника Даниэля Дюбо, когда не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Во второй раз в своей истории волейболистки сборной Турции победили в Лиге наций, обыграв в финале в 4 партиях Бразилию. Интересно, что бразильянки в этих соревнованиях 5-й раз добрались до решающего матча, но так и не смогли ни разу пока добыть заветный трофей. В игре за 3-е место Италия в 4 сетах обыграла китаянок. Лидер общего зачета в Формуле-1 итальянец Андреа Кими Антонелли на этот раз пересек финишную черту на Гран-при Венгрии 3-м, вслед за Максом Ферстаппеном, который из своего болида выжил максимум и остался доволен 2-м местом, а выиграл гонку действующий чемпион британец Ландо Норрис, который впервые в сезоне поднялся на первую ступеньку подиума. Лондонский «Арсенал» готов предложить бразильцу Винисиусу самый дорогой контракт в истории клуба. Канониры собираются улучшить условия бразильца, которые сейчас получают в мадридском «Реале» 465 тысяч евро в неделю. Интерес к коллективу Микеля Артета к Винисиусу связан с двумя обстоятельствами. Это усилить состав после завоевания чемпионского титула и добиться успеха в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «Арсенал», напомним, уступил в финале турнира ПСЖ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно неважно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные – вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести 5-летний мораторий на принятие любых нормативных актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и рост цен. Для снижения инфляции и защиты граждан от чрезмерного повышения цен предлагаю ввести 5-летний федеральный мораторий на принятие любых нормативных правовых актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и роста цен. Мораторий должен распространяться на расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, на введение новых экологических сборов, усложнение санитарных регламентов и ограничение импорта, сказал депутат. В России рекордно сократилось число фальшивых иностранных банкнот. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. В материале говорится, что во втором квартале 2026 года Центробанк выявил 81 фальшивую иностранную купюру, что стало историческим минимумом за весь период. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в первом квартале – 123 поддельные купюры. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года их количество сократилось в 4 раза. Самая популярная поддельная валюта – американский доллар. За это время обнаружены 73 фальшивые купюры. И в завершении выпуска полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше 2 минут. Об этом газете «Известия» сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков. Полная фаза в лучших точках наблюдений продлится не более 2 минут, так что любое набежавшее в этот момент облако может испортить впечатление от полного солнечного затмения. В других же местностях, где Луна скроет Солнце, лишь частично, затмение продлится дольше. Например, в Рыбинске 17 минут, а в Нарьян-Маре около 40, рассказал Чумаков. По словам специалиста, в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли. В этих местах Луна полностью закроет Солнце. В то же время в Мурманской и Архангельской областях спутник Земли заслонит Солнце примерно на 80%, а в Москве лишь на 8%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Фокусируйте энергию перемен. Чем конкретнее цель компании, тем быстрее она будет достигнута. Позвольте сотрудникам быть инициативными. Поощряйте самые странные таланты. Держите сотрудников в курсе дел. Каждый из них должен понимать, на какую цель работает и каковы риски. Если вы задумались о том, пришло ли время измениться, значит, оно уже пришло.
1: Разные мысли.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лилюхун инт, урчен нину. Птицы весна, детям мать. Лилюхун инт, урчен нину. Марц сэшерэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. С чистого родника мудная вода не течет. Марц сэшерэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. Нину цала урчахлу, царавунгу хахэйсэр. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цала урчахлу, царавунгу хахэйсэр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак

0: идеальным. Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Расскажи, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы Шерегеш стал всесезонным курортом?
3: Я считаю, что с нашего сектора началась летняя движуха, потому что, когда я первый сезон отработал, я понял, что мне тяжело расставаться с людьми, а потом заново их набирать. Мы должны в октябре месяце за один месяц набрать, сейчас в нынешних уже масштабах, порядка 200-250 человек. Понимаешь, то есть одномоментно за месяц тебе нужно бустануть 200 человек где-то взять. И это же не просто, разнорабочие, да, это и официанты, и повара, и те, кто будут администраторами и так далее. То есть это достаточно квалифицированные ребята должны быть.
2: Ну, они на этот сезон, то есть ты должен их обеспечить жильем, правильно?
3: Да, мы там снимаем квартиру, сейчас мы строим кампус. Когда я понял, что это очень тяжело и там по сердцу ножом, я понял, что надо развивать лето. И, конечно, для меня, как для предпринимателя, это еще способ заработать. Я тебе скажу так, что начинали мы с того, что у нас первый сезон что-то было там, какие-то просто смешные, 5 миллионов рублей за 3-4... Насчет лета же короткое. У нас там лето начинается с 1 июня, а заканчивается середина сентября, потому что в октябре уже снег ложится. Поэтому у нас лето — это 3,5 месяца всего.
2: Ну, летом жарко, правильно?
3: Бывает жарко, бывает дождливо, бывает плюс 35, разная, да, бывает погода. Соответственно, мы начинали с 5 миллионов, сейчас что-то подразогнались до 60 миллионов, лета. Но это тоже пока ничто, это просто поддержание штанов и удержание команды, чтобы она не разбегалась, чтобы их обеспечить постоянной работой, всесезонной. Но есть другой обратный эффект, понимаешь? Я их удерживаю, но им тяжело находиться в одном и том же месте внутри этих гор, потому что ты начинаешь дуреть среди у нас еще такая обстановка, мы такой в кальдере находимся среди 5 вершин, и ты такой понимаешь, как будто ты в лесу ау кричишь, и тебя никто не слышит. То есть людям нужно менять еще локацию, и ребята, которые уже 15 лет находятся, они очень грамотно сделали, как раз Латиф, с кем ты тоже знаком, они развили на Алтае туристический бизнес, и поэтому у них хорошо происходит это чередование Алтая летом, Шерегеш зимой, и у человека происходит переключение. У нас на Алтае тоже есть
2: объект.
3: То есть
2: он внутри своих бизнесов просто управляет персоналом.
3: Правильно? Да, то есть ты его просто ротируешь.
2: Локациям.
3: Да, переносишь его с локации на локацию. У нас тоже есть объект на Алтае, но он маленький. Мы не можем весь наш контингент туда перетащить. И поэтому я сейчас тоже ищу новые локации, в которых я могу именно летом задействовать своих сотрудников, чтобы даже условно взять их под управление. То есть мне приходится развивать инфраструктуру, да, чтобы этот большой проект развивался. Даже сейчас я веду переговоры с ребятами, мы в Новосибирске хотим несколько ресторанов открыть, только для того, чтобы это была база, для того, чтобы через эту базу прокачивать себе сотрудников на курорт.
2: А вот тип людей, которые нанимаются на сезон, то есть они, это действительно сотрудники...
3: Это определенный тип.
2: Это сотрудники, которые... просто действительно они летом в одном месте, зимой в другом, они ищут условно такой некий максимальный доход в этот период времени. Или это другой какой-то сегмент?
3: Смотри, тут есть два типа сотрудников, которых я наблюдал. Первый — это авантюристы, которые считают, что они сейчас приедут на курорт и будут кайфовать и параллельно работать. Такие быстро отваливаются. Еще за полтора месяца, перед Новым годом, мы их уже убираем. То есть они отсеиваются, потому что они где-то проспали, перебухали или что-то еще, и они отваливаются.
2: А работают в режиме 2 плюс 2 или как?
3: Некоторые, бывает работа вообще просто без выходных, просто фигачат. Тут же еще какая еще история, психологически сложная. Когда все вокруг отдыхают, ты работаешь. Понимаешь, Новый год все отдыхают, ты работаешь. У нас самый тяжелый по плотности день — это выходной день. В это время ты работаешь, понимаешь, то есть у нас 24/7 мы работаем, особенно если брать гостиницу, то есть там нет уже никакого выходного, или ты не можешь отлучиться. Поэтому вот первые это такие авантюристы, которые приезжают, типа, попробовать там покайфовать, типа, и тебе будут еще платить, а ты будешь кайфовать. Потому что мы все равно даем какие-то привилегии, там, там тебе в полцены там одно, там скипас тебе бесплатно, оборудование тебе бесплатно, там питание в полцены, там все такое.
2: Но в целом приезжают люди, для которых имеет значение, что он работает на горнолыжном курорте и может заодно в свободное время покататься, правильно?
3: В какой-то степени, да, но я тебе скажу так, что некоторые даже не поднимаются за сезон на гору. Вот реально. То есть они, вот у них работа, сон, работа, сон.
2: То
3: вот
2: есть так. Это просто функция денег для части людей?
3: Ну, по большому счету, да. И понятно, что туда едут больше ребята молодые, которые там могут еще вот как-то не привязаны к каким-то обязательствам или там семьей и так далее. Но мы на самом деле... Ну, кто-то у нас уже семьи там заводит, это понятно, как бы, да, внутри курорта. И я на такую штуку наблюдаю, что я пытаюсь, наоборот, сейчас создать условия для сотрудников семейных. Потому что для меня они более спокойный контингент, да. Они, во-первых, как это, волк в лес не смотрит, то есть они, как бы, ну, не рыщут там, как бы, да, себе пару какую-то. Они устепенившиеся, они понятные, они, как бы, уже вот здесь парой находятся. Потому что у меня вот тот алтайский проект, как бы, он ему там уже, ну, сколько, 8 лет. И управляющих было всего 3. Это 3 пары. Это семейный сервис, такой подход, да? То есть там муж, условно говоря, управляющий, жена там администратор. И они спокойно и друг друга подменяют какой-то момент, там, да? И у них как бы вот, ну, психологическое здоровье вот это как бы правильное выстраивается. Поэтому сейчас у меня акцент именно на то, чтобы туда семьи завозить. И даже там мы планируем сейчас построить какой-нибудь там детский сад, детскую комнату, чтобы, ну, если у тебя дети там есть маленькие, то ты их можешь там оставлять, чтобы они развивались там, да. Школа там, в принципе, есть в поселке. И мы сейчас строим кампус именно вот с этим расчетом, что будут именно проживать семейные.
2: Ну, причем всесезонно, правильно?
3: Да, ну, как бы акцент на то, чтобы, да, конечно, чтобы они всесезонно.
2: За сезонный персонал с какими работодателями вы конкурируете?
3: Ну, в этом-то и проблема, что когда начинается сезон, у всех начинает сразу как бы очень актуализироваться вопрос вакансий, начинает сразу сыпаться со всех сторон. И тут уже начинается какой-то аукцион, потому что всем надо на горе запуститься одномоментно. И это конкуренция. И сейчас за счет того, что строится несколько сильных инвесторов, они начинают просто высасывать этот персонал. Как вот, допустим, Менджерок запустился, Сбер запустил там отель, да, на 300 номеров, то, конечно же, они сразу спылесосили всю, как бы...
2: Ну, штат. Типа это сразу там еще, там, не знаю, 300-500 рабочих мест, правильно, они создали?
3: Да, ну там они создали, они конкретно создали больше 1000 рабочих мест, это первое. Второе, они могут себе позволить взвинтить цену и выкупить просто людей. Да? А остальным-то что остается делать? То есть маленьким предпринимателям приходится тоже цену поднимать теперь уже на свою услугу, чтобы окупать эту зарплату. У нас за прошлый, ну, за вот прошлый год зарплата, наверное, 50% наверное, скаканула вверх.
2: Вот это очень важно. То есть получается, что когда курорт активно развивается,
3: конечно,
2: все равно вот эта инфляция издержек, она не позволяет, как сказать, то есть ты все время находишься в конкуренции за сотрудников, да, тебе приходится все время повышать зарплаты, плюс, понятно, в России сейчас в целом очень низкий уровень безработицы.
3: Да.
2: А в сезонном бизнесе это еще ярче проявляется.
3: Серьезно.
2: То есть ты должен как бы, ну, просто людей там перекупать.
3: Ну, получается, что так.
2: Но удается это отыгрывать, то есть отыгрывать как-то в цене. Например, давай так, средняя стоимость скипаса, она там как-то насколько подорожала за последние 2-3 года?
3: Ну, смотри, мы начинали там с цена скипаса, у нас была 1200 в году 18-19. Сейчас на 2500, то есть мы как бы в два раза. Да, но, опять-таки, у нас и курс поменялся сильно, да, и все эти санкционные моменты, плюс зарплаты и так далее, и так далее. И тут еще с другой стороны конкуренция нас поддавливает, мы не можем там, да. Когда мы начинаем цену поднимать, каждый раз после поднятия цены к нам приходит антимонопольная служба. Понимаешь, и говорит, типа, а что вы подняли цену? Вот, но очень хорошую вещь тоже сделал губернатор. У нас было общее собрание, он очень хорошо слышит всех инвесторов. То есть был разговор о том, что надо ли там вводить какой-то курортный сбор там, и так далее, да. В итоге отказались от этой идеи и ввели кэшбэк для жителей Кузбасса. Потому что жители Кузбасса стали чувствовать на себе подорожание курорта и ввели кэшбэк. И мы были одни из первых, кто вообще его внедрил у себя. Даже сегодня он был, смотрел в телеграм-каналах, которые по курорту, люди выкладывали кэшбэки. И на самом деле наш кэшбэк один из самых больших. То есть мы там 30% даем скидку на скипас. Но нам, так как мы зарегистрированы, мы всегда свои бизнесы все регистрируем в том регионе, в котором ведем бизнес, нам регион вместо упрощенной ставки 6% делает 1%. То есть мы со своей выручки 5% экономим, но мы даем кэшбэк жителям Кузбасса. Понимаешь? То есть вот как бы это тоже определенный момент, который способствует тому, чтобы жители Кузбасса в Шерегеш продолжали ехать, потому что они начали отваливаться в какой-то момент. И это прям заметно стало.
2: Понятно, что условно там, давай так, Москва там выросла, цены разогнали.
3: Да.
2: И для, ну, тех, кто для самих сибиряков, скажем
3: конечно.
2: Так, стало это дорого.
3: Ну, конечно, да. Конечно.
2: Давай вернемся к началу вообще. С чего все начиналось? Как ты стал предпринимателем? Какие твои первые шаги были в бизнесе?
3: Мои первые шаги в бизнесе? Ну, мой вообще путь начинался там, я с 15 лет начинал там всегда уже зарабатывать деньги, потому что, ну, я вообще родился в Казахстане, там, в городе Семипалатинск, там, да, и это был очень маленький городок, где был всесоюзный полигон ядерных испытаний был, то есть не самое благоприятное место, где можно было бы вообще родиться и развиваться. Вот. Когда мы переехали в Россию, у меня как бы такой был новый какой-то переломный момент в жизни, где все поменялось, другая экономика, другие люди. Так, ну, то есть мне 15 лет было, и мне нужно было где-то как-то на самом деле искать свои какие-то деньги, потому что родители были врачами, и другие цены вообще даже были. То есть, а мне хотелось много, и вот это все было перед глазами. И как-то вот все начиналось именно с того, что вот это желание зарабатывать, оно оттуда было. Первый бизнес был кофейные автоматы, которые я начал там со своей будущей супругой, но тогда мы только начали дружить. Я позанимался этим бизнесом, понял, что я не могу его масштабировать, потому что нужно много денег на самом деле, потому что это тоже физические объекты, да, которые нужно, ну, чтобы создать сеть какую-то, да, чтобы у тебя операционные затраты не съедали тебя, нужна большая сеть. Тогда я себе этого не мог позволить, поэтому я от этого бизнеса отказался и вышел. Продав там эти автоматы, осталась там какая-то копейка, там 100 тысяч рублей, с этого начал проект по модульным конструкциям. И я там как-то, знаешь, поймал поток такой, скажем, да, я почувствовал, что я как бы, как, знаешь, как-то на ветер ловишь, там чувствуешь, сила какая-то появляется. И вот у нас появился такой буст, я вот люблю такие темы, где я нащупал, как бы ухватился за эту скорость развития и возможности, и мы за 7 лет выросли там с ничего до почти полумиллиарда, там, на тот момент это был 2013 год, выручки, но я тогда словил там определенный кассовый разрыв, вот, порядка 2 миллионов долларов я был должен, и у меня бизнес вообще развалился практически. То есть я прям, скажем так, дернул ручку, вот как, знаешь, как пилот, который прям перед самой землей там фигуру...
2: На себя,
3: да, как бы фигуру там высшего пилотажа делал. Но это было очень тяжелое время для меня лично. Там 2 года я просто пытался из этого выбраться. И это был очень самый такой, знаешь, трансформационный момент в моей жизни, когда какой-то момент, вот почему я переключился на туризм, какой-то момент мне захотелось... производить продукт для потребителя, который на расстоянии вытянутой руки. То есть это был B2B бизнес у меня. Он и остался на сегодняшний момент. Вот мы сегодня с тобой записываем 14 апреля, да, 10 апреля было день рождения компании, и было 17 лет вот, на сегодняшний момент. То есть не так много компаний в России, да, с таким, там, скажем, послужным списком длинным.
2: Нет, это здорово, что тебе 35 лет, и у тебя у компании 17-летие.
3: Да, и я тебе скажу,
2: рано начал.
3: Да, и на самом деле, что самое для меня, знаешь, как показательное, что у нас нет ни одного суда за 17 лет с нашим заказчиком. Потому что мы все свои обязательства выполняем, как бы, как вот, ну, слово дали, так и сделали.
2: Ну, то есть у тебя, по сути, такой первый большой бизнес – это производство вот этих модульных конструкций.
3: Да.
2: И сколько сейчас в год ты производишь?
3: По прошлому году мы произвели 3000 единиц.
2: То есть 3000 единиц, 3000 домиков.
3: Да, 3000
2: модулей. Это большие цифры. Это какая у вас доля вообще в России?
3: Ну смотри, если рынок там сейчас оценивать где-то примерно, наверное, 150-200 миллиардов, ну у нас сейчас там выручка на самом деле небольшая. По сравнению с этой долей у нас выручка была по прошлому году порядка 3 миллиардов. В этом году мы там целимся в 4,5 ярда по конструкции. Мы уже там загрузились практически на весь тот объем, который нам годовой. И у нас сейчас проблема, мы не успеваем производить, нам нужно расширять производство, мы сейчас ищем новые площадки, у нас уже 4 производственных площадки, и одно направление мы отделили, сделали как раз таки модульные гостиничные конструкции,
2: которые у нас для временного персонала, правильно я понимаю?
3: Не, у нас есть как бы то...
2: Для вахт.
3: Да, есть отдельное направление, которое такое самое ключевое, это вахтовые, да, поселки, там для нефтяников, золотовиков. Там мы уже сейчас моделируем все в 3D, то есть можешь одеть виртуальные очки, погулять по зданиям, все как бы знаешь, где у тебя что, как будет построено. Мы все это упаковываем в контейнер и увозим на любую точку страны, там, на север, в любое время года строим. То есть мы вот сейчас одновременно там, можем до 100 объектов ввести вот, в стройки по всей стране. То есть от Калининграда до там, Чукотки.
2: Ну то есть в чем-то у тебя получается такой вертикально интегрированный бизнес, потому что... ты можешь недвижимость строить из тех же модульных конструкций, которых ты сам производишь.
3: Ну да, ну, понимаешь, у меня все бизнесы, они как бы, как знаешь, как семя от другого там появляется, вот новое, да, они расширяются за счет той же самой туристический бизнес, он так и появился, что мы просто построили модульную гостиницу. В какой-то момент мне просто захотелось больше эстетики добавить в свои как бы конструкции. Ну, я как бы такой творец, создатель, мне хочется что-то все время создавать новое и красивое в то же время. В какой-то момент мне просто уже набило скомину как бы однотипные квадратные конструкции. Мне хотелось что-то красивое. Uh-huh. И вот это как бы красивое вылилось в первую как бы модульную гостиницу. Причем это площадка, на которой мы это построили. Там, я начинал там когда-то заниматься рафтингом с идеей, что буду заниматься активным туризмом. Но прошло 10 лет, и я эту базу выкупил и начал заниматься этим активным туризмом. То есть как бы, на тот момент время еще не пришло. Как бы, но вот через 10 лет время пришло, мы все, как бы, знаешь, все случилось, так скажем, в одной точке. Мы построили эту базу, а потом оттуда пошло развитие в Шерегеш. То есть мы начали на этом. А сейчас все дома, которые построены у нас в нашем секторе, это все дома, которые построила наша компания. То есть мы по факту, это наша большая выставочная площадка в то же время. То есть у меня была такая идея, что гость любой может приехать, посмотреть, как это все выглядит и в этом пожить.
2: Ты яркий пример того, что у предпринимателя очень высокий уровень энергии. И я когда готовился к нашему интервью, узнал, что ты ультрамен. Я думаю, это будет очень интересно аудитории. Расскажи вообще, что такое, чем Ультрамен отличается от Айронмена и несколько своих достижений, и продолжаешь ли ты этим до сих пор заниматься?
3: Отвечу сразу, нет, я уже не продолжаю этим заниматься. Начал я заниматься как раз, когда у меня был этот кризисный момент, трансформационный. Как бы я уже там 10 лет не употребляю алкоголь. Как раз таки по той причине, что какой-то момент там свою бочку я выпил. Видимо, когда вот разбирался со своими там внутренними демонами, когда вот этот был момент, связанный с предбанкротным состоянием компании. И я в какой-то момент понял, что у меня, короче, по здоровью я уже не вывожу. Хотя мне было там 28 лет в тот момент. И...
2: То есть был просто такой стресс, что ты искал какое-то вот занятие, которое бы в этот момент, чтобы ты про это не думал, правильно?
3: На самом деле там все получилось так банально. Я, да, начал думать уже о здоровье как бы в какой-то момент. Думаю, блин, вот я 7 лет работал, просто по 16 часов вкалывал, и получается, это не привело меня к результату, наоборот, привело к разрушению, и я остался вообще без ничего, еще даже должен остался. То есть я даже все деньги, которые я зарабатывал, я их как бы реинвестировал обратно в бизнес. И в какой-то момент я подумал, блин, ну я всегда любил спорт, и просто перестал заниматься. Пошел в спортзал, просто чтобы хотя бы как-то начать развеиваться. Но железо мне никак не помогало. В какой-то момент я там где-то посмотрел видео, что перед качалкой желательно там на беговой дорожке как бы кардио сделать какое-то. И вот я побегав на беговой дорожке, просто разогревшись, я такой думаю, блин, что-то у меня какой-то произошла такая трансформация, у меня как будто бы, знаешь, это, голова светлее стала. Я начал к этому присматриваться, начал чуть больше бегать, там, просто пошел в парк, побегал. Такой, блин, классно. Короче, какой-то, знаешь, проветриваются мозги. Я думаю, вообще, какой-то эффект, который я до этого не испытывал. Когда ты еще отказался от алкоголя, перестал курить, а я там 15 лет курил, с 15 лет, как бы, да, и в итоге вот этот выплеск энергии, который мне нужно было куда-то его деть, я начал бегать, начал присматриваться к гонкам Ironman, сделал сначала половинку за 5 месяцев, подготовился, потом через 5 месяцев сделал полную дистанцию в Южной Африке, через полгода сделал еще одну полную дистанцию, на ней сделал кандидата мастера спорта, то есть при этом я на велосипеде до этого не ездил никогда, не плавал кролем, так, брасом умел плавать, но кролем никогда не плавал, там 500 метров, может, за всю жизнь проплыл-то. То есть я сделал кандидата мастера спорта, и думаю, блин, круто. Вот эта внутренняя философия вот этой длинных гонок, она была мне близка по духу. Я думаю, это же похоже на что-то, связанное с бизнесом. Знаешь, как вот есть такой тест, когда ребенку кладут какую-то пироженку и говорят, что, типа, если ты сейчас посидишь там 10 минут и ее не скушаешь, типа, а мы выйдем, то мы тебе дадим еще одну. И вот этот был тест такой, как бы, на предпринимательство среди детей. То есть кто-то мог удерживать свое внимание долго над тем, что он хочет, или как бы, да, какой-то там борется с собой, так скажем, да, то он как бы становился более таким, ну, явным представителем предпринимательской деятельности. И поэтому вот это тоже ощущение того, что ты зачем-то, за какой-то целью далекой бежишь, ты пашешь изо дня в день, потом еще ты на этом соревновании просто там как бы выкладываешься на максимум. Это как бы было близко мне по духу. Я хотел это больше исследовать, так скажем, да, в своем теле, еще понять, какие у меня есть границы. Это уже не только границы тела, а еще границы как бы духа твоего, да, как бы насколько ты способен вот это выдерживать, этот как бы натиск, так скажем. И я себе ставил все больше и больше задач, и вот сделал ультрамена, это 515 километров, 10 ты плывешь, 421 едешь на велосипеде и 84 бежишь.
2: И это за сколько по времени?
3: Ну, получается, это разбито на три этапа. Примерно, ну, это идет три дня подряд. Сначала ты проплываешь 10 километров, потом 145 на велосипеде, на следующий день 276 на велосипеде, и на следующий день 84 бежишь. То есть это вот за три дня.
2: 84 бежишь за один день?
3: Да, за один день.
2: Просто два марафона?
3: Да, это два марафона. То есть это вот ультрамен, это примерно 2-2,5 айронмена подряд. Ну, таких. Таких, ну скажем так, ультраменов в России, я не знаю, ну человек 120, наверное, может быть, на всю Россию есть. Но это был такой, знаешь, вызов для себя, больше челлендж. И когда ты пробегаешь вот этот финишный створ, ощущение вот этой пустоты и непонимание, куда ты дальше идешь, потому что тебе, ты достиг этой цели, а дальше что? У меня были там как бы дальнейшие видения, что я должен сделать 5 айронменов подряд. Но в какой-то момент я просто остановился и понял, что все, что нужно, я как бы, ну, как бы проверил, да, так, философию какую-то свою проверил, там, свои как бы способности. И у меня это как бы ощущение своей внутренней, как бы, ну, своего внутреннего масштаба, оно дает мне вот эту уверенность в дальнейших движениях, понимаешь? То есть это как бы проверил свои границы, такой, понял, что, окей, дальше заступать уже опасно, давай-ка мы это, ну, в космос я не будем отправлять больше. Поэтому сейчас как бы другая уже философия, но мне всегда было интересно идти в долгую и в длинную. Потому что я всегда смотрю проекты такие, которые там, знаешь, на 10 лет вперед. Вот видишь, моему первому бизнесу 17 лет, горнолыжному уже 6, и я вижу, что там на 10 лет вперед там точно есть чем заниматься.
2: Ну и в завершение, первое, спасибо огромное, что ты к нам пришел, спасибо огромное за твое время.
3: Спасибо, что пригласил.
2: Да, я вот точно могу тебе сказать, я лично жду прям прогноз, как только в декабре выпадет вот тот самый метр снега, я сразу под прогноз к тебе в гости опять прилетаю, будем дальше продолжать популяризовывать российские курорты. Можешь в завершении что-то пожелать для того, чтобы все больше и больше ребят добивались успеха?
3: Пожелать, ну, наверное, пожелать можно только одно, верить в то, что делаешь, любить то, что делаешь, тут по-другому, наверное, никак. Надо понять, что вот тебе отзывается, и вот идти вот на этот поток найти и вот за него держаться.
2: Супер! Верьте в то, что делаете, и любите в то, что делаете. Рецепт от Вадима Кулубекова.
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе.
3: Спасибо.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью детей в Дагестане. Напомню, в соцсетях появилась информация о происшествии в Махачкале, где трое несовершеннолетних остались без присмотра взрослых, получили доступ к опасному объекту и открыли газовый кран. В результате острого отравления дети скончались на месте. С 1 августа текущего и по 31 марта следующего года в России пройдет эксперимент, направленный на использование платежных карт МИР для обеспечения определенных мер соцподдержки отдельным категориям граждан. Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. В рамках эксперимента планируется охватить такие группы населения, как многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты. Цены на видеокарты выросли в Китае за одну ночь. Модели от NVIDIA, AMD и Intel подскочили в цене до 30%. Причиной стал новый рост цен на чипы памяти, которые подорожали примерно на 20% за единицу за месяц. Евросоюз по просьбе Италии и Греции отказался вводить санкции против российского меха соболя. Страны являются основными покупателями данного товара, пишет портал Евроактив. В результате доминирования России на рынке европейские производители практически не имеют альтернативных поставщиков. Российский соболь традиционно пользуется высоким спросом у модных домов Европы. В Японии наблюдается рост турпотока из России, что приводит к появлению вывесок на русском языке. Их уже можно увидеть в Токио и других городах страны. Вывески украшают указатели и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. За первое полугодие этого года Японию посетили более 104 тысяч россиян, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным опросов ЦИОМ, 34% жителей России убеждены, что искусственный интеллект не сможет принимать решения, основанные на моральных принципах. В то же время 19% респондентов предполагают, что такая возможность появится в ближайшие 5 лет, а 6% уже сейчас считают, что ИИ на это способен. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашильта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашильты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Дорожные новости.
3: Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с доступностью автокредитов стабилизировалась. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов закрепилась на уровне 70%. Рост к маю на уровне погрешности. До этого процент отказов снижался 5 месяцев подряд. В сравнении с прошлым годом количество отказов снизилось на 11%. Напомним, процент отказов – это важный маркер доступности автокредитов. По нему можно прикинуть, насколько реально получить автокредит, если нет крупного первоначального взноса или большой официальной зарплаты. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно документа в электронном виде. Ранее в Свердловской области водителя штрафовали на 500 рублей за отсутствие документа на бумаге. При этом действующий электронный полис у него был. Автомобилист дошел до Верховного суда, и там штраф отменили. Покупателям электронного полиса ОСАГО возить с собой распечатку не обязательно. Если сотрудник ГИБДД отказывается проверить ее наличие по базе, указывайте это в протоколе. До конца года в России отремонтируют 3500 километров подъездов к деревням, селам и малым городам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 650 участках практически по всей стране. Примерно столько же сделали в прошлом году. В Самарской области в этом году уже привели в порядок подъезд и главную улицу в селе Красносельское. Здесь живут более 600 человек, а в Белгородской отремонтировали дорогу в селе Айдар на 1000 жителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В период отпуска некоторые категории россиян имеют право на льготный проезд. Об этом Арти заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по всей России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство, сказал депутат. Гавырин добавил, что аналогичные меры действуют в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, им и одному члену семьи оплачивается проезд к месту отпуска и обратно один раз в год. По этой же формуле оплачивается проезд сотрудникам ФСИН, пожарным, таможенникам и судебным приставам. При выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на состав. Такой ответ дали 56% участников совместного исследования Роскачества и Самоката. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для 24% опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2%. Только 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. На доверие покупателей влияют и различные маркировки и надписи на товарах. Почти половина россиян, 46%, чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще 31% обращает внимание на надпись «без консервантов». И в завершении выпуска продюсер Илья Соглиани назвал российских звезд, пользующихся наибольшей востребованностью на корпоративах и частных выступлениях летом 2026 года. В списке топов артистов эстрады, которых приглашают выступать на частные и корпоративные мероприятия, Баста, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Зиверт, рассказал продюсер. Соглиани добавил, что активно приглашает выступать на корпоративах Прохора Шаляпина, плотный график частных выступлений у группы «Иванушки Интернешнл». Также он назвал востребованным и в качестве певца, и в качестве ведущего Николая Баскова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Личный коуч.
1: Многие говорят: диверсифицируйте, не кладите все яйца в одну корзину. Скорее, это совет для начинающих о том, как не надо делать. Посмотрите на успешных людей. Они разбогатели, сосредоточив

сосредоточившись на одной цели. Думаете, Джефф Безос основал Amazon, продавая все подряд? Нет, сначала он продавал только книги, а затем расширил ассортимент и создал универсальную торговую площадку. Вот золотое правило. Чтобы стать богатым, сосредоточьтесь на чем-то одном. А чтобы поддерживать и приумножать богатство, диверсифицируйте свою деятельность. Но большинство людей поступает с точностью да наоборот. Когда у предпринимателя начинает работать один продукт, он думает: «Пора запускать 17 новых». Остановитесь. Вы только что нашли то, что работает. Зачем все портить? Повторюсь, успех приходит от одержимости чем-то одним. Одно дело, один продукт, одна целевая аудитория, одна социальная платформа. Заработайте свой первый миллион, а потом уже думайте о диверсификации. Эндрю Карнеги говорил об этом еще 100 лет назад. Сложите все яйца в одну корзину, а затем следите за ней.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему ФНС обожает ошибки директоров? Потому что чаще всего они сами себя подставляют, не вникают в работу бухгалтера, а потом удивляются, откуда доначисления, штрафы и проблемы с контрагентами. В этом выпуске разберем топ ошибок, из-за которых налоговики начинают копать, и как их не допускать. Итак, первая ошибка – это когда руководитель не контролирует, как бухгалтер взаимодействует с налоговой. У нас по старинке заведено так, что вот есть некий бухгалтер, вот он ведет учет, он взаимодействует с налоговой, он что-то там делает. Я прошу не обижаться коллег, действительно очень много и профессионалов в нашей нише, но есть и те, кто работает по принципу, вот налоговая попросила, я все дала, они занимают позицию, моя хата с краю, я ничего не знаю, и, естественно, руководители начинают искать человека, который им поможет в этом вопросе, таким образом они доходят до меня, и поэтому я вижу эти ситуации, да, и пытаюсь вот до вас через ролики донести. Приведу пример. Все как по одному и тому же сценарию. Бухгалтер отвечал на требования, давал документы. И у налоговиков были вопросы, связанные с авансовыми отчетами, с расходной частью, с выдачей под отчет. И бухгалтер собрала там какие-то определенные чеки. Часть чеков была, знаете, я скажу такое слово, неофициальной. Да? Мы понимаем, откуда берутся такие чеки. То есть они не проходили не по корпоративной карте, по которой налоговики и делали запрос. Ну, в общем, чеки были собраны, там, куплены, не знаю, как уж они, где их взяли. Это все уже попало в налоговый орган. И, соответственно, когда налоговики написали акт, у нас остается очень мало возможностей, чтобы отбить претензию. Да, конечно, варианты и здесь присутствуют. Этого акта вообще могло бы не быть, если бы изначально бухгалтер правильно взаимодействовал с налоговой, то есть он грамотно отвечал на налоговые требования, а руководитель был в курсе того, что происходит. А следующая ошибка – это ходить в налоговую, на вызов или на допрос без подготовки. Я бы так сказала, без соответствующей подготовки, потому что налоговики используют различные уловки. Для вас налоговый орган, он всегда будет стоять выше, да, это государственная структура. Часто для налогоплательщиков и для руководителей это такой карательный орган, да, если зовут, значит, что-то хотят. Ну, естественно, если вас зовут, то они действительно что-то хотят от вас. И если вы не в курсе, как должно происходить взаимодействие с налоговиками, то ваша задача предварительно подготовиться к походу в налоговую, либо взять с собой человека, который вам адекватно сможет помочь в этом взаимодействии с налоговой. А следующая интересная ошибка, что руководители очень часто не готовы к тому, что налоговики могут прийти в офис. Я упущу тот факт, что с выемкой у нас приходят только, конечно, на стадии выездной налоговой проверки, да, но их не такое большое количество, если мы берем весь масштаб наших предпринимателей. Но на самом деле есть такие случаи, когда налоговики могут прийти в ваш офис с осмотром или на склад в рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС, да, если вы, например, заявили возмещение или у них есть вопросы по вашим контрагентам, да, какие-то у вас неблагополучные контрагенты, то есть это касается в первую очередь декларации по НДС, и здесь вы уже все равно можете предполагать, что они к вам могут прийти. Но есть у нас один случай, когда налоговики могут прийти к вам с осмотром, это проверка вашего юридического адреса. И вот здесь очень многие бывают не подготовлены к тому, как правильно себя вести при этой процедуре. И налоговики точно так же в этой ситуации могут подменять процедуры, могут превышать свои полномочия совершенно спокойно. И из этого третьего пункта вытекает четвертый, это отсутствие регламентов и обучения сотрудников по вопросу взаимодействия, да, с налоговой. Вот на такие ситуации у вас должно быть обучение сотрудников, что им делать, что говорить, как себя вести, кому звонить. Это задача руководителя – вести инструктаж сотрудников, иметь какие-то инструкции по взаимодействию вот такому, которое может и не произойти в вашей организации, но по факту это частенько встречается. Ну и следующий интересный пункт – это вести черную бухгалтерию и все это держать в своем офисе. Различные и программы, Excel-таблички, тетрадочки, распечаточки и так далее. Это прям вот любители все все складировать и собирать. Из самого простого, там, когда мы смотрим риски дробления, можно просто прийти в офис и все увидеть. Да? У вас будет в одном офисе все организации, которые только у вас есть. Это, ну, так, из простого я вам рассказываю. Но, конечно, вот эти все записочки, тетрадочки, Excel-таблички попадают в налоговую только при выемке, в рамках выездной налоговой проверки. Да? Надеюсь, что с вами такое не случится, но все-таки вы должны об этом знать, да? Что все-таки офис нужно держать в чистоте, в такой информационной, наверное, чистоте, я бы так сказала. Вот у меня даже был тоже такой интересный пример. В акте выездной налоговой проверки у одного из контрагентов была выемка, и в доказательствах фигурировала скан тетрадочки, в котором, значит, там обвинялась организация в обналичивании, там в тетрадочке велись записи по там, расходу, приходу, снятию денег, номер платежного перечисления, название организации. Дальше эту тетрадочку и записи налоговики сверили с действительно расчетным счетом организации, и все цифры, данные совпали. Это легло в акт налоговой проверки как доказательство, да, обналичивания денежных средств. То есть вот такие вот истории из жизни, которые показывают, что руководителям нужно быть в курсе того, как, во-первых, работает налоговая и как с этой налоговой работают ваши сотрудники.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач, и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что вы слушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахвахском районе на 8-м километре трассы Ботлях-Карата приступили к восстановлению движения транспорта. Специалисты занимаются созданием временной дороги. К работам привлечены 3 машины спецтехники. При необходимости будет задействована дополнительная техника. Временное движение планируется открыть 4 августа. На платформе Авито Авто появилась интерактивная карта, позволяющая узнать о наличии топлива на заправках. Теперь пользователи могут найти АЗС с нужным видом топлива, узнать актуальные цены и оплатить заправку через партнеров. В приложении можно заранее отфильтровать АЗС по цене, типу топлива, сети и ограничениям на продажу. Сервис также предоставляет возможность онлайн-оплаты заправки. Абоненты Билайна столкнулись с кражей номеров через выпуск eSIM. Злоумышленники отправляли пользователям уведомления о входе в личный кабинет. После подтверждения входа мошенники оформляли электронную SIM-карту и блокировали основную. Представители компании заявили, что за короткий период было отправлено множество таких запросов. Посол Ирана в России сообщил ТАСС, что Тегеран имеет право на ответные меры в отношении Киева из-за гибели иранского моряка в Каспийском море. По словам дипломата, торговое судно Ирана, подвергшееся атаке ВСУ в Каспийском море, не транспортировало военные грузы. Соединенные Штаты инициируют глобальное сотрудничество в области развития сети 6G с участием более 20 стран, об этом пишет издание «Политико». Целью Вашингтона является уменьшение влияния Китая на формирование технологий телекоммуникаций будущего. В рамках партнерства страны намерены согласовывать свои подходы к созданию сети 6G для воздействия на разработку международных стандартов в сфере телекоммуникаций. Компания Apple, вероятно, не станет оснащать свои умные очки камерой из-за опасений пользователей относительно их конфиденциальности, об этом пишет Bloomberg. Кроме того, компания рассматривает использование камеры исключительно для реализации функций искусственного интеллекта. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 27 июля 1952 года состоялось официальное открытие Волгодонского судоходного канала имени Владимира Ильича Ленина. Канал соединил Волгу и Дон, создав единую глубоководную транспортную систему, которая связала Каспийское море с Азовским и Черным морями. Для экономики и бизнеса это событие стало настоящим логистическим прорывом. До появления канала грузы между этими бассейнами приходилось перегружать на железную дорогу или перевозить кружными путями. Это было долго, дорого и сильно ограничивало объемы. С запуском Волгодонского маршрута ситуация изменилась кардинально. Перевозка зерна, нефти, леса и других массовых грузов стала быстрее и дешевле. Пропускная способность канала оценивалась в 16,5 миллионов тонн груза в год. По тем временам это был очень серьезный показатель. Представьте масштаб. Теперь речной транспорт мог без перегрузок идти из центральных промышленных районов к южным морским портам. Это усилило экспортный потенциал страны. Зерно и нефть легче выводились на внешние рынки. Одновременно промышленные центры эффективнее снабжались сырьем. Например, лес с Волги и Камы мог напрямую поступать в южные регионы, а уголь Донбасса быстрее уходить на север и в центр. Для бизнеса и плановой экономики это означало предсказуемые сроки поставок, снижение себестоимости и возможность наращивать объемы перевозок. Интересно, что канал был не просто транспортной артерией, но и сложным инженерным комплексом. В его состав вошли 13 судоходных шлюзов. Чтобы суда могли свободно проходить, пришлось создать целую систему регулирования уровня воды. И именно эта инфраструктура сделала маршрут надежным и всесезонным в рамках навигационного периода. Сегодня Волгодонский канал остается важнейшей частью единой глубоководной системы европейской части России. И если в 1952 году он стал символом индустриального рывка, то сейчас это наглядный пример того, как крупная транспортная инфраструктура напрямую влияет на экономику, тем самым снижает издержки, расширяет рынки сбыта и связывает между собой целые регионы.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зироятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зироятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики-люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Я знаю мир. В нем вор сидит на воре. Мудрец всегда проигрывает спор с глупцом. Бесчестный честного стыдит, а капля счастья тонет в море горя.
2: Омар Хайям, великий персидский философ.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. 26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне – всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы, тренды, решения» она напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах по уже существующим тропам, об этом сообщает ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариями в начале года. Новые нормы вносят корректировки в лесной кодекс, разрешая прокладку дорожек в рекреационных зонах по уже имеющимся грунтовым тропам, включая те, что проходят под кронами деревьев. Ключевым требованием является запрет на любые сплошные или выборочные вырубки лесных массивов. Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов. И в завершении выпуска полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше 2 минут. Об этом газете «Известия» сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков. Полная фаза в лучших точках наблюдений продлится не более 2 минут, так что любое набежавшее в этот момент облако может испортить впечатление от полного солнечного затмения. В других же местностях, где Луна скроет Солнце лишь частично, затмение продлится дольше. Например, в Рыбинске 17 минут, а в Нарьян-Маре около 40, рассказал Чумаков. По словам специалиста, в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли. В этих местах Луна полностью закроет Солнце. В то же время в Мурманской и Архангельской областях спутник Земли заслонит Солнце примерно на 80%, а в Москве лишь на 8%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
2: Легендарные лидеры, выступая публично, меняют представление людей о мире и о себе и настраивают слушателей на нужные действия. Цель хорошего выступления – достичь ощущения единства с аудиторией, передать ей свои взгляды и ценности, заставить поверить в ваш план и начать действовать. На первом шаге выступления вы занимаетесь захватом внимания аудитории. Здесь важны масштаб, чувство общности, эмпатия, готовность говорить о боли и признать горькую правду. На втором шаге внимание слушателей должно быть сфокусировано на ваших целях и плане. Тут нужны простые и понятные формулировки, четкие сроки и способы достижения целей, представление конкретного результата. Третий шаг – вовлекающее действие, которое обновляет и укрепляет связь оратора и аудитории. Здесь следует суммировать цели и планы и дать понять людям, что сейчас – лучший момент, чтобы начать действовать. Четвертый шаг – представление личных ценностей и обоснование вашей позиции и вашей уверенности. На этом шаге надо показать непоколебимую веру в то, что цели будут достигнуты. Пятый.

финальный шаг, объединяющее и воодушевляющее послание слушателям. Он заканчивается воодушевляющей формулой, в которой должны быть объединяющая эмоция, апелляция к авторитету и уверенность в счастливом будущем. Каждый из 5 шагов важен. Можно конфигурировать приемы по своему усмотрению, но шаги должны быть пройдены по порядку. Каждая последующая часть выступления немного короче предыдущей. Люди любят простые, ясные концепции, которые можно пересказать в нескольких словах. Но за внешней простотой должны стоять богатое содержание и эмоции. Эмпатия, практичность и уверенность в лучшем исходе дела – главные качества, которые успешный лидер должен показать в ходе выступления.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Современный человек живет в состоянии постоянного ускорения. Это ощущается сразу, как только мы открываем глаза. Телефон напоминает о себе еще до того, как мы полностью проснулись. Утро превращается в набор быстрых действий, где каждая секунда будто уже опаздывает. Мы идем по привычному маршруту и замечаем, что мысли бегут быстрее шагов. Память удерживает только самое поверхностное, потому что новое впечатление мгновенно перекрывает предыдущее. Так складывается ритм, который мы принимаем как норму. Но нормально ли это? Автор работ, на которые мы опираемся, часто начинал рассуждать с простого наблюдения. Мы выполняем все больше, но при этом реже понимаем, что именно происходит с нами. Попробуйте вспомнить последнюю неделю. Какие моменты остались у вас в памяти? Что вы можете назвать по-настоящему пережитым, а не просто отмеченным в списке дел? Многие люди теряются при таком вопросе. Это не признак слабости. Это результат слишком плотного графика, в котором внимание не успевает закрепиться ни на одном событии. Мы не замечаем, как привычка к ускорению формирует восприятие мира. Когда все вокруг работает быстро, мы начинаем ожидать той же скорости от себя. Работа, общение, отдых – все превращается в поток, который нужно обслуживать. Автор пишет: «Человек теряет способность быть внутри момента, если переход между событиями становится слишком резким». Это не метафора. Это точное описание состояния, которое знакомо многим. Мы читаем сообщения в транспорте, отвечаем на письма в очереди, слушаем новости фоном и уверены, что контролируем ситуацию. На деле мы просто перескакиваем с одного раздражителя на другой. Попробуйте задать себе вопрос, почему мы так легко соглашаемся на жизнь в режиме постоянного ускорения? Ответ лежит на поверхности. Современная среда устроена так, чтобы давать нам ощущение прогресса. Каждое закрытое уведомление, каждый выполненный пункт кажется маленькой победой. Но это победы без содержания. Их много, но ни одна не несет внутреннего удовлетворения. Автор подчеркивает, количество действий не создает качество опыта. Это ключевая мысль, которая объясняет, почему мы так часто сталкиваемся с усталостью без понимания ее причин. Посмотрите на свой день честно. Как часто вы делаете паузы? Не просто задерживаете дыхание, а действительно прекращаете поток внешней информации. Легко сказать «мне некогда». Но это не ответ. Это отражение того, как мы привыкли мыслить. Мы живем так, будто каждая минута должна быть оправдана продуктивностью. Тем временем тело и психика работают по другим законам. Чтобы усвоить опыт, им нужно время. Чтобы почувствовать эмоцию, тоже нужно время. Чтобы понять себя, необходимо пространство без стимуляторов. Автор предлагает обратить внимание на простое наблюдение. Чем быстрее мы живем, тем меньше различаем детали. А ведь именно детали создают ощущение реальности. Вкус еды, выражение лица собеседника, звук города утром – все это исчезает, если мы мысленно уже на следующем шаге. Мы теряем возможность проживать события, потому что спешим к тем, которых еще нет. Спросите себя, когда вы в последний раз делали что-то не ради результата, а ради самого процесса? Многие задумываются впервые. Это говорит о том, насколько глубоко ускорение проникло в нашу повседневность. Мы верим, что скорость помогает нам жить лучше. Но автор предупреждает, человек может потерять жизненное содержание, если слишком сосредоточен на движении вперед. Мы перестаем замечать, что именно должно становиться смыслом. И в этот момент ускорение превращается не в инструмент, а в ловушку. Глава завершается простым, но важным посылом. Скорость сама по себе не проблема. Проблема – отсутствие выбора. Если мы не замечаем темп, в котором живем, мы перестаем управлять им. А значит, перестаем управлять собственным вниманием эмоциями и временем. Именно это открывает тему следующей главы. Что именно мы теряем, когда движемся слишком быстро? Жизнь на высокой скорости кажется достижением. Мы рассказываем друзьям, как много успеваем, называем себя продуктивными и будто гордимся тем, что каждый день похож на тренировку на выносливость. Но скорость почти всегда оставляет след. Он проявляется постепенно и долго остается незамеченным. Попробуйте вспомнить день, когда вы чувствовали усталость, но не могли объяснить ее причину. Это и есть первый сигнал. Организм словно подает голос: «Я не справляюсь с тем ритмом, в котором ты меня заставляешь жить». Автор, на чьи идеи мы опираемся, обращает внимание на важный механизм. Когда темп слишком высок, внимание перестает фиксироваться на деталях. Оно рассеивается, человек переключается, но не погружается. Спросите себя, как часто вы читаете текст и замечаете, что не помните предыдущего абзаца? Как часто разговор с близким превращается в фон? Эти мелкие провалы – не случайность. Это прямое следствие состояния, в котором мозг работает на пределе и перестает удерживать содержание. Скорость уменьшает глубину опыта. Это не оценка и не критика. Это физиология, внимание, ресурс, который нельзя бесконечно растягивать. Автор пишет: «Мы теряем качество переживаний, когда не оставляем себе пространство для внутренней обработки». Это точное описание того, что происходит, когда мы пытаемся вместить в сутки слишком много действий, встреч, разговоров, новостей. События проходят, но внутри нас ничего не остается. Возникает странное чувство. Жизнь вроде бы насыщена, но как будто пустая. Подумайте о своем последнем дне. Вы можете вспомнить, что чувствовали в середине дня, какие мысли были у вас утром. Чаще всего ответ выглядит так: «Не помню». Это важный момент. Забвение собственных эмоций – один из самых ранних признаков перегрузки. Автор подчеркивает, что человек, живущий в высокой скорости, теряет не только способность удерживать детали, он теряет связь с собой. А это уже влияет на принятие решений, на отношения и на ощущение безопасности. Скорость также разрушает способность к наслаждению. Не потому, что мы разучились радоваться, а потому, что радость требует присутствия. Нельзя получить удовольствие от еды, если мысли уже в следующем деле. Нельзя почувствовать тепло разговора, если мы проверяем телефон. Нельзя быть внутри момента, если мы мысленно перескакиваем вперед. Автор отмечает, чтобы переживание стало опытом, нужно дать ему время зафиксироваться. Но ускоренный ритм этого не допускает. Есть еще одна сторона. Скорость создает иллюзию контроля. Кажется, что мы все держим в руках, что успевать значит управлять. Но на деле происходит обратное. Чем быстрее мы движемся, тем больше реагируем автоматически. Мы перестаем выбирать. Мы следуем инерции. Поток задач диктует направление, и мы перестаем замечать, что давно не принимаем решения осознанно. Попробуйте задать себе простой вопрос. Сколько действий за сегодняшний день вы совершили по настоящему желанию, а сколько по привычке или давлению обстоятельств? Цена скорости не всегда заметна сразу. Она накапливается. Сначала мы теряем внимание, потом чувствительность, затем способность различать, что важно, а что нет. И в какой-то момент человек понимает, что долгое время жил не в диалоге с собой, а в режиме постоянного ответа на внешние раздражители. Эта глава подводит нас к следующему шагу. Если ускорение так сильно влияет на внутреннюю жизнь, где искать опору? Ответ часто находится там, куда мы привыкли не смотреть. В идеях, которые на протяжении веков напоминали людям о том, как жить внимательнее и спокойнее. Когда современный ритм становится слишком напряженным, кажется, что решение должно быть новым, технологичным, изобретенным специально под нашу эпоху. Но стоит оглянуться назад, и мы увидим, что люди тысячелетиями сталкивались с теми же внутренними проблемами. Усталостью от стремлений, давлением желаний, страхом упустить жизнь. Авторы, к которым мы обращаемся, говорили об этом ясно и удивительно современно. Их мысли не устарели, потому что описывают не быт, а человеческую природу. Начать стоит с идеи простоты. Ее часто связывают с античными учениями. Мудрецы того времени утверждали, что насыщенность жизни не зависит от количества событий. Они замечали, что человек перестает замечать красоту мира, когда запихивает в свой день слишком много действий. Один из мыслителей писал: «Достаточно малого, если это малое пережито полностью». Попробуйте прочитать это вслух. В этих словах нет призыва к аскезе. В них есть призыв к внимательности, и это фундаментальная мысль, которая объясняет саму идею медленного образа жизни. Философы Востока рассуждали о другом. Они говорили о необходимости согласовать личный ритм с природным. В их представлении скорость нарушает внутренний баланс. Человек, который пытается ускорить процессы, теряет способность чувствовать течение собственной жизни. Восточные мыслители замечали, что природа движется спокойно, но все успевает. Их фраза «ускорение не создает результат, если нарушена гармония» звучит почти как диагноз нашему времени. Но в ней есть и надежда. Если человек находит свой естественный темп, он возвращает себе ясность и внутреннее равновесие. Автор, чьи тексты мы используем как основу сценария, уделяет особое внимание идее сосредоточенности. Он пишет, что человек обедняет свои переживания, если пытается одновременно стремиться к многим целям. По его словам, ум становится беспокойным, когда желания множатся быстрее, чем возможности их осмыслить. Это наблюдение можно приложить почти к любому нашему дню. Мы хотим успеть все, но не задумываемся, что желание «все» и есть источник перегрузки. Древние философы учили обратному. Уменьшение количества стремлений увеличивает качество жизни. Интересно, что мыслители разных эпох сходились в одном. Чтобы жить глубоко, нужно уметь замедляться. Они не говорили об этом как о технике. Они видели в этом способ сохранить человеческую целостность. Один из них писал: «Тишина – условие понимания». Подумайте об этом. Мы редко позволяем себе тишину. Мы заполняем паузы шумом, как будто боимся столкнуться с собой. А ведь именно в тишине мысли яснеют, эмоции становятся различимыми, а желания – честными. Медленность в философских учениях не означает пассивности, она означает внимательность, способность быть внутри момента, а не мчаться сквозь него, способность наблюдать, а не только реагировать. Это качество называют зрелостью восприятия, и тогда медленность перестает быть частью философии, она становится частью человека.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В Каспийске произошел пожар на складе с бумагой. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Тушение огня осложняет удаленность источника воды. Организован ее подвоз, сообщает МЧС. На платформе Авито Авто появилась интерактивная карта, позволяющая узнать о наличии топлива на заправках. Теперь пользователи могут найти АЗС с нужным видом топлива, узнать актуальные цены и оплатить заправку через партнеров. В приложении можно заранее отфильтровать АЗС по цене, типу топлива, сети и ограничениям на продажу. Сервис также предоставляет возможность онлайн-оплаты заправки. Абоненты Билайна столкнулись с кражей номеров через выпуск eSIM. Злоумышленники отправляли пользователям уведомления о входе в личный кабинет. После подтверждения входа мошенники оформляли электронную SIM-карту и блокировали основную. Представители компании заявили, что за короткий период было отправлено множество таких запросов. Посол Ирана в России сообщил ТАСС, что Тегеран имеет право на ответные меры в отношении Киева из-за гибели иранского моряка в Каспийском море. По словам дипломата, торговое судно Ирана, подвергшееся атаке ВСУ в Каспийском море, не транспортировало военные грузы. Соединенные Штаты инициируют глобальное сотрудничество в области развития сети 6G с участием более 20 стран, об этом пишет издание «Политико». Целью Вашингтона является уменьшение влияния Китая на формирование технологий телекоммуникаций будущего. В рамках партнерства страны намерены согласовывать свои подходы к созданию сети 6G для воздействия на разработку международных стандартов в сфере телекоммуникаций. Компания Apple, вероятно, не станет оснащать свои умные очки камерой из-за опасений пользователей относительно их конфиденциальности, об этом пишет Bloomberg. Кроме того, компания рассматривает использование камеры исключительно для реализации функций искусственного интеллекта. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета. А в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги. Поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна. Но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи, отличаясь суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки символикой компании.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Декатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Одиночество так же необходимо разуму, как воздержание в еде телу. И точно так же гибельно, если оно слишком долго длится. Маркиз де Вовенарк, знаменитый французский философ, моралист и писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 27 июля 1694 года основан Банк Англии. Это старейший центральный банк мира. Его создание стало результатом смелой идеи шотландского купца Уильяма Паттерсона. Он предложил объединить частный капитал и государственные нужды, чтобы вывести финансы на новый уровень. Банк был учрежден как частное акционерное общество. 1268 акционеров собрали и предоставили королю Вильгельму III кредит в размере 1 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов под 8% годовых. Деньги были жизненно необходимы монарху для продолжения 9-летней войны с Францией. Взамен король наделил ограниченной ответственностью, которого не имел ни один другой британский банк вплоть до 1826 года. Примечательно, что подписку на акции удалось закрыть всего за 11 дней. Это говорило о большом доверии инвесторов к проекту. С первых лет работы Банк Англии стал не просто кредитором короны, а ключевым элементом финансовой системы. Он начал выпускать банкноты, постепенно монополизировал эмиссию в Англии и Уэльсе, а с 1751 года взял на себя управление государственным долгом. Так зародился механизм, который позже лег последней инстанции регулятора денежного обращения и хранителя государственных финансов. История Банка Англии – это наглядный пример того, как финансовый инструмент, рожденный из острой потребности в деньгах для войны, со временем превратился в мощный институт экономического управления. Его путь отражает эволюцию всей мировой финансовой системы – от частых займов монархам до сложной архитектуры денежно-кредитной политики, влияющей на экономику целых континентов.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. 26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне – всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы. Тренды. Решения» она напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. Минтранс России занимается разработкой нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять свободное пространство там, где они особенно нужны – возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Об этом сообщает канал Минтранс России в мессенджере. Ведомством подготовлены 7 вариантов табличек. Подписчикам канала предлагается проголосовать за понравившееся исполнение. Голосование продлится до 14 августа. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейно-центричной городской среды, отмечается в публикации. И в завершении выпуска «Одноклассники» и «Новости Mail» провели исследование и выяснили, как россияне выбирают подарки и сколько готовы на них тратить. Результаты есть в распоряжении газеты «Ру». Опрос проведен в рамках спецпроекта «Народная карта подарков», который показывает, какие подарки чаще выбирают жители разных регионов страны. Большинство опрошенных покупают подарки заранее, 63% за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Таким образом, около 93% опрошенных стараются избегать спонтанных покупок. Для 52% россиян выбор подарка – это приятная забота, а не обязанность. При этом большинство респондентов предпочитают получать полезные в быту вещи, таких 60%, а также деньги – 23% или подарки впечатления – 13% опрошенных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода «Кикуни» – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Личный коуч.
1: Ты дожил до 40, и если ты не сделал ничего, чтобы это предвосхитить в 20-30, то ты к 40 годам приходишь, у тебя кризис, и вторая половина жизни у тебя просто схлопнется. Почему это происходит? Да, во-первых, это половина жизни. Большинство людей к этому возрасту реализовали свои первые задачи. Нам что нужно было, да? Доучиться в школе до конца, выбрать профессию, закончить институт, жениться, родить детей, чего-то добиться в профессии. 40 лет. Ты выполнил все свои жизненные цели. Я вот первый раз вот это ощутил как раз вот 40 лет. Может быть, поздно я это понял. Понял бы раньше, более эффективно бы отнесся к собственной жизни. Но у нас был большой корпоративный праздник, там несколько компаний, больше 350 человек, и я стал наблюдать за людьми. И вдруг увидел тех людей, которых я знал еще там в молодости, да, и они идут пара, счастливая, семейная, да, но они детей уже выпустили, я чувствую, идут пенсионеры. У меня еще столько идей в жизни, столько нереализованных вот этих моментов, и я стал смотреть. Одинаковый возраст, примерно около 40, вот эти пенсионеры, а у этих глаза горят, то есть потеря энергии. Почему это происходит? Во-первых, мы получаем опыт. И опыт не только позитивный, но и негативный. Чего-то начинаем уже бояться и не начинать. Мы добились чего-то, и есть некоторые люди, которые начинают сравнивать. А вот другой добился чего-то большего, а я не добился. Наверное, у меня жизнь по-другому сложилась. И мы начинаем на эти вещи все рефлексировать. В итоге есть уже реализованные поставленные цели, есть накопленный негативный опыт, есть определенные разочарования. И что теперь с этим делать, да? Если кризис – это лучшее время для роста, то нужно, соответственно, сделать определенную ревизию, перестроить собственную жизнь. И на это у меня есть очень хорошая модель. Она называется, я называю ее пирамидой счастья или пирамидой желания. Строится она таким образом, что внизу находится дела, которые делать нужно, выше, которые делать должен, потом то, что важно, и то, что хочу. Что нужно сделать с этой пирамидой? В первую очередь посмотреть свою карту рабочего дня, недели, месяца. И вот я это делаю потому, что мне это нужно делать, или потому, что я это должен делать, или потому, что мне это важно делать, или я хочу это делать. Если у меня 80% времени, если я делаю то, что нужно, я живу в нужде. Если я что-то должен, я живу в долгах. И только верхний «важно» и «хочу» отвечают реально за твою собственную самость, за энергию. Вообще, если всю жизнь разложить на определенные периоды, и если ты до 20 лет не научился учиться, то, скорее всего, этот навык ты потом не получишь. Если до 30 лет ты не выбрал, чего ты хочешь добиться в жизни, чем заниматься, не выбрал профессию свою, свое призвание, скорее всего, уже не найдешь. Если до 40 лет не заработал денег, то, соответственно, скорее всего, их ты не заработаешь. А если к 50 годам ты не понял, зачем ты живешь и что ты хочешь построить, что останется после себя, скорее всего, вот эту цель ты не обретешь. Хотя ты мне можешь сопонировать, вот есть прекрасный фильм про Макдональдс, про основателя, который в 50 лет только начал вот этот путь, с братьями поговорил, забрал бренд и построил сеть. Но здесь очень такой тонкий момент, да? Ты можешь сказать, что человек к 50 годам не научился зарабатывать деньги. Ему всю жизнь было надо. Он торговал своими миксерами. У него просто темы доходной не было, да? Но он всю жизнь делал. Он умел продавать, он умел что-то делать. То есть у него навык был. И вот здесь подмена понятий. Я буду лежать на печке, и к 50 годам мне придет идея основать Макдональдс, и я заработаю. Такого не бывает. Каждый период времени отпущен на свое. И поэтому в 40 ты должен себе поставить задачу, чем я реально хочу заниматься, что я хочу оставить после себя. И тогда ты начинаешь смотреть вот на нужно. А вот это вот нужно ведет к моей цели, а вот это вот должно.

это действительно я должен и ведет к моей цели. Это для меня важно, и я хочу. Но есть такой момент, говорит, а если, говорит, я хочу лежать около телевизора, смотреть футбол, я этого реально хочу. Вот тут есть тонкий момент. Не надо путать желание с искушением. Как это дело отсеять? Когда мы говорим об искушении «я хочу», это только самая вершинка. Если все остальные вещи не соблюдаются, значит, пирамида рассыпалась. Мы этого не делаем. А вот «я хочу» начать получать новый навык, допустим, научиться играть в гольф. Мне это важно? Да, важно, потому что я буду проводить больше времени на улице. Я буду общаться с другими людьми. Я буду поддерживать себя не только навыки вот физические, но и когнитивные, да, потому что мыслительная игра. Я должен это делать? Да, должен, потому что если я буду только находиться дома, не передвигаться, ну, тогда я должен буду взять какую-то другую физическую, интеллектуальную активность. Значит, мне это нужно делать. Значит, это мое истинное желание, которое совпадает с моими будущими целями. В итоге, у нас есть пирамида, и мы с ней можем поработать. Но для того, чтобы было проще, я тебе скажу вот там 5 правил, которые просто нужно сделать в 40 лет, чтобы пересмотреть собственную жизнь. Первое – это провести ревизию. Второе – поставить главную цель. Вот я не люблю, когда набрать себе много целей. Цель всегда в жизни одна, все остальное – задача. Пересмотреть свое окружение. Если вы собираетесь с друзьями, классно проводите время, но это время все отдано тем, что вы вспоминаете свои какие-то старые истории, одни и те же, а не новые мысли, новые проекты. Это не заряжает вас энергией. Нужно избавляться от этого окружения. То есть надо убирать токсичное окружение, посмотрите, чего вам не хватает, и смените вокруг себя окружение. Ну и, соответственно, поменять в своей жизни ритуалы. Есть плохие привычки, которые нам не дают пользы. Но за 40 лет мы уже осознанно это делаем. Это у каждого свои индивидуальные вещи. Но начать строить положительные ритуалы, ритуализировать собственную жизнь. И тогда кризис среднего возраста даст толчок в следующую половину жизни, и вы можете прожить еще одну полноценную жизнь с другими целями, задачами и интересами.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
2: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета, фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступления безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному же попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, у нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей, ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай-давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, мы запрос прям получаем хороший. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция. Как мы делаем? Мы садимся с доверителем и можем час, два, три, день, два, три снимать информацию, готовить позицию, и потом уже с письменной позиции приходить на опрос или допрос.
1: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
2: Не от какого размера компании, а от какого размера доначислений. Там же часть 2 статьи 199, ну, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, ну, не погасят, не дадим, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Ну, вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, у нее всего вот 56 миллионов доначислений. А компания может быть с оборотом 1 миллиард, и у нее там 150 миллионов доначислений. Потому что работают очень плохо.
1: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
2: Это уже не знак. Это уже провод. Ну что, Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши сухари. Ну, не то чтобы прям суши сухари, но разбирайся вначале с налоговой, почему, что за доначисление, что за претензии. Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что-то там делал. Но были же звоночки. Кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал. И ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
1: Что делать, если вами интересуются?
2: Нужно искать адвоката в этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит. Ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, вы постоянно откладываете дела на потом. Однако тренировка, которую вы уже 2 недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером и не доминацией местных качков. Дело также не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это как всегда не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника еще 32% всех людей. И несмотря на то, что цифры выросли за последнее время, сама проблема древняя как мир. Еще Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной. Эти парни жили давно, но и сегодня, несмотря на их предостережения, среднестатистический работник ежедневно проводит 1,5 часа, откладывая работу на потом. Это, очевидно, приводит к потере времени и денег, а по итогу мы все равно в изнеможении допиливаем незаконченное. Так почему мы продолжаем откладывать на потом? Не лучше ли просто взять и сделать? К сожалению, так это не работает. Сказать прокрастинатору «иди да сделай» — это как попросить человека в депрессии приободриться. Прокрастинация — это сложный процесс, который имеет 3 причины. Во-первых, искаженное восприятие времени. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, и нам нужны четкие рамки. Согласно последним данным, даже самостоятельно установленные ограничения улучшают результаты хронических прокрастинаторов на 40%. Иными словами, лучше иметь план на каждый день, а не на неделю в целом, а желательно даже на каждый час, чтобы в любой момент времени было ясно, чем нужно заниматься. Во-вторых, это непонятность удовольствия. Наш организм мотивируется успехом и готов делать ради него все, что угодно, и никакая лень не будет препятствием. Но большие и сложные проекты занимают много времени, поэтому одна рабочая сессия не приводит к успеху, который мы могли бы явственно ощутить. Например, похудеть – это вопрос ежедневного труда в течение года, без какого-либо видимого успеха. В таком случае наш организм с недоумением смотрит на рабочий процесс и отказывается работать. А собственно зачем? Успех где-то очень далеко, он неопределен и крайне маловероятен. С какой стати ему впахивать? Ведь он не понимает, зачем тебе сбрасывать вес, и уж тем более не знает, получится ли у тебя это. У хронического прокрастинатора мозги очень привыкли думать именно так, и почти любое дело кажется ему недостойным. Поэтому нужно объяснить самому себе, как выглядит ежедневный успех, с чего он начинается и какие у него параметры. Второй компонент – это, собственно, награда. Для каждого успеха должна быть своя плюшка, чтобы тело действительно ощущало это как успех. Используйте то, что вам наиболее приятно. Например, для меня это поездка на велосипеде или медитация в лесу. Главное, чтобы организм ощутил удовлетворение и понял, что он должен делать в будущем, чтобы получить награду. Но по первым порам, несмотря на все наши старания, тело обязательно будет сопротивляться, и даже награды не будут его радовать. Когда ваш мозг хочет отложить дело на потом, отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1 и через силу, словно прыгаете в ледяную воду, займитесь делом. Исследования показывают, что 80% прокрастинаторов после такого ритуала через 5 минут входят в процесс и даже начинают получать от него удовольствие. И, наконец, 3-я причина прокрастинации – это отвлекающие факторы. Большинство проблем возникает тогда, когда у мозга прокрастинатора есть выбор – заняться работой или посидеть в социальных сетях. Если у вас перед лицом открыта вкладка мессенджера, то тут даже дедлайны не помогут, поэтому проанализируйте свои отвлекающие факторы и максимально их от себя изолируйте. Итак, шаг первый. Каждый вечер составляйте четкое конкретное расписание, которое ограничивает каждую отдельную задачу во времени. Шаг второй. Дайте своему организму понять, почему он должен получать удовольствие от той или иной задачи. И, конечно, шаг третий – лишите свое тело выбора. Отберите у него альтернативы, изолируйте его наедине с задачей. Надеюсь, этот алгоритм будет вам полезен. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане на прошлой неделе было зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 4 человека. Среди жертв ДТП был один ребенок. Кроме того, 57 человек, включая 5 детей, получили травмы различной степени тяжести. Президент России подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационной коллегии судей субъектов страны. Так, на должность председателя Сулейманстальского районного суда сроком на 6 лет был назначен Рубен Рагимов. В Каспийском городском суде судьей стал Дмитрий Слятнев. Аминат Агурлиева получила назначение на должность судьи Кизлярского районного суда. Российская экономика занимает 4 место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе она лидирует, об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, темпы экономического роста в России выше, чем в странах Евросоюза. Роскачество советует создать отдельную виртуальную карту для интернет-покупок, чтобы защитить свои средства. Кроме этого, рекомендуется устанавливать лимиты на ежедневные траты и онлайн-транзакции. Об этом сообщила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Кроме того, она советует ограничить в банковском приложении дневные траты и операции в интернете. Это поможет избежать полного списания средств, даже если данные карты попадут в руки мошенников. Искусственный интеллект ChatGPT выдавал пользователям пошаговые инструкции по созданию биологического оружия, об этом сообщает Wall Street Journal. После обновления прошлым летом ИИ-модель выдавала сотням пользователей по всему миру руководство по созданию и применению биологического оружия и ядов. Биологи назвали такие ответы смертельно точными. Российский саблист Павел Граудынь завоевал титул чемпиона мира по фехтованию, одержав победу в финале над корейским спортсменом До Кён Дона. Золотая медаль, завоеванная Граудынем, стала первым крупным успехом российских фехтовальщиков на международной арене с момента возвращения российского флага и гимна. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперт рассказал, сколько можно носить наушники без вреда для слуха. Абсолютно неважно, какие именно наушники вы используете – беспроводные или проводные – вредны и те, и те. Специалисты выяснили, действительно ли беспроводные наушники опаснее проводных и сколько времени можно пользоваться такими устройствами без риска для здоровья. Как рассказал Лор, распространенное мнение о том, что именно Bluetooth-наушники сильнее вредят слуху, не соответствует действительности. По словам врача, с точки зрения воздействия на слуховой аппарат, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками нет. При выборе устройства важнее учитывать индивидуальные особенности строения слухового прохода, а не способ подключения. Специалист отметил, что беспроводные модели действительно имеют одну особенность, которая косвенно может повышать риск проблем со здоровьем. Благодаря отсутствию проводов, ими удобнее пользоваться во время прогулок, занятий спортом и повседневных дел. Поэтому люди зачастую носят такие наушники значительно дольше. Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок. Специалист также дал рекомендацию по продолжительности использования устройств. По его словам, даже современные полноразмерные Bluetooth-наушники не стоит носить слишком долго без перерыва. Советуем носить полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену, подчеркнул специалист. На этом пока все. Услышимся!

0: Притчи народов мира.
1: Набожный человек стоял на коленях в мечети, поглощенный молитвой. А другому верующему бросились в глаза его великолепные, искусно сотканные туфли с загнутыми носами. Он уже представил себе, как было бы прекрасно, если бы у него тоже были такие туфли. Шаг от мысли к делу часто бывает гораздо короче, чем обычно думают. Он подошел сзади к молящемуся и прошептал ему на ухо: «Ты же знаешь, что молитва не достигает слуха Господа, если ты молишься в туфлях». Верующий прервал свою молитву и также тихо прошептал в ответ: «Если моя молитва и не будет услышана, то мне, по крайней мере, останутся мои туфли».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 27 июля 1827 года. Император Николай I утвердил устав первого российского страхового от огня общества. Это была первая в России акционерная страховая компания, работавшая на коммерческой основе. Уставный капитал составил 4 миллиона рублей, разделенных на 10 тысяч именных акций. Общество получило 20-летнюю монополию на страхование от огня в важнейших губерниях и было освобождено от большинства налогов. Это событие стало важным шагом к снижению рисков. Предприниматели получили возможность застраховать имущество, склады, мануфактуры, торговые лавки и тем самым защитить вложения от одной из главных угроз того времени – пожаров. Появление страхового рынка укрепляло доверие к долгосрочным инвестициям и помогало развивать кредитование под залог застрахованного имущества. Банк охотнее давал деньги, если знал, что объект защищен полисом. Но значение этого шага выходило за рамки простой защиты от огня. Сам формат акционерного общества был для России новинкой. Он приучал капитал к коллективной ответственности и прозрачной отчетности. А монополия на 20 лет давала бизнесу предсказуемость. Предприниматели понимали правила игры и могли планировать расходы на страхование, не опасаясь внезапной конкуренции, которая могла бы обрушить тарифы или подорвать надежность выплат. Первые годы работы общества показали, что рынок созрел для такой услуги. Уже к 1830 годам страхование стало входить в деловой обиход. Купцы и владельцы фабрик все чаще включали страховые платежи в смету расходов, а страховые оценки имущества становились ориентиром для определения его рыночной стоимости. Более того, практика страхования подтолкнула развитие смежных сфер от строительства огнестойких зданий до совершенствования городской пожарной службы. Страховщики сами диктовали требования к безопасности, чтобы снизить вероятность выплат. Сегодня мы воспринимаем страхование как привычный инструмент защиты бизнеса. Но именно с первого российского страхового от огня общества началась система работы с рисками в отечественной экономике. И дата 27 июля 1827 года по праву может считаться днем рождения российского коммерческого страхования.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Наши российские производители готовят достаточный запас российских вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, сказала она. Глава Роспотребнадзора отметила, что в первую очередь прививать будут детей, пенсионеров, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и тех, кто в силу профессии много контактирует с другими людьми. В июне ученые из Северо-Западного университета сообщили, что лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах по уже существующим тропам, об этом сообщает ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариями в начале года. Новые нормы вносят корректировки в лесной кодекс, разрешая прокладку дорожек в рекреационных зонах по уже имеющимся грунтовым тропам, включая те, что проходят под кронами деревьев. Ключевым требованием является запрет на любые сплошные или выборочные вырубки лесных массивов. Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов. И в завершении выпуска: любителям совершать покупки и избежать зависимости от шопинга помогут личный лимит на спонтанные траты и правила отложенной оплаты. Об этом News.ru рассказала эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова. Специалист подчеркнула, что сегодня для многих людей шопинг является способом справиться со стрессом, тревогой или просто плохим настроением. Однако важно уметь отличать истинную потребность от эмоционального порыва. Она посоветовала удалить сохраненные банковские карты из приложений для покупок. По словам эксперта, перед приобретением какой-либо вещи следует задуматься о ее необходимости. Кроме того, рекомендуется ввести правила отложенной оплаты, отказываясь от приобретения незапланированных товаров на определенное время. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Очень спешим и дорога каждая минута, порой нужно сделать паузу, выдохнуть и позволить людям выйти из транспорта, прежде чем заходить туда самому.
1: Диалог FM. Это Итикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104.8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Посещаемость российских торговых центров снизилась более чем на треть с 2019 года. За последние полгода трафик уменьшился на 2%. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Пока июль не закончился, подводить черту рано, но вот за первые полгода посещаемость российских торговых центров снизилась примерно на 2% год к году. Москва также потеряла около 2%, Санкт-Петербург – около 5%. В июле динамика остается примерно в диапазоне минус 2-3% к прошлому году. Это продолжение небольшого, но устойчивого снижения. В долгосрочном сравнении показатель получается низкий, на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, рассказал он. По словам эксперта, в российских торговых центрах сокращается количество прогулочных, а также импульсных визитов, а посещение все чаще привязано к покупке – ресторану, кино, фитнесу или определенные услуги.
3: Экономика должна быть экономной.
4: Группа депутатов во главе с председателем Комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым предложила уточнить порядок возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернете, а также установить дополнительные требования к информированию потребителей о порядке такого возврата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроектом предлагается установить, что покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемой продукции при ее получении продавцом. Инициатива также предусматривает обязанность продавцов и партнеров торговых онлайн-платформ размещать в публичном доступе подробную информацию о праве на возврат, способах доставки, связанных расходах и рисках повреждения товара при транспортировке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
5: Как происходят налоговые проверки?
6: Принимается решение о проведении выездной налоговой проверки. Дальше. Налоговая проводит проверку, выявляет уклонение от уплаты, решает доначислить, составляет акт, ты можешь написать возражение на акт, дальше выносится решение. Решение налоговый орган принимает о доначислении. Дальше что? Это решение может быть обжаловано. После вступления в законную силу налоговая направляет требования об уплате налога. Там 75 дней дается на уплату налога. Если ты не оплатил налог, тогда еще 10 дней у налоговой для направления материалов в Следственный комитет. Следственный комитет проводит проверку, привлекает сотрудников БЭПа, может быть, и принимает решение о возбуждении уголовного дела. И в течение 2 месяца, ну, обычно больше, там, в течение полугода-года, расследует уголовное дело и направляет дело в суд. И там уже суд рассматривает и принимает решение, виновен или нет, и какое наказание, выносит приговор.
5: О каких еще налоговых преступлениях мало говорят?
6: Бывают такие ситуации, если мы говорим про налоговые преступления, когда, да, ты можешь вроде и не ожидать, что там может быть преступление. Не знать, не предполагать или надеяться на то, что пронесет, что называется. Ситуации бывают разные. Ну, к примеру, я не знаю, ты там поставляешь из-за рубежа, ну, вот сейчас модно там, ну, или модно, уж тренд такой, из Китая мы все поставляем. Брокер там как-то растаможил, ты получил товар, произвел из него продукцию, продал, а брокер, оказывается-то, фирма-однодневка, ничего не заплатил. Еще и декларации были поддельные. Уголовное дело. Налоговая проверяет всю твою деятельность и говорит, а вот это мы в расход не включаем, потому что там вот брокер не очень хороший. И тебе доначисляют, а ты вроде как и не ожидал. Ты с этим брокером там много лет работал, никогда он не подводил, а тут вот такая вот ситуация случилась. И тебе доначисляют конкретно уголовное дело 59 миллионов рублей. И он говорит, да мы же всегда белые, пушистые. Или ты расширяешь бизнес, покупаешь компанию, вроде проверил все, аудит был, в том числе и налоговый. Компания отличная, прошла налоговую проверку, все хорошо. Ты вложил в нее дополнительные денежные средства, бизнес растет. И тут у контрагента этой компании происходит проверка. А с учетом того, что с нее взять нечего, налоговая смотрит и говорит, так, интересное кино, а где же мы возьмем денег? А может быть, вот с этой компании, она же, смотри-ка, белая, пушистая, развивается, растет, мне еще и денег доинвестировали. Давайте возбудим уголовное дело. И в Следственный комитет направляет. Следственный комитет такой за неуплату в отношении предыдущей компании возбуждает уголовное дело, но арестовывает счета той компании, которая купила.
7: Это законно?
6: Так вот незаконно. Вот отменили арест. Слава богу. Но тоже столько сил и средств понадобилось. А они понуждали, говорят, заплатите, и все будет хорошо, 95 миллионов. Собственники говорят, мы-то здесь при чем? Вообще не наша компания. Когда мы стали собственниками, мы даже с ней не работали. Даже если бы работали, то долг-то не наш. Но это такой способ понуждения следователями к оплате налогового долга третьими лицами. Очень распространенная в Москве схема работы правоохранительных органов.
5: Какие направления бизнеса чаще попадают под уголовную ответственность?
6: Часто к уголовной ответственности привлекаются те, кто работают с государством по госконтрактам. Как я говорил, там надзор очень серьезный, поэтому и уголовные дела чаще всего возникают. Также, конечно, медицина, стройка, производство, особенно если комплектующие откуда-то из Китая. Ну и вот эти вот пресловутые маркетплейсы в настоящее время.
5: Почему медицина и маркетплейсы?
6: Ну, медицина, потому что там у них есть свои статьи, там, оказание услуг ненадлежащего качества, допустим. Плюс еще отсутствие документации на оборудование или препараты, которыми они оказывают там лечение, услуги медицинские и так далее. И возбуждаются уголовные дела. Маркетплейсы, как приятно работать ИП и платить деньги там, минимальные с учетом того, что ты ИП. Но оборот-то у тебя растет. И ты такой, ну ладно, сделаю еще одно ИП, еще одно ИП, еще одно ИП. А налоговая сидит и смотрит, молодец, делай еще одно ИП. И там, когда количество так достаточно нарастает, проводит проверку всей группы лиц и доначисляют. Ну там, 6 ИП 450 миллионов как. А плюс же еще, помимо того, что налоговое преступление, там же подключается легализация. А это уже до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества. И ты такой, вот эти известные дела блогеров там и всяких. Там же уклонился от уплаты налогов. Тебе говорят, слушай, ты уклонился от уплаты налогов, доплати. Он говорит, не буду, будет уголовное дело. Ну хорошо, доплачу. Доплачивает, уголовное дело прекращается. И он такой на свободе, или она там, и радостные. А тут еще одно уголовное дело за легализацию. Ему говорят, так. А давай теперь вообще все деньги заберем и квартиры. Ты же легализовал вроде как. Говорит, так я эту квартиру купил на честно заработанное. А то, что нечестно заработал, я ж отдал государству. Не-не-не. Все равно же это было после того, как ты уклонился от уплаты налогов. Значит, легализация. И все. Уголовное дело, конфискация, реальный срок. Прекрасная технология.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Все мечтают жить долго, только никто не хочет быть старым. Любое стремление прожить долго должно столкнуться с этой мыслью, что надо как-то найти свои удовольствия в пожилом возрасте. Существует биологическое, социальное и психологическое старение. Ну, биологическое понятно, его можно пройти тест и понять свой биологический возраст. Сейчас много таких тестов. Что происходит с гормонами, что происходит с тургором кожи, как реагирует сердечно-сосудистая система, какие онкомаркеры, состояние крови, состояние ткани, состояние органов. Можно пройти генетический тест даже в молодости, и генетики скажут, в каком возрасте что начнется, но они же и смогут вас предупредить, что нужно делать, чтобы это началось позже. Сейчас есть замечательные тесты. И вот Институт цитологии генетики занимается невероятно перспективными вещами. Во-первых, это мискантус, мне кажется, это вообще спасение 21 века, такое растение, китайский веерник, который сможет произвести столько целлюлозы, сколько нужно, без вырубания деревьев. Второе, это Институт цитологии генетики придумал замечательный препарат, тромбовазим. Пропиваешь месячный курс, и в течение года существенно снижаешь риск инфаркта, инсульта и тромбоза. Я напомню вам, что во время ковида люди умирали от тромбоза, а не от ковида. И третье, там потрясающие тесты генетические, которые позволяют полностью проанализировать геном и сказать, что с твоим организмом в каком возрасте произойдет. Сделайте эти тесты, очень полезно. Биологическая старость на самом деле начинается не в 50, она начинается в 75. Хотя организм человека, в принципе, был создан до 40, и поэтому 28 лет начинается процесс антропоптоза, самоуничтожения организма. Мы сейчас разработали методики, типа нашей методики перепрошивка, которые позволяют отложить, судя по всему, лет на 10-15, может быть, больше, этот процесс антропоптоза. Когда-то это была идея стоиков, что важно не сколько ты проживешь, а как. И сейчас на конференциях по антиэйджингу все больше разговоров не про возраст, а про качество жизни. Действительно, все мечтают жить долго, но все предполагают, что эта жизнь будет достойной, она будет полна впечатлений, эмоций. Действительно, человек после 50 уже вероятнее всего вырастил детей, отпустил их в самостоятельную жизнь, уже вероятнее всего обеспечил себе условия для жизни. Что же может позволить нам получать удовольствие от жизни после 50? Первый, конечно, социальный фактор. Это как раз время для мудрых разговоров, когда человек уже способен говорить на любую тему, хватает эрудиции и уже хватает смелости. Мы в молодости многие вещи стесняемся обсуждать. А тут есть возможность с точки зрения жизненного опыта, знаний, очень содержательно общаться. Второе, конечно же, надо продлить себе эмоциональную молодость, общаясь с детьми, с собственными внуками. Когда мы рожаем детей, когда сами еще мальчишки, девчонки, в 20-25, это немножечко не то. А когда вот уже в зрелом возрасте имеешь маленьких детей, совершенно другое ощущение. Ты умеешь смаковать каждый шаг, каждое действие. Дальше. Общение с животными. Одинокий пожилой человек проживет на 2 года дольше, если ему подарить собаку. Подарите вашей маме щенка, продлите ей жизнь. Не только потому, что нужно гулять два раза в день, размять косточки и разогнать кровь, но и потому, что тебя кто-то ждет, ты за кого-то отвечаешь, и кто-то тебя ежедневно, бескорыстно, абсолютно искренне любит, такого, как ты есть. Даже если ты весь в морщинах и ходишь с тросточкой. Дальше. Нужно обязательно много пить. Дегидратация – основная проблема здоровой кожи и здорового организма. Отказаться от вредных привычек – это в молодости можно злоупотреблять. Еще не так видишь результаты, а вот в зрелом возрасте как-то надо осторожно относиться к здоровью. Постоянно проходить медицинское тестирование, чекапы. Основная проблема большого количества болезней – это поздняя диагностика. Современная медицина настолько развита, что при ранней диагностике практически любое заболевание можно остановить, полностью реабилитироваться. Дальше. Правильно питаться. Много овощей, фруктов, много зелени, много движений. Это безусловно. Поэтому очень многие в пожилом возрасте занимаются спортом. Кто-то бегает. Это, правда, немножечко опасно с точки зрения суставов. Хрящевая ткань. Единственная ткань в организме человека, который полностью вообще не восстанавливается. Поэтому, может быть, спокойная ходьба или эллипс, как тренажер, может быть, даже немножечко полезнее, чем ходьба. В Европе очень многие увлекаются скандинавской ходьбой. Действительно, когда не только ноги, но и руки участвуют в движении, безусловно, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Много социальных контактов. Больше общаться. Баловать себя. Хороший повод продлить жизнь, составить список, в каком году, в каком месяце вы куда едете. Освоить музыкальный инструмент. Изучать языки. Иметь хобби. Полноценно спать. Но только не забывать, что лучше рано встать. Это очень полезно. Мы до сих пор имеем циркадные ритмы, как экваториальные животные. Наши предки пришли оттуда. И поэтому лучше вставать с 6 до 6.30. Те, кто просыпает в 6.30, судя по всему, мало живут. Я считаю, что у меня в 50 жизнь только началась. И я желаю вам того же.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане на прошлой неделе было зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 4 человека. Среди жертв ДТП был один ребенок. Кроме того, 57 человек, включая 5 детей, получили травмы различной степени тяжести. Президент России подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационной коллегии судей субъектов страны. Так, на должность председателя Сулейманстальского районного суда сроком на 6 лет был назначен Рубен Рагимов. В Каспийском городском суде судьей стал Дмитрий Слятнев. Амината Гурлиева получила назначение на должность судьи Кизлярского районного суда. Российская экономика занимает 4 место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе она лидирует, об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, темпы экономического роста в России выше, чем в странах Евросоюза. Роскачество советует создать отдельную виртуальную карту для интернет-покупок, чтобы защитить свои средства. Кроме этого, рекомендуется устанавливать лимиты на ежедневные траты и онлайн-транзакции. Об этом сообщила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Кроме того, она советует ограничить в банковском приложении дневные траты и операции в интернете. Это поможет избежать полного списания средств, даже если данные карты попадут в руки мошенников. Искусственный интеллект ChatGPT выдавал пользователям пошаговые инструкции по созданию биологического оружия, об этом сообщает Wall Street Journal. После обновления прошлым летом ИИ-модель выдавала сотням пользователей по всему миру руководство по созданию и применению биологического оружия и ядов. Биологи назвали такие ответы смертельно точными. Российский саблист Павел Граудынь завоевал титул чемпиона мира по фехтованию, одержав победу в финале над корейским спортсменом До Кён Дона. Золотая медаль, завоеванная Граудынем, стала первым крупным успехом российских фехтовальщиков на международной арене с момента возвращения российского флага и гимна. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Пунивский район, селение Бацадан. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина. Под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Сын гордился, что отец послал его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы. Юноша погрузил товар в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог, где он остановился передохнуть, его догнала повозка, тоже груженная соломенными шляпами. «Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки?» – спросил возница. Юноша показал рукой на правую дорогу, что шла через поле. Он слукавил. Она была в 3 раза длиннее лесной дороги. «Все равно вперед меня не успеете», – пробормотал он и, немного отдохнув, поехал по лесной дороге. Но, немного не доехав до ярмарки, его лошадь вдруг встала. Юноша глазам своим не поверил, увидев лежащий поперек дороги огромный дуб. Объехать дерево было невозможно. Пришлось поворачивать назад и ехать на ярмарку по той самой длинной дороге. Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу: «Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец с шляпами. Я его обхитрил и послал по длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня. Запомни, сынок, обманывая людей, обманываешься сам», — сказал отец. «Я себя не обманывал», — удивился сын. «Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул», — объяснил отец.
4: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что большинство авторитетных финансовых экспертов сходятся во мнении о том, что 2023 год будет благоприятен для тех, кто давно мечтает разбогатеть? Потому что во времена инфляции и больших кризисов лучше всего деньги притягивают не инвестиции или бизнес, а главные признаки богатства. Конечно, на просторах интернета о них говорят многие. Но действительно действенные и проверенные годами признаки были описаны Наполеоном Хиллом. Представьте себе, пока миллиардеры и миллионеры по всему миру барахтаются, пытаясь спасти свое богатство, вы можете в разы умножить личный капитал. Возможно, уже к началу 2024 года вы и сами окажетесь в числе богатейших людей мира. Все, что нужно сейчас, это всего лишь досмотреть ролик до конца и узнать все 5 главных принципов богатства Наполеона Хилла, которые притянут к вам большие деньги в 2023 году. Мало кто знает, что Наполеон Хилл успел поработать даже советником 2 президентов США – Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Хотя начинал свою карьеру Хилл с должности репортера в газете для фермеров. Но всего за пару лет перспективный журналист превратился в одного из самых востребованных писателей Америки. Его книги распродавались со скоростью света, потому что именно благодаря ним люди узнавали ответ на желанный вопрос – как стать богатым и успешным. Удивительно, но жизнь Наполеона перевернула череда случаев. Сначала молодого репортера заметил губернатор штата Теннесси Роберт Тейлор и пригласил работать в свое издание, а затем поручил провести серию интервью с американскими бизнесменами. Одним из первых собеседников Хилла оказался богатейший американец, стальной магнат Эндрю Карнеги. Миллиардер был настолько очарован Наполеоном, что доверил ему документировать его личную стратегию успеха. Это была идея мистера Карнеги – попытаться описать путь, который нужно пройти обычному американцу, чтобы разбогатеть, писал Хилл. В дальнейшем Карнеги склонил Наполеона к интервью с другими известными предпринимателями того времени. Благодаря Эндрю, журналисту удалось пообщаться с Читой Рокфеллеров, а также взять интервью у Генри Форда и Томаса Эдисона. И именно со слов самых богатых и успешных людей того времени Наполеон Хилл сложил 5 главных признаков богатства, которые актуальны и по сегодняшний день. Поэтому именно они помогут вам стать богатыми в 2023 году. Конкретные желания, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное 2-3 фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотр фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой. Большой секрет Нового года. 2023 – это год черного водяного кролика. Именно этот знак отличается смелостью, самоуверенностью и удачей. Многие не обратят внимания на эту информацию, но на самом деле это знак, над которым стоит задуматься. Ведь все намекает на то, что в будущем году удача улыбнется только смелым и самоуверенным. Имея такие качества в кармане, вооружитесь главными признаками богатства, и деньги обязательно придут сами.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести 5-летний мораторий на принятие любых нормативных актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и рост цен. Для снижения инфляции и защиты граждан от чрезмерного повышения цен предлагаю ввести 5-летний федеральный мораторий на принятие любых нормативных правовых актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и роста цен. Мораторий должен распространяться на расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, на введение новых экологических сборов, усложнение санитарных регламентов и ограничение импорта, сказал депутат. В России рекордно сократилось число фальшивых иностранных банкнот, об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. В материале говорится, что во втором квартале 2026 года Центробанк выявил 81 фальшивую иностранную купюру, что стало историческим минимумом за весь период. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в первом квартале – 123 поддельные купюры. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года их количество сократилось в 4 раза. Самая популярная поддельная валюта – американский доллар. За это время обнаружены 73 фальшивые купюры. И в завершении выпуска полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше 2 минут. Об этом газете «Известия» сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков. Полная фаза в лучших точках наблюдений продлится не более 2 минут, так что любое набежавшее в этот момент облако может испортить впечатление от полного солнечного затмения. В других же местностях, где Луна скроет Солнце, лишь частично, затмение продлится дольше. Например, в Рыбинске 17 минут, а в Нарьян-Маре около 40, рассказал Чумаков. По словам специалиста, в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли. В этих местах Луна полностью закроет Солнце. В то же время в Мурманской и Архангельской областях спутник Земли заслонит Солнце примерно на 80%, а в Москве лишь на 8%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Распаковывают ли подарок сразу же? Вопрос хороший, ведь порой так и хочется отложить этот процесс на потом. Однако этикет рекомендует открывать подарок сразу же и благодарить дарителя.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы с тобой затрагивали, когда смежная тема, соответственно, рост компании, быстрая, и вторая история про, собственно, продание обсуждали, да, прийти в компанию, где опционы. Да. Я читал, что у вас такая интересная история была, что у вас большое количество, собственно, людей в компании получили опционы, да, и, собственно, я так понимаю, это было большим бустером вообще, как бы, построения компании. Давай вот немножко про команду, собственно, с которой вы двигались, с которой вы росли. Во-первых, опять же, да, что является таким основным ингредиентом команды? Я читал, что ты там много внедрял, ты вот увлекаешься всей вот этой вот темой саморазвития, мы про это еще дойдем, ты там внедрял вот это все темы с саморазвитиями, какие-то там движухи, но как бы и есть как бы такие более традиционные все-таки вещи, типа там опционов и так далее. Давай немножко про это. Как удалось собрать топ-команду, как удалось ее замотивировать и вот добежать с ней до каких-то понятных результатов?
2: Так, как удалось собрать топ-команду? Методом проб и ошибок.
1: Ага.
2: Вообще есть такая, ну, как фундаментальный, что ли, закон, редко кто, какие-то мутанты только могут это преодолеть. Значит, у тебя постоянно растет планка на качество людей. И очень сложно сделать какой-то гиперскачок. То есть вот ты вот, ты сам подрос, у тебя подросла планка. Сам подрос, подросла планка. И ты вот так вот карабкаешься, каждый предприниматель вот так вот карабкается, да. Есть редкие мутанты, которые там каким-то образом вот так вот выстреливают. Ну, там, среди них, не знаю, мне кажется, там Андрей Хусит, который Мира сделал.
1: Сторонский.
2: Вот. Сторонский, наверное, там, да. Ну, вот и...
1: Киборги.
2: Ну, про Тинькова сложно сказать, потому что у него все-таки был длинный путь, да. Ну, то есть, ну, они вот... Ну, это прям их суперсила, да, как бы собирать лидерские команды. Вот. Я тоже карабкался. Вот так вот. И в один момент, ну, мне сильно повезло, у меня было там классное окружение предпринимателей, тот же самый Дэйв, кстати, с Максом Краснохом мне порекомендовали книжку, называется «Кто решит свою проблему номер один». Вот. И мы ее перевели на русский язык. Я даже написал предисловие для нее. И это до сих пор, я думаю, номер один вообще книга в рекрутинге в мире, в России точно. Я, слушай, вот сейчас нас слушают, там все топовые рекрутеры ее знают, да. И она коротенькая очень, она читается 2 часа, это просто поразительно. Это, знаешь, она такая, ознаменует такой конец эпохи вуду-хайринг. Вот так называется. Вот я, значит, ее не просто там прочитал, не просто полюбил. Мы ее глубоко адаптировали, мы построили до сих пор великолепно работающие хайринг-процессы. Они, конечно, очень сильно буснули нас. Да, и там, ну, продолжают. Это с точки зрения хайринга. Ну, а дальше там, слушай, ну, там куча всяких совпадений, случайностей. То есть, если ты классная компания, там, поднимаешь много раундов, значит, и ты там, не знаю, там, медийный человек и так далее, то есть, ну, у тебя, конечно,
1: ну, понятно, условно,
2: увеличивает способности.
1: Все интересные люди следят сами и видят этот информационный, как бы, поле, да, и все хотят прикоснуться, скажем
2: ну,
1: так.
2: И надо сказать следующее, опять про структуру. Я большой любитель теста Клифтона, есть такая психометрия, это психометрия на определение талантов, да?
1: Да-да, я помню, прям... у тебя там этот, очаровывать.
2: У меня номер один ву,
1: да,
2: это winning people, это, ну, очарование, обаяние, и, соответственно, вот в хайринге, безусловно, это работает, то есть, ну, как очаровать там топ-менеджера, ну, да, тоже работало.
1: А вот эта вот история, например, с опционами, там большое количество людей, да, получило опционы?
2: Я тебе скажу, смотри, давай так. Во-первых, надо сказать, что есть миллион способов управлять компаниями, лидировать. Значит, то есть это один из способов. Я его, кстати, переосмыслил. Да? То есть мы там опционы очень широко раздавали, не всей компании, но там был прям очень конкретный процесс. Не знаю, мне кажется, ну, процентов 50 офисных сотрудников в итоге получили их. То есть мы там, ну, у нас были конкретные такие эвристики.
1: Да.
2: То есть, условно говоря, мы говорили так, что если ты относишься к компании как к своей, и чем больше ты относишься к ней как к своей, тем больше она реально становится твоей. И, условно говоря, за твою классную работу мы платим рыночную зарплату, но за то, что ты работаешь сверх этого, то есть если ты по-настоящему относишься к этому, к своему, мы сами к тебе приходим и предлагаем опционную программу. А потом каждые полгода пересматриваем и досыпаем. Каждый раз это, условно говоря, если человек превосходит ожидания, да, то мы досыпали этих опционов. Вот, и были там определенные эвристики, компенсационные советы каждые полгода и так далее. Это, кстати, тоже классные очень процессы. Смотря назад сейчас, я бы чуть более выборочно давал опционы, потому что есть часть людей, которые их реально не ценят. Всегда надо давать выбор. То есть не надо... То есть мне, конечно, хотелось прямо причинить добро людям. И я тогда еще плохо понимал, что не все люди такие же, как я.
1: Ну, что, условно, кому-то проще дать деньгами, и он будет счастлив больше, да? Он не понимает ценности этих бумажек, условно.
2: Абсолютно точно.
1: Да.
2: И это плохо всем.
1: Да. Потому что ты раздаешь, собственно, акции, а человек не понимает, зачем он получил такую награду, которая ему не нужна.
2: Да, ты как предприниматель думаешь, это вообще самое ценное.
1: Да. Он такой, что мне впихнули какие-то бумажки, фантомы.
2: Да, но не каждый программист предприниматель. Это больше того, самые крутые программисты, они не предприниматели. Вот, и у них другое мышление. Да, поэтому да, мы так делали. Я, на самом деле, не жалею. Я думаю, что это существенно помогло становлению культуры компании. Сейчас помогает. Но я бы сейчас сделал бы апгрейд этой системы.
1: Ты, наверное, раз 5 или 6 уже упомянул слово «лидер». И вот, собственно, лидерство, ты говоришь, в зависимости от того, какой лидер, какая модель лидерства и так далее. А, давай немножечко конкретизируем, в чем, как бы вот если смотреть на тебя, как на предпринимателя, да, все-таки, ты сейчас, я так понимаю, уходишь немножечко в степь инвестиционную, да, больше такую. Но вот если мы смотрим на тебя как на предпринимателя, в чем твои вот эти вот килл-фичи, знаешь, такие безусловные, помимо очарования, про очарование я уже понял, которые тебе позволяют как бы быть сильным лидером, да, притягивать людей, управлять людьми, делать так, чтобы люди тебя слышали, взаимодействовать с инвесторами и так далее. Потому что, насколько я понимаю, Сергей, собственно, твой партнер, я видел с ним небольшой кусочек интервью, вот все взаимодействие такое общительное, оно как бы на тебе, да, точно, потому что он супер закрытый, такой сдержанный и так далее, ты абсолютно противоположный. Вот что какие твои килл-фичи с точки зрения лидерства?
2: Ну, при этом надо сказать, что Серега на самом-то деле умеет великолепно выступать,
1: да,
2: и умеет отлично коммуницировать, просто это как бы не то, что он делает с большим удовольствием все время. Mm-hmm. Да? Вот. Какие мои фичи? Ну, смотри, безусловно, ну, номер один — это power of people, это, как это сказать, ну, это... Ну, взаимодействие с людьми, да. Это и умение выиграть их доверие, и построить с ними отношения, по-настоящему эмоционально сопереживать, заботиться, значит, развивать их. Ну, даже не развивать, а скорее создавать среду там для развития. Вот у меня, кстати, там в том же самом Клифтоне, у меня второй футуристик. Это такой, кстати, один из генов предпринимательства. Ты его прям вот, если ты видишь в Клифтоне, то там хорошая вероятность, что человек будет предпринимателем. Это, ну, я живу в будущем все время. Вот. И из-за этого как будто бы чуть-чуть я лучше могу видеть будущее. Ну, просто потому что постоянно про него думаю, да. И поэтому это, ну, помогало мне создавать вижен и все время вот, ну, очаровывать этим виженом, да. Ну, людей правда это вдохновляло. Они готовы были идти. И мы потом анализировали, мы сделали там 1 000 000 ошибок. Даже большая часть действий, которые мы сделали, были ошибками, да, с точки зрения там стратегии. Но вот создание этого поля позитивной искаженной реальности, в которой реально очень хочется верить, вот этот вот позитивный стержень очень важен для компании, для того, чтобы люди выравнивались вокруг него, двигались и так далее.
1: Про тебя как, да, про лидера давай чуть глубже. Смотри, да, вот понятное дело есть... Как еще раз тест называется этот?
2: Клифтон.
1: Клифтон, да. Вот Клифтон есть как бы этот тест, который тебе как бы, да, описывает про твои, да? Но если наоборот посмотреть с другой немножко стороны, что ты для этого сделал? То есть смотри, мне кажется, вот в целом там большинство людей в предпринимательстве или вообще... Ну, не обязательно, кстати, предпринимательство. Мне вот часто пишут, что ты все только предприниматель. На самом деле смотрят огромное количество людей, которые вообще не занимаются бизнесом никаким, но они где-то рядышком что-то делают, какое-то ремесло и так далее. Очень многие хотят вот эту харизму, умение очаровывать людей, умение с ними налаживать коннект и так далее, и так далее, и так далее. Что это у тебя? Какие составляющие? Это, я не знаю, начитанность, просто большое количество практики или просто это генетика?
2: Смотри, это... Это генетика, ага, и внешние обстоятельства, травматизм и так далее. Да, то есть любой другой человек с моими генами, с моими травмами, а у меня их было так нормально вообще, значит, с моими контекстами сделал бы то же самое.
1: Угу.
2: Здесь никаких сомнений нету. да. Что больше того, я скажу, смотри, вот, например, по той же самой книжке «Good to Great», вот мой тип лидерства они еще тогда характеризовали как четвертый тип. Вот эти вот харизматики, которые на броневичок, значит, залезли, это гей, и они действительно хороши там в каких-то периодах, там в кризисных и так далее, но лидеры пятого уровня показывали тогда, ну, сильно нам на длительном промежутке времени показывали более крутые результаты.
1: Ну, даже более стабильные, на другом фокус, да.
2: Ну, они просто другие, да. Mm-hmm. Есть, вот они просто анализировали эмпирически, да, и видели, что это более скромные люди, да, значит, там, действительно, более эмоционально сбалансированные. Значит, они больше дают пространство другим людям. Вот это, кстати, реально очень важная сейчас для меня часть стала. То есть я ее только сейчас там больше осознал. Знаешь, там под деревом баньян как-то трава не растет. Знаешь, вот такое есть в Таиланде такое дерево.
1: Да, оно, да, там, есть, я знаю.
2: Да. И там реально, если посмотреть на картинку, там трава не растет.
1: Потому что солнца нет.
2: Потому что солнца нет.
1: Да.
2: И вот с сильными лидерами часто команда недополучает солнце, и у нее недостаточно субъектности, появляется выученная беспомощность и так далее.
1: Но там же, по сути, вот в этой книге, да. Я там не помню, это первый или последний уровень, вот эти самые, как бы, самые-самые, это люди, которые вот все, условно, все это вот команда сделала, это не я,
2: да,
1: это команда.
2: Абсолютно.
1: Потому что вот это люди, это я они. Для них все, да.
2: Не только они. Вот на меня, да, кстати, в этом смысле очень сильно повлиял, кстати, тот же человек, который вроде как повлиял на Олега, по крайней мере, он его ставил номер один в рейтинг предпринимателей, не очень публичный человек, Андрей Рогачев. Угу. Это основатель «Пятерочка», «Карусель», значит, ну, по сути, X5 Retail Group. Вот. Мы как-то с ним встретились на бизнес-клубе, и он мне порекомендовал книгу «Дао лидера».
1: Угу, да,
2: это современное изложение «Дао де Цзин, Лао Цзи». Вот. И вот там как раз-таки... Она вообще коротенько читается, там, за час буквально. Вот. Там, кстати, достаточно плохо переведена, с ошибками и так далее, но неважно. Там, вот там вводится концепция мудрого лидера.
1: Угу.
2: Этот мудрый лидер, он такой... Он вообще-то самоотверженный лидер. Он больше даже в таком... В состоянии, скажем так, женского начала, да, то есть такого наблюдения, принятия, растворения в себе такое, значит, он реально дает больше пространства другим людям, значит, для того, чтобы, ну, они росли больше, вот. И это то, что все больше и больше проникало в меня, и это там сильно больше сейчас характеризует мой тип лидерства, вот. Но там ранний я, ну, конечно, там на броневичок, там все за мной, и там мы реально всей компанией боролись с эгоцентричностью, вот. Ну, это было...
1: Эгоцентричность, это хорошо.
2: Да, мы прям реально там пытались осознать, но это было сложно. И вот сейчас новый CEO, он совсем другой.
1: Угу.
2: И он как раз-таки, у него сильно такая, знаете, у него такой эго-лес, очень крутая работа с эго. И я сразу говорил команде, что будет по-другому, да, но будет во многих вещах прикольнее, потому что я понимал, что Андрюха, он даст сильно больше, значит, такого empowerment'а, ну, такого, ну, больше места расти команде.
1: Угу.
2: И так и произошло. То есть и команда реально растет, и сильные люди приходят. Совсем по-другому управляется компания. Хорошие результаты показывает. В хорошем состоянии очень компания, да. Вот это, ну, это очень красиво.
1: Mm-hmm.
2: Да? И надо понять, смотри, вот ты вот сейчас спрашиваешь про меня, да? Типа, вот какой ты лидер? А в реальности все сильно сложнее, потому что все время работает групповая динамика. И там...
1: Какой ты лидер в данном контексте, условно,
2: в данном контексте, в данной группе людей. Вот смотри, вот мы с тобой... поворачиваемся к другу определенными частями. Мы с тобой друг друга мобилизуем на определенное проявление. Ты точно можешь вспомнить, не знаю, какой-нибудь друга детства, ты с ним встретишься, и такой типа, о, да это вообще другой Саша, да, как бы.
1: Uh-huh.
2: Вот. А в группе тем более, то есть это работает на всех уровнях абстракции. То есть вот мы с Серегой вообще-то были один организм, да, и мы были вот определенный тип лидерства, а потом, ну, а дальше более широкая группа, наш топ-менеджмент. И вот, и как на самом деле, что там, какой у нас был тип лидерства, да, вот в этой группе, ну, это такая сложная конструкция, честно.
1: Mm-hmm.
2: Да, и в этом большая проблема сейчас текущая, потому что там все эти там книжки по менеджменту пишут люди все время, исходя из концепции отдельности, да. Я вот отдельный человек, я вот такой вот лидер, у меня такие-то уроки, да, но при этом это твои конкретные уроки для твоего контекста, да, и для той группы, в которой ты был, и ты еще не учел, кстати, 1000 случайностей, которые с тобой произошли.
1: Угу. Вот. Спасибо тебе большое. Я искренне кайфанул. Мы обсудили, мне кажется, довольно много всего. И с разных сторон, и, собственно, опыты, какие-то размышления о будущем, и рефлексии, и так далее. Реально кайфанул, получил максимум удовольствия. Спасибо тебе большое.
2: Взаимно. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахвахском районе на 8-м километре трассы Ботлях-Карата приступили к восстановлению движения транспорта. Специалисты занимаются созданием временной дороги. К работам привлечены 3 машины спецтехники. При необходимости будет задействована дополнительная техника. Временное движение планируется открыть 4 августа. На платформе Авито Авто появилась интерактивная карта, позволяющая узнать о наличии топлива на заправках. Теперь пользователи могут найти АЗС с нужным видом топлива, узнать актуальные цены и оплатить заправку через партнеров. В приложении можно заранее отфильтровать АЗС по цене, типу топлива, сети и ограничениям на продажу. Сервис также предоставляет возможность онлайн-оплаты заправки. Абоненты Билайна столкнулись с кражей номеров через выпуск eSIM. Злоумышленники отправляли пользователям уведомления о входе в личный кабинет. После подтверждения входа мошенники оформляли электронную SIM-карту и блокировали основную. Представители компании заявили, что за короткий период было отправлено множество таких запросов. Посол Ирана в России сообщил ТАСС, что Тегеран имеет право на ответные меры в отношении Киева из-за гибели иранского моряка в Каспийском море. По словам дипломата, торговое судно Ирана, подвергшееся атаке ВСУ в Каспийском море, не транспортировало военные грузы. Соединенные Штаты инициируют глобальное сотрудничество в области развития сети 6G с участием более 20 стран, об этом пишет издание «Политико». Целью Вашингтона является уменьшение влияния Китая на формирование технологий телекоммуникаций будущего. В рамках партнерства страны намерены согласовывать свои подходы к созданию сети 6G для воздействия на разработку международных стандартов в сфере телекоммуникаций. Компания Apple, вероятно, не станет оснащать свои умные очки камерой из-за опасений пользователей относительно их конфиденциальности, об этом пишет Bloomberg. Кроме того, компания рассматривает использование камеры исключительно для реализации функций искусственного интеллекта. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Дорожные новости.
1: Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с доступностью автокредитов стабилизировалась. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов закрепилась на уровне 70%. Рост к маю на уровне погрешности. До этого процент отказов снижался 5 месяцев подряд. В сравнении с прошлым годом количество отказов снизилось на 11%. Напомним, процент отказов – это важный маркер доступности автокредитов. По нему можно прикинуть, насколько реально получить автокредит, если нет крупного первоначального взноса или большой официальной зарплаты. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно документа в электронном виде. Ранее в Свердловской области водителя штрафовали на 500 рублей за отсутствие документа на бумаге. При этом действующий электронный полис у него был. Автомобилист дошел до Верховного суда, и там штраф отменили. Покупателям электронного полиса ОСАГО возить с собой распечатку не обязательно. Если сотрудник ГИБДД отказывается проверить ее наличие по базе, указывайте это в протоколе. До конца года в России отремонтируют 3500 километров подъездов к деревням, селам и малым городам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 650 участках практически по всей стране. Примерно столько же сделали в прошлом году. В Самарской области в этом году уже привели в порядок подъезд и главную улицу в селе Красносельское. Здесь живут более 600 человек, а в Белгородской отремонтировали дорогу в селе Айдар на 1000 жителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ни один человек за всю историю человечества не смог избежать страданий. Уже в самом начале нашего пути, прежде чем появиться на свет, мы проходим по родовым путям матери. Во время рождения на нас обрушивается дичайшее давление. Из приятного, уютного домика нас погружают в среду колоссальных нагрузок. Нам не хватает кислорода, нашу голову сдавливают, а тело толкают. Но как бы ужасно все это ни звучало, нам это нужно. Родовой стресс заставляет организм малыша вырабатывать огромное количество гормонов, эндорфинов и биологически активных веществ, подготавливая его к агрессивной окружающей среде. Если по какой-то причине ребенка лишают этого стресса, например, если делают кесарево сечение, он появляется на свет немного неподготовленным. Например, в 2015 году ученые проанализировали данные 35 лет и выяснили, что дети, рожденные кесаревым сечением, имеют значительно больший риск астмы, систематических нарушений соединительной ткани, ювенильного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, иммунодефицита и лейкемии. Наша жизнь начинается с боли, и избежать ее нельзя. Более того, ее вредно избегать. Жан-Жак Руссо сказал: «Страдать – это первое, чему должен научиться ребенок. Это то, что ему нужнее всего будет знать. Кто дышит и кто мыслит, тот должен плакать». Однако современных людей убеждают в обратном. Нас воспитывают очень мягко, в рафинированной среде абсолютного спокойствия. На Западе даже придумали термин «millennials». Это люди, родившиеся после 1981 года в среде экстремального комфорта. Люди, которых с детства систематически лишали страдания. Их всячески оберегали от трудностей, покупали им все, что они хотят, предоставляли самих себе и не наказывали. В результате мы имеем взрослых детей, не способных решать проблемы. Они до 35 лет живут с родителями, они очень капризны, они не устраиваются на работу, а когда устраиваются, везде ищут халяву, зарабатывают меньше предков и больше других страдают от стресса. Их родители думали, что лучше уберечь ребенка от ненужной боли, но на деле создавали беспомощных людей, обреченных на еще большие страдания. То же самое я вижу и в наших странах. Дети становятся слабаками, склонными к диктаторству. Они избегают трудностей, а общество не считает нужным предоставить им эти трудности. Современное общество лишает нас закалки, мы становимся мягкими. А все потому, что мы забыли, как происходит прогресс. Прогресс происходит под давлением. Шок рождения необходим, чтобы сформировать иммунитет. Трудности подростковой жизни готовят нас к великим делам, которые мы совершим в будущем, а кризис среднего возраста обеспечивает мудрость в старости. И эта мысль встречается во всех культурах, религиях и философиях мира. Христос сначала рождается, затем его распинают, а затем он воскресает. И это есть база, основа для развития любой системы. Таким образом, Библия с точки зрения психологии показывает, как будет проходить вся твоя жизнь. Счастье, страдание, трансформация. Ты можешь лишить себя счастья, но страдание – это неотъемлемый этап. Кто-то скажет, что мы созданы только для счастья, но это не так. Жизнь – это не избегание страданий, это путь, на котором ты учишься эффективно решать проблемы. Если ты чего-то боишься, то не избегай этого, а становись смелее. Если у тебя слабые руки, то это не запрет на тяжести, это знак, что пришло время тренироваться. Столкнувшись с проблемой, первое, что нужно сделать – это выпрямить спину, стиснуть зубы и приняться за ее решение. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Король очень любил свою мать. В честь нее он организовал праздник. На центральной площади были выставлены произведения искусства, воспевающие материнскую любовь. Целый день поэты и музыканты славили красоту материнства, но король был недоволен. «Никто не смог достойно восславить мою мать. Неужели в нашей стране нет настоящих творцов?» «Вы не правы, Ваше Величество», — сказал вдруг неизвестный юноша. «Тогда покажи, с чем ты пришел», — рассердился король. Юноша спокойно продолжил. «Любовь матери так высока, что ни кисть художника, ни перо поэта не способны подняться даже наполовину этой высоты. Все великое и прекрасное, что есть на земле, создано благодаря матери. Мать — это восьмое и величайшее чудо света, потому что семь чудес света были созданы творцами, которых родила и воспитала мать». Юноша замолчал, и люди наградили его громом аплодисментов.
1: «Притчи народов мира»

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 27 июля 1866 года завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля. Это был настоящий прорыв для мировой торговли и финансов. Теперь биржевые котировки, коммерческие предложения и условия сделок между Европой и Америкой передавались за минуты вместо недель. Банки и торговые дома смогли оперативнее управлять рисками и заключать контракты, а стоимость транзакций резко снизилась. Для бизнеса это означало выход на новый уровень глобальной координации. Проект воплотился в жизнь благодаря упорству предпринимателя Сайруса Филда и научной работе Уильяма Томпсона. Именно расчеты Томпсона позволили создать кабель, способный надежно передавать сигналы через океан. Ключевую роль сыграло и судно Great Eastern, крупнейшее в мире на тот момент. На его борт погрузили около 7 тысяч тонн кабеля, и именно с него велась финальная укладка линии. Уже вскоре после запуска скорость передачи достигла порядка 10 слов в минуту. По меркам эпохи это была настоящая революция. Этот день можно по праву считать одной из отправных точек современной финансовой глобализации. Кабель превратил Атлантику из барьера в канал связи и показал, насколько успех бизнеса зависит от скорости информации. По сути, это был первый шаг к тому миру мгновенных транзакций и круглосуточных бирж, которые мы знаем сегодня.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай. Шлик обчудуе цуцал. Жинцы губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карасюе югу колю. Анк михара сулгуру кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру кура сулбугу. Вот анхич эвчи чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Люди будут учить тебя, что жертва – это благородно, что отдавать себя ради других – высшая добродетель. Не верим. Они хотят, чтобы ты был уставшим. Они хотят, чтобы ты был пустым. Потому что человек, который всегда ставит других на первое место, предсказуем. А предсказуемого легко контролировать. Макиавелли писал не для слуг, он писал для государей. И в «Государе» он сказал прямо: «Люди менее остерегаются обидеть того, кто внушает любовь, чем того, кто внушает страх». А еще, люди по природе своей таковы, что их больше связывает выгода, которую они получают, чем страх перед наказанием. Значит, вывод прост. Если ты не поставишь себя на первое место, тебя съедят. Сегодня ты получишь 10 законов, по которым живут те, кого невозможно сломать. Те, кто не просит разрешения. Те, кто движется первым. Те, кто выигрывает еще до начала игры. Готов? Тогда начнем. Закон первый. Ты, государство, государь должен иметь только одну цель – сохранение и укрепление своей власти, – писал Макиавелли. Ты не просто человек. Ты – суверенное государство из плоти, крови и воли. У любого государства есть первый закон – выживание. Государства рушатся не потому, что мало отдавали соседям. Они рушатся, потому что истекали кровью ради всех подряд. Твое тело – территория, твой разум – столица, твое время – казна. Если столица пала, все, что ты построил, превратится в пепел. Большинство мужчин сегодня – слуги в собственном доме. Они отдают время, здоровье, силы за похлопывание по плечу, которое никогда не придет. Они не суверенны, они в колонии, ты нет. С этого момента твое здоровье не обсуждается. Твой фокус не обсуждается. Твоя энергия не обсуждается. Ты – двигатель. Двигатель, который сгорел, никому не нужен. Самоприоритет – это не эгоизм. Это долг государя перед своим государством. Закон 2. Милосердие без клыков – приманка. Лучше быть скупым, чем щедрым до расточительства, потому что щедрость без меры ведет к ненависти. Глава 16 «Государя». Доброта без силы – не добродетель. Это реклама слабости. Человек, который прощает все, дает все, извиняется за все, становится ковриком. Его не уважают. Его используют и вытирают ноги. А человек, который сначала построил силу, навыки, деньги, тело, репутацию и только потом, по своему выбору, проявляет милосердие. Вот его милосердие ценят, его боятся потерять. Люди скорее забудут смерть отца, чем потерю наследства. Жестко? Да, но правда. Пока у тебя нет клыков, держи улыбку за закрытым ртом. Сначала построй рычаг, потом решай, кому подарить прощение. Милосердие – это роскошь сильных. Слабым она не положена. Закон 3. Контролируемая холодность – оружие. Люди переменчивы, легко убедить их в чем-то, но трудно удержать в этом убеждении. Эмоциональный человек – марионетка. Каждая обида, каждый лайк, каждый звонок дергает за ниточки. Тот, кто не умеет отстраняться, раб чужих эмоций. Контролируемая холодность – не бесчувственность, это точность. Ты не гонишься, ты выбираешь, ты не цепляешься, ты командуешь. Когда ты перестаешь раздавать внимание направо и налево, люди начинают тянуться к тебе. Дефицит рождает ценность. Молчание висит тяжелее тысячи слов. Макиавелли советовал государям быть великими притворщиками и лицемерами. Не потому, что он любил ложь, а потому, что эмоции выдают тебя врагу раньше, чем ты успеваешь вытащить меч. Оставайся холодным, и ты увидишь ходы, которые другие пропустят. Ты будешь двигаться первым, а тот, кто движется первым, выигрывает. Закон четвертый. Репутация – доспех, который ты надеваешь до войны. Люди судят больше глазами, чем руками, ибо видеть дано каждому, а осязать – немногим. Репутация входит в комнату раньше тебя. Она шепчет врагам: «Не связывайся». Она притягивает возможности без единого твоего слова. Большинство мужчин уничтожают свою репутацию сами, просят прощения за то, что не сделали, хвастаются тем, чего еще не достигли, объясняют, почему не могут. Не хвастайся, не оправдывайся, не объясняй. Пусть результаты говорят. Пусть молчание создает тайну. Пусть другие гадают, насколько глубоко твоя сила. Репутация – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет рядом. Пиши эту историю сам. Или ее напишут за тебя, и тебе не понравится. Закон 5. Границы – стены с воротами, а не рвы с дырами. Государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любовь, то избежать ненависти. Границы – это не просьба. Это закон твоего государства. Слабые мужчины говорят: «Ну ладно, в этот раз можно». Сильные просто закрывают ворота. Без крика, без объяснений. Люди проверяют границы не потому, что им так нужно. Они проверяют, насколько ты тверд. Каждый раз, когда ты поддаешься, ты расписываешься в слабости. Слухи разносятся быстрее ветра. Когда ты тихо, но железно держишь линию, люди сначала злятся, а потом начинают уважать. Их «нет» становится ценнее золота. Потому что «да» теперь надо заслужить. Стены высокие, ворота по твоему решению. Ты – непроходной двор. Закон 6. Монополия на ресурсы – время, энергия. Фокус – это твоя нефть, твое золото, твоя армия. Большинство раздает их, как будто у них бесконечный запас. Каждое «да» – это солдат, которого ты отправляешь на чужую войну. Большинство этих войн тебя не касаются. Макиавелли. Государь должен избегать всего, что сделало бы его ненавистным или презренным. А самое быстрое, как стать презренным, быть вечно доступным. Научись говорить «нет» с королевским спокойствием. Без оправданий, без вины. Просто «нет». Охраняй сон. Охраняй внимание. Охраняй энергию. Тот, кто владеет этими тремя ресурсами, владеет своей жизнью. Остальные владеют только усталостью. Закон 7. Асимметричные ходы. Побеждай, не вступая в борьбу. Никогда не следует допускать беспорядок ради избежания войны, ибо война тем самым не устраняется, а только откладывается к твоей невыгоде. Не дерись со свиньями в грязи. Заставь свиней драться друг с другом, а сам займи трон. Большинство тратит жизнь на симметричные битвы. Спорят, доказывают, отвечают на каждый выпад. Это рабский труд. Асимметрия – это когда ты меняешь правила игры. Ты не защищаешься, ты переносишь поле боя туда, где ты уже победил. Ты не споришь с идиотом. Ты заставляешь его спорить с самим собой. Ты не отвечаешь на провокацию. Ты исчезаешь, и провокатор остается кричать в пустоту. Макиавелли всю жизнь восхищался Чезаре Борджиа, который побеждал не числом солдат, а точным выбором момента и союзников. «Думай, как Чезаре, двигайся, как тень. Бей, когда противник еще натягивает сапоги». Закон 8. Маска и зеркало. Люди так просты и так подчиняются необходимости, что тот, кто обманывает, всегда найдет того, кто даст себя обмануть. Маска – это то лицо, которое ты показываешь миру. Зеркало – это то, как ты видишь себя и других без иллюзий. Маска должна быть безупречной. Спокойствие, контроль, сила, загадка. Люди не хотят видеть твои сомнения. Они хотят верить, что ты – скала. Дай им эту веру, и они сами вручат тебе власть. Но маска без зеркала – самообман. Каждый вечер смотри в зеркало без жалости. Где я был слаб? Где предсказуем? Где дал себя использовать? Только тот, кто видит себя без прикрас, может носить маску, которая никогда не треснет. Маска наружу, зеркало внутрь. Так рождаются легенды. Закон 9. Лояльность по проекту, а не по просьбе. Наемники и союзники ненадежны и опасны. Они не связаны с тобой ничем, кроме платы. Люди не бывают лояльны просто так. Лояльность – это инженерная конструкция. Она строится из трех вещей – выгоды, страха потери и веры в твою непобедимость. Не проси верности. Создай такие условия, при которых предательство будет дороже лояльности. Награждай лояльных щедро и публично. Карай предателей быстро и навсегда, и никогда. Никогда не отдавай все ключи от трона одному человеку, даже самому близкому. Макиавелли предупреждал: «Тот, кто помог тебе стать государем, может помочь другому стать им вместо тебя». Лояльность не про любовь. Лояльность про правильно выстроенные рычаги. Закон 10. Неприкасаемый стандарт. Корона внутрь, сталь наружу, фортуна, женщина. И кто хочет с ней совладать, должен бить и толкать ее. Внутри – корона. Это абсолютная власть над собой. Никакая привычка, никакая эмоция, никакое «потом» не правит тобой. Ты просыпаешься и первым делом надеваешь корону. Не надел – день проигран. Снаружи – сталь. Это то, что чувствуют другие. Спокойная, тяжелая, неизбежная сила. Ты не кричишь, ты не доказываешь. Ты просто есть, и этого достаточно, чтобы люди подстраивались под тебя. Корона создает суть. Сталь создает восприятие. Вместе они делают тебя неприкасаемым. Макиавелли закончил государя словами: «Фортуна дает случай, но доблесть должна его использовать». Ты – доблесть. Случай уже здесь. 10 законов ты получил. Теперь выбор за тобой. Продолжать быть удобным или стать неизбежным. Продолжать отдавать себя или начать править.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахвахском районе на 8-м километре трассы Ботлих-Карата приступили к восстановлению движения транспорта. Специалисты занимаются созданием временной дороги. К работам привлечены 3 машины спецтехники. При необходимости будет задействована дополнительная техника. Временное движение планируется открыть 4 августа. На платформе Авито Авто появилась интерактивная карта, позволяющая узнать о наличии топлива на заправках. Теперь пользователи могут найти АЗС с нужным видом топлива, узнать актуальные цены и оплатить заправку через партнеров. В приложении можно заранее отфильтровать АЗС по цене, типу топлива, сети и ограничениям на продажу. Сервис также предоставляет возможность онлайн-оплаты заправки. Абоненты Билайна столкнулись с кражей номеров через выпуск eSIM. Злоумышленники отправляли пользователям уведомления о входе в личный кабинет. После подтверждения входа мошенники оформляли электронную SIM-карту и блокировали основную. Представители компании заявили, что за короткий период было отправлено множество таких запросов. Посол Ирана в России сообщил ТАСС, что Тегеран имеет право на ответные меры в отношении Киева из-за гибели иранского моряка в Каспийском море. По словам дипломата, торговое судно Ирана, подвергшееся атаке ВСУ в Каспийском море, не транспортировало военные грузы. Соединенные Штаты инициируют глобальное сотрудничество в области развития сети 6G с участием более 20 стран, об этом пишет издание «Политико». Целью Вашингтона является уменьшение влияния Китая на формирование технологий телекоммуникаций будущего. В рамках партнерства страны намерены согласовывать свои подходы к созданию сети 6G для воздействия на разработку международных стандартов в сфере телекоммуникаций. Компания Apple, вероятно, не станет оснащать свои умные очки камерой из-за опасений пользователей относительно их конфиденциальности, об этом пишет Bloomberg. Кроме того, компания рассматривает использование камеры исключительно для реализации функций искусственного интеллекта. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я как психолог за экологичный поэтапный рост. То есть ко мне, когда приходят, спрашивают, сколько будет, я говорю, не знаю, но вам нужно расти поэтапно и экологично, да, чтобы это было безопасно для вашей психики, то есть чтобы не было отката и вы не ушли куда-то там совсем.
2: То есть увеличение идет просто за счет постепенного роста, x2,
1: да,
2: и все.
1: Да,
2: окей.
1: То же самое x10 можно сделать, да, поставить себе срок, допустим, не за месяц, а за полгода, например,
2: да,
1: или за 3 месяца. И каждый месяц поэтапно расти, так, чтобы психика была готова. Сделал шаг, сделал результат, зафиксировал.
2: А как, да, зафиксировал? Что имеется в виду зафиксировал?
1: Именно в моменте, да, научился справляться с этими деньгами. То есть научился правильно распределять, финансировать что-то, допустим, ну, инвестировать и так далее. То есть если сумма дискомфортна, тревога появляется, страх, значит, ты еще не готов расширять свою емкость. И здесь нужно работать как раз с этими паттернами, да, сценариями, программами, уже прослеживать вот то, что мы сегодня обсуждаем.
2: Понял. То есть, по сути, убирать вначале то, что мешает,
1: да,
2: давать пространство для... То есть, это и есть увеличение емкости за счет того, что ты убираешь,
1: да,
2: то, что мешает.
1: Именно, именно.
2: И уже только это дает большой рост.
1: Да.
2: Супер.
1: Да.
2: Теперь переходим дальше. Я, может, забегаю, но мне интересно самому. Теперь мы идем в сторону добавления тех мыслей и осознаний, которые увеличивают эту емкость, или как?
1: Теперь нужно проследить, да, вот эти вот сценарии, допустим, как их проследить. Теперь уже можно вот практику дать, да, ребятам.
2: О.
1: Допустим, первое, что нужно сделать, написать. Ты можешь сейчас подумать, Арман,
2: да,
1: большие деньги. С чем у тебя ассоциируется? Вот 5 ассоциаций. Большие деньги. Первое, что приходит, негативное.
2: Негативная?
1: Негативная.
2: Опасность.
1: Да.
2: Опасность.
1: Опасность.
2: Заберут.
1: Что значит опасность?
2: Заберут.
1: Заберут.
2: Да.
1: У кого забирали деньги?
2: У моего дедушки, прадедушки.
1: Ну вот.
2: Раскулачивали,
1: да,
2: его.
1: Да. Это еще один, да, момент, когда закладывается сценарий, это родовой как раз-таки, но он более глубинный, его не проследить, его нужно уже с экспертом прослеживать.
2: Да, да,
1: да. То есть, когда мы отрабатываем, психика, она многоуровневая, когда мы отрабатываем верхние слои детства, там родительские сценарии и так далее, там уже дальше родовые идут сценарии.
2: Окей.
1: И вот видишь, у тебя сейчас родовой, так как ты работал, да, над собой, ты проходил практики, да, с психологом и так далее, у тебя сейчас родовой вышел. Вот. А тут нужно уже отработать, то есть отсепарироваться от этой программы. Когда мы осознаем, у нас появляется выбор. То есть у нашего мозга появляется выбор, что оказывается можно по-другому, не обязательно, чтобы отобрали. Да? И успешный человек на самом деле это тот человек, который знает, чего он хочет. Наша психика, она постоянно фокусируется на негативе, то есть на том опыте, который у нас есть, чтобы нас защитить. Когда мы фокус переносим на то, что я хочу, а что я хочу вместо этого, да, тогда у нас выбор появляется.
2: Я хочу, наоборот, безопасность.
1: А в слове «безопасность» уже есть слово «опасность».
2: Да,
1: то есть мозг, твой мозг, мышление, видишь, оно бессознательно, ты даже это проговариваешь,
2: да,
1: оно сфокусировано на опасности. Подбери слово…
2: Комфорт.
1: Комфорт.
2: Да.
1: Комфорт. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь комфорт?
2: Комфорт, почему-то картинки такие, отель, лобби, такое спокойствие, сижу,
1: эмоции
2: расслабленно.
1: Какие?
2: Гармония на душе.
1: Гармония,
2: такая,
1: отлично.
2: Да.
1: Поэтому, что здесь можно сделать, техника какая, практика, каждый может выявить свои сценарии и программы. То есть большие деньги тире опасность. Что,
2: да,
1: еще было?
2: Опасность – это про страх, про негативные, да,
1: да,
2: моменты?
1: Да, негативные.
2: Опасность, риски.
1: Риски.
2: Да.
1: Что значит риски?
2: Риски – это значит, что может всякое произойти. Типа,
1: всякое –
2: может
1: это
2: кто-то
1: что?
2: Кинуть, может кто-то там что-то плохое сделать. Ну, то есть вот такие вещи. Да.
1: А что может плохое произойти?
2: Украсть, обмануть, вот эта история.
1: У кого-то крали, обманывали в детстве?
2: Ну, я видел в детстве, как наш дом воровали, ну, квартиру воровали.
1: Вот.
2: Когда заработали деньги большие, папа,
1: вот,
2: О, прикольно.
1: У тебя есть сценарий,
2: я
1: если
2: созрение.
1: Да, я заработаю большие деньги,
2: меня
1: то есть
2: обкрадут.
1: Ты уже зарабатываешь, почему, вот еще причина, почему я распределяю, у меня могут их украсть, да, меня могут ограбить там и так далее.
2: Офигеть.
1: Поэтому что мы делаем, да, прописываем ассоциации негативные и прослеживаем, откуда эта установка, вот как я задаю вопрос, откуда она? Она из детства.
2: Делаем то же самое прямо сейчас, супер
1: да.
2: полезно.
1: А далее прослеживаем, как она повлияла на мою жизнь. В твоем случае... С твоим потенциалом, Арман, ты себя ограничил этими установками,
2: да?
1: Да? Ты бессознательно делал все возможное, чтобы избавляться от этих,
2: да.
1: от этих денег. Да,
2: да. Угу. Согласен.
1: Далее, следующее, что бы я хотел взамен вместо этого? Тут, чтобы создать, сформулировать позитивную установку, позитивный сценарий, во-первых, частицы не должно быть, слово безопасность, то есть там уже опасность есть.
2: Да.
1: И это слово, то есть нету правильных, неправильных установок, есть ваше или не ваше, оно должно быть вам комфортно.
2: Вот у меня слово возникло «везение».
1: То есть вот, сформулирую, мои это, большие деньги.
2: Мои большие деньги еще приумножаются просто потому, что мне везет.
1: Что ты чувствуешь, когда ты это проговоришь?
2: Относительно тех старых убеждений это нереально. То есть
1: твой мозг не верит.
2: Да, это нереально.
1: Тогда
2: да,
1: это неправильная установка, надо ее поменять. Это не твоя установка.
2: А, окей.
1: Да. Давай подберем другие
2: так,
1: слова.
2: Так, если у меня до этого был риск, да, то сейчас что у меня может быть?
1: Вместо риска чего бы ты хотел? Давай твой фокус перенесем на то, что я хочу.
2: Так, риск.
1: Для чего тебе нужны деньги?
2: Чтобы проживать разный интересный опыт в жизни.
1: Хорошо, тогда сформулирую. Мои большие деньги
2: помогают мне проживать разный интересный опыт.
1: Что ты чувствуешь?
2: Вот это правда.
1: Идет энергия.
2: Это идет энергия,
1: всё,
2: да.
1: Это твое, значит.
2: Все,
1: да.
2: Все, согласен.
1: И дальше каждую установку можно вот так вот поменять, но при этом пропустить через себя.
2: А я думал, как антоним нужен, грубо говоря, противоположный.
1: Нет, нет, то есть... это должно быть твое слово, потому что за каждым словом, Арман, за каждой мыслью стоит целая история, травма. То есть у тебя может наоборот
2: уникальный
1: откат случиться.
2: Опыт
1: да, это уникально.
2: Все, все, все.
1: Индивидуально.
2: Просто вы, короче, можете свой старый вот негативную установку поменять на новую, и она не обязательно должна быть противоположной,
1: да.
2: Она может быть любой, и самый главный критерий – это у вас поднимается энергия, да?
1: Да,
2: супер.
1: Это пропустить через себя, если мозг не верит, сомнения, тревога – это не ваше. Допустим, установка, аффирмация «я магнит для денег»,
2: да.
1: Она не рабочая, она
2: ага.
1: не работает.
2: Ага.
1: То есть, если у человека там куча сценариев негативных, и он говорит «я магнит для денег», у него все включится, все защиты включатся, и будет полный откат, он будет избавляться от денег. Может быть, он и притянет кучу денег, но он также от них избавится. Поэтому здесь все очень индивидуально, надо пропускать через себя.
2: Окей, супер. Так, теперь у нас какой этап следующий? Или на этом все? Именно с точки зрения вот перепрошивки.
1: Далее,
2: идет.
1: Да, далее. То есть это как перепрограммирование мозга. Эти установки, они у вас работали десятки лет. Вот сколько тебе лет, столько они и работали. Поэтому, чтобы поменять и внедрить новые установки,
2: так.
1: нужно время. На курсах, книгах говорят 21 день, 2-3 месяца. Неправда. Так не работают, да, установки, так нейронные связи не закладываются, не закрепляются. Полгода в среднем.
2: Полгода.
1: Полгода. То есть эти установки выписать, проверить, подходят ли они мне. Допустим, те же заметки в телефоне или голосовым, если вы аудиал, да, голосовым записать себе и периодически слушать. Периодически возвращать свой фокус к этим установкам, напоминать себе новые, для того, чтобы их внедрить и закрепить.
2: А еще мне кажется, как будто нужно прожить опыт, который связан именно с вашей новой установкой. К примеру,
1: да.
2: Допустим, я как говорил, комфорт.
1: Угу.
2: Заработать деньги и там повести себя в спа, где комфортно.
1: Да.
2: И прям вот взять и зафиксировать. Я заработал деньги и попал в комфорт.
1: Это вообще супер. Допустим, если человек привык к эмоциональным качелям, то есть он получил деньги на карту и тут же раздает,
2: да.
1: То в этом случае нужно уже сознательно поменять свое поведение. Да? Это уже когнитивно-поведенческая терапия. То есть, допустим, сутки эти деньги не раздавать и просто пережить новый опыт.
2: И сказать.
1: Ощутить новые эмоции.
2: Я не раскидывал деньги.
1: Да.
2: Я выжил, это было безопасно.
1: Да.
2: Супер, новый опыт.
1: Да.
2: Классно, классно.
1: То есть мозг, он получает новые эмоции, новый опыт, и он понимает, It's okay, то есть все нормально, жить можно, и у него появляется выбор.
2: Теперь у меня такая мысль. Если мы по вот этому списку прошлись, мы прошлись по нему, у меня теперь есть новые мысли, вопросы. Какие, вот есть книги, да, там вот я говорил уже в первом подкасте, «Счастливый карман полный денег», допустим, классная книга.
1: Угу.
2: Мне она очень понравилась, там было много классных новых мыслей, которые мне прям вошли, и это на меня повлияло. Вот какие есть у вас такие топ, там, не знаю, 5-7 инсайтов касательно денег? Вот мысли эти реально работают. Вот ты их берешь себе в голову, засовываешь, и это реально влияет. Что вот такое есть?
1: Ну, во-первых, успех – это про состояние. То есть нужно создавать это состояние. Недостаточно, да, чтобы вы действовали, там, что-то меняли, финансовые инструменты использовали, когда внутри у вас состояние выживания, то есть вы выживаете. Это состояние, к которому мозг привык. Нужно постараться создать другое состояние, состояние стабильности, то, что вы хотите взамен вместо этого. Это
2: прикольно.
1: Первое состояние. Да.
2: Вот можно я тут добавлю?
1: Да.
2: А вот, может быть, я не знаю, наверное, это вряд ли связано, но прикольно звучит. Говорят же, состояние того миллиардера вот столько-то. Состояние его
1: именно, да,
2: на миллиарды
1: классно,
2: долларов.
1: Да.
2: Прикольно.
1: Да,
2: может
1: да.
2: быть, это тоже как-то
1: именно.
2: Связано.
1: А далее, что еще? То есть успешный человек, да, это тот, который четко знает, чего он хочет. Деньги приходят на цели. Большие деньги приходят на большие цели. Если у тебя нет больших целей, конкретных, для чего тебе нужны деньги, денег не будет. Они будут приходить на твои потребности, чтобы закрыть, да, твои базовые потребности. Допустим, ты хочешь 10 миллионов, а твои базовые потребности 2 миллиона. Ты будешь получать 2, закрывать. Зачем тебе эти 8 миллионов, например, нужны? То есть обязательно нужно расписать, я хочу такую-то сумму, для чего она мне нужна. Следующий момент – писать. Чем отличается миллиардер от миллионера? Миллиардер все записывает. Нужно описывать, обязательно записывать. Допустим, если с точки зрения веры, да, то Всевышний в первую очередь создал калям, письменную трость. И он записал всю нашу историю от первого человека Адама до последнего. То есть и мы, когда все расписываем, да, то мозг все это видит, фиксирует. Это обязательно реализовывается в жизни. И цель – это мечта, упакована в даты, сроки, в цифры.
2: Ой, классная мысль.
1: Обязательно.
2: Можно я тут добавлю? У меня есть блокнот, и я постоянно каждый день в него, ну, практически каждый день, бывает иногда там исчезаю, но, ну, буквально на пару дней, я каждый день пишу про свои цели и именно что я хочу. И
1: супер.
2: Там часто бывают именно какие-то даже материальные моменты. И я заметил, что 90% по итогу реализовалось.
1: Именно, Арман, с вероятностью более чем 90% эти цели реализовываются. А вообще классно, если цели писать каждый день. Это техника Брайана Трейси, да?
2: Вот,
1: то
2: вот,
1: есть
2: вот.
1: Каждый день 10 целей и не подглядывать, что я вчера написала. Допустим, сегодня я пишу 10, завтра могу какие-то еще. А потом те цели, которые повторяются, это твои истинные цели. И они реализовываются.
2: Супер.
1: Все, что я расписала,
2: забирайте.
1: У меня в жизни реализовалось.
2: Классно. Все, забирайте себе эту практику, заведите тетрадку, блокнот там, не знаю. Ну, не в заметках, именно вот рукой написать, да, мне кажется, в этом
1: даже
2: не кайф.
1: Даже в заметках. Вообще классно, конечно, рукой писать,
2: да.
1: Но если нет возможности, вы в самолете, вы где-то еще, да, не теряйте время, пишите
2: супер.
1: В заметках.
2: Классно.
1: Это тоже
2: классно.
1: Работает.
2: Отлично. Так, что еще?
1: Постоянно, да, анализировать свое состояние, например, через полгода опять же провести эту практику, большие деньги тире, потому что мы же растем поэтапно, там уже другой этап, другой уровень, и что там выйдет? Там что-то другое вообще выйдет.
2: Прикольно.
1: Этого
2: прикольно.
1: Не будет.
2: Можно я от себя добавлю? Я бы еще добавил насмотренность. То есть все-таки важно именно находиться в пространстве с людьми, у кого есть примерно что-то, что вы хотите, или та денежная цель, или состояние денежное, которое вы хотите. Потому что мне это очень сильно помогло. Я вот был на одном мастер-майнде вот у Михаила Дашкиева, и там ребята, ну, очень хорошо зарабатывают, кратно больше, чем я. И я просто с ними в течение 6 дней находился рядом, общался, смотрел, как они думают, как они общаются, что они кушают, что они говорят, как они стоят, как они сидят. И все уже верно. Только от этого появились новые поведения, новые мысли, да. новые осознания. Тоже
1: все
2: факт.
1: Верно, Арман. Очень важно окружение, но важно не только окружение, а то, чем ты себя окружаешь. Это тоже важно. Где ты находишься, что видят твои глаза, что ты читаешь, что ты смотришь. Даже соцсети, на кого ты подписан. Допустим, у меня, на кого я подписываюсь, они появляются в моей жизни. Я на вас с Кариной недавно подписалась, и вы появились в моей жизни, да?
2: Да.
1: То есть вот это очень важно, если правильно научиться ставить цели, свою энергию направлять, именно фокус на то, что я хочу, оно быстро появляется в жизни. И еще фокус, очень важный момент, да, на то, что я хочу. То есть что я могу порекомендовать, это вообще классная практика. Наш мозг, он сфокусирован на негативе постоянно. А что будет, там, чтобы мы выжили?
2: Да.
1: Когда какая-то мысль появилась негативно, проследите ее. За этой мыслью всегда стоит какая-то история. Паттерн, сценарий, травма. То есть эта мысль просто так не появилась. Проследите ее и поменяйте ее. А что бы я хотел взамен? Таким образом можно буквально поменять свое мышление. Потом это уже войдет в привычку, в практику. И таким образом вы будете вытеснять, то есть мы не можем удалить эти паттерны, ну никак, но мы можем их заменить.
2: Вот, по-моему, вы сами говорили мне, что у нас базово именно негативное мышление,
1: да,
2: только
1: да.
2: из-за того, что, чтобы мы выжили.
1: Да.
2: Условно, наши предки там, нужно было там от саблезубого тигра, да, там
1: да.
2: убегать, и поэтому они негативно мысли думали там, условно, угу. сейчас из леса выбежит, надо убегать. И поэтому позитивное мышление, которое сейчас модно, все про него угу. говорят, оно как бы неестественно, по сути, да?
1: Потому что именно визуальный мозг – это мозг, который отвечает за будущее, программирование, структурирование. Это сам молодой мозг, он позже появился. Первый мозг – это рептильный мозг, мозг выживания, и он у нас сразу реагирует, да, в первую очередь, чтобы мы выжили. А поэтому, если прослеживать, да, эти сценарии, как бы, они уже не актуальны, это ложные убеждения, они работали, когда ты был ребенком, сейчас ты уже взрослый мужчина, другие возможности, другое время, они тебя загоняют в эти рамки. Проследил, поменял, а что я хочу взамен? Тут же, в моменте, и тут же, вот прочувствуешь, да, у тебя сразу другая энергия пойдет,
2: да,
1: другое
2: правда.
1: Состояние. А потом эта мысль, она у тебя закрепится, эта Супер. Картинка закрепится.
2: А можно такой вопрос? То есть, по сути, позитивному мышлению нам всем придется научиться.
1: Именно, то этому надо учиться.
2: Это не то,
1: каждый
2: что...
1: день.
2: То есть ни у кого базово его прям нет такого,
1: нет.
2: что вот все такие ходят и целый день там.
1: Абсолютно, мы все выживаем, то есть нам всем нужно выживать. Кто-то менее позитивно, кто-то более тревожно, да, есть этот момент, но тем не менее над ним нужно работать. То есть прям прослеживать и менять эти установки буквально.
2: То есть люди, кто хронически ходит в негативе, по сути, просто и не научились в должной мере перестраиваться на что-то позитивное. Не научились
1: да,
2: позитивно мыслить.
1: Абсолютно. То есть, и обрати внимание, те, кто ходят в негативе, они увеличивают, приумножают этот негатив в своей жизни. То есть, если твой фокус на негативе, этого будет больше в твоей жизни. Если ты его перенесешь, я не про розовые очки,
2: да.
1: на самом деле.
2: Не,
1: да?
2: не, я понял.
1: Я именно про мышление, как его поменять. Тогда больше в твоей жизни появится позитивного. Того, чего ты хочешь. По сути, мы получаем все, что мы хотим. Просто наше мышление, оно таким образом заложено, что мы именно фокусируемся на бессознательных травмах и на опыте, который у нас был. И еще хотела добавить, что самые свои важные решения мы принимаем в детстве. Вот эти программы и сценарии, на самом деле, это наши подсознательное намерение. То есть, если, допустим, человек хочет, он поставил цель, да, вот это важный момент, он поставил цель, он хочет машину, но при этом у него есть программа, что машина – это авария, машина – это расходы бессознательно, то он не получит эту машину. Потому что его цель не совпадает с его намерением.
2: Прикольно. Я сейчас даже сразу подтверждение тоже дам, такое интересное, я сейчас увидел. Я в детстве очень сильно переживал из-за того, что мой папа очень, ну, взрослый. Угу. Он 51-го года у меня. И мне, когда я был очень маленький, мне говорили, твой дедушка. И я всегда угу. плакал из-за этого. И я угу. прям помню, там, с 4 до 6 лет примерно, каждый день вот Богу молился, плакал просто и просил, чтобы он у меня дольше жил, увидел моих внуков там и так далее. И прикольно, что я когда начал зарабатывать, машины, квартиры первые я брал именно папе, ну, то есть вот для них, да, для родителей, но с намерением подсознательно папе жизнь как бы продлить. И когда он мне еще каждый раз потом говорил, что благодаря этому я чувствую, что моя жизнь как будто вот продлилась.
1: Классно.
2: И я тогда прям испытывал нереальный кайф, и я теперь понимаю, почему это произошло.
1: Потому что это намерение, которое у тебя заложилось в детстве. Это решение ты принял в детстве.
2: Да.
1: И на самом деле все наши решения, все наши ситуации в жизни, да, это результат тех намерений, заложенных в детстве, тех решений, которые мы приняли именно в детстве. Но мы их не помним. Они на бессознательном уровне. Например, я в детстве всегда мечтала помогать людям. Да? И когда в ходе терапии и работы над собой я осознала, я хотела помогать финансово, деньгами. То есть, будучи ребенком, хотя мы сами где-то нуждались, я видела нуждающегося человека и думала, я бы хотела ему помочь. В результате, я экономист вообще, у меня первое образование международная экономика, на английском языке я училась. В результате, судьба так сложилась, что я стала коучем финансовым, психологом, и мои клиенты, отрабатывая их травму, психосоматику, начали расти в финансах. Это намерение, которое у меня заложилось, да, решение, которое я приняла в детстве. И оно есть у всех, но мы не помним, оно вытеснуто на бессознательном уровне.
2: Я вот сейчас осознаю, что у меня еще одно озарение, что то, что я пытаюсь постоянно дать пользу, информацию какую-то, передать ее, это у меня очень сильно в детстве было часто, что я там переживал из-за того, что не мог на некоторые вопросы ответы найти. Вот. Я их искал, искал, искал, и я все время нуждался в информации. Угу. Я сейчас понимаю, что, возможно, я вот таким образом компенсирую вот эту историю тоже.
1: На самом деле наши травмы делают нас теми, кем мы являемся. То есть они делают нас сильнее, где-то они начинают нам мешать, тут нужно уже отрабатывать, отпускать, да, где-то они, наоборот, дают мотивацию. Поэтому в твоем случае, да, это стала мотивация, где я хочу там папе помочь, я хочу миру пользу принести и так далее. И это и есть бессознательное намерение, это и есть наши программы и сценарии, которые мы транслируем миру. Потому что мир – это зеркало. А зеркало не каких-то мыслей, да, вот часто мы слышим выражение «мир – это зеркало». Так вот, мир, он отражает наши внутренние программы и сценарии, получается, наши бессознательные намерения, которые мы не прослеживаем.
2: Все, я думаю, вот это был просто финал.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решение за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег, и как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. О том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом», «Я покажу результатом», «Я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют. Они не доверяют.
2: Не инвестируют внимание, не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедным. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
3: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят, о ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
4: А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают, соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его. ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость, и редкость всегда ценится.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Привет, друзья. В этом подкасте я хочу поговорить о вере в себя. Верь в себя, и у тебя все получится. Верить в себя, конечно, хорошо. Но понимаете, это очень поверхностные слова. Как и когда вообще формируется вера в себя? Вера в себя не приходит от внешних слов. Она приходит от действий, от маленьких побед. Вы когда-нибудь задумывались о глубинном смысле получения наград на соревнованиях? На самом деле, сами по себе медали, грамоты и так далее ничего не значат спустя время. У меня много спортивных наград, большинство из которых были получены в подростковом возрасте. Смотря на них сейчас, большую часть я даже не могу вспомнить, где они были получены и как именно. Но знаете, я только с недавних пор понял, какую ценность они имеют. Они имеют свою ценность только в тот момент, когда их вручают, и тем самым подкрепляется победа и, соответственно, вера в себя, с которой в дальнейшем проще побеждать. Как бы это парадоксально ни звучало, но без маленьких побед не бывает больших побед. И сколько бы раз вы не услышали слова «верь в себя», от них у вас ничего не изменится. Это банально, но жизнь может измениться в лучшую сторону только от конкретных действий. Так что, друзья, ежедневно совершайте маленькие победы над собой. Ставьте перед собой цели. Пускай это войдет в привычку. Преодолевая себя, вы будете больше уважать себя, а прошлые результаты будут напоминать вам о том, что вы способный человек. А я просто убежден, что каждый человек на самом деле способен на большее, и каждый может внести свой вклад в этот мир. Мы все разные, но пусть нас объединяет одно – стремление улучшать себя, стремление делать этот мир лучше. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане на прошлой неделе было зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 4 человека, согласно данным Госавтоинспекции региона. Среди жертв ДТП один ребенок. Кроме того, 57 человек получили травмы различной степени тяжести. Миноборнауки Дагестана сообщила о росте числа стобалльников по результатам ЕГЭ. После проведения дополнительных пересдач количество выпускников, набравших максимальные 100 баллов, увеличилось до 52. Еще 10 человек улучшили свои результаты, подняв их с 95 и выше баллов до 100. Таким образом, общее количество стобалльных работ в республике составило 57. Российская экономика занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе она лидирует, об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, темпы экономического роста в России выше, чем в странах Евросоюза. В Роскачестве посоветовали создать отдельную виртуальную карту для интернет-покупок, чтобы защитить свои средства. Также рекомендуется устанавливать лимиты на ежедневные траты и онлайн-транзакции. Об этом сообщила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Кроме того, она советует ограничить в банковском приложении дневные траты и операции в интернете. Это поможет избежать полного списания средств, даже если данные карты попадут в руки мошенников. Искусственный интеллект ChatGPT выдавал пользователям пошаговые инструкции по созданию биологического оружия, об этом пишет Wall Street Journal. После обновления прошлым летом ИИ-модель выдавала сотням пользователей по всему миру руководство по созданию и применению биологического оружия и ядов. Биологи назвали такие ответы смертельно точными. Российский саблист Павел Граудынь завоевал титул чемпиона мира по фехтованию, одержав победу в финале над корейским спортсменом До Кён Дона. Золотая медаль, завоеванная Граудынем, стала первым крупным успехом российских фехтовальщиков на международной арене с момента возвращения российского флага и гимна. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

0: Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано рубль 27. Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она так и осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
0: Личный

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы подумали о деньгах. Немногие хотят говорить о них. Когда ты все же начинаешь говорить об этом, тебя воспринимают в штыки и говорят, что деньги – это не главное. Но ведь это просто глупо. Конечно, деньги – это не главное, но они важны, очень важны. Если кто-то приходит ко мне работать, я спрашиваю, какое максимальное количество дохода вы получили за год? Я никогда не осуждаю за ответ. Мне просто интересно. Ведь когда человек отвечает на этот вопрос, это показывает, как именно запрограммирован его мозг, когда дело касается денег. Мы все запрограммированы. У вас есть программа, у меня тоже. Но у многих она работает по сценарию, составленному кем-то другим. Это продукт чего-то устоявшегося образа мышления. А что если переписать эту программу? Все проблемы, что вас гложат, отсутствие денег, слова близкого человека о том, что вы идете в никуда и тратите время впустую. Что с ними делать? Если вы уже слышали то, что я скажу сейчас, то повторение не помешает. Если вы слышите это впервые, приготовьтесь, вам это понравится. Нужно научиться создавать все, что вам хочется. У вас должно быть несколько источников дохода. Давайте вернемся на 1000 лет назад, к древнему Вавилону, и увидим, что все богатые люди имели несколько источников дохода. 3% населения зарабатывают 97% всех доступных денег. Говорят, это нечестно, но такова закономерность. Наш доход – это плоды нашего производства. Вот и все. Кто-то из этих 3% не очень образован, по крайней мере, с точки зрения современного образования. Кто-то из них абсолютно безграмотен и не может ни читать, ни писать. Кто-то просто гениален. Но гениальные люди есть и среди тех 97%, которые делят оставшиеся 3% денег. Почему и как это происходит? Мой доход вырос с 4 до 175 тысяч долларов за год. И случилось это благодаря концепту, которым я хочу с вами поделиться. Но вы должны понимать, что зарабатывание денег – это не то, что получается случайно. В течение хода истории у богатых людей было несколько источников дохода. Это не случайность, которой можете воспользоваться и вы. Есть закон компенсации, и он работает всегда. Если мы что-то отпускаем, оно обязательно упадет. Оно не поднимется выше, оно именно упадет. Это непоколебимый закон, закон гравитации. Закон мира, он очень точен. И я хочу, чтобы вы сейчас слушали максимально внимательно. Согласно этому закону, количество денег, которое вы зарабатываете, находится в прямой зависимости от того, как сильно люди нуждаются в вашем труде и от ваших способностей, и от того, насколько трудно вас заменить. В моей сфере бизнеса есть возможность зарабатывать миллионы, и я зарабатываю эти миллионы не потому, что я умнее, чем сосед, и не потому, что я удачливее. Я зарабатываю миллионы, потому что в этой сфере есть люди, которые невероятно нуждаются в том, что я делаю. Вам нужно найти подобную нужду, а потом очень хорошо ее восполнять. Представьте ведро с водой, опустите в него руку. Если вынуть ее обратно, то вся вода останется в ведре. Вы можете создавать волны, зачерпывать в ладонь столько, сколько хотите, пока ваши руки в воде. Но как только вы поднимете руки, все вокруг встанет на свои места. Незаменимых людей не существует. Но все же некоторых людей очень трудно заменить. Если вы хотите стать в чем-то лучше других, нужно сфокусироваться на способности прогрессировать. Станьте мастером того, что делаете. Вот где должен быть ваш фокус. Деньги – это всего лишь награда, мастерство – это причина, а деньги – следствие. Если вы займетесь причиной, эффект не заставит себя долго ждать. Вспомните Элвиса Пресли. На его счет все еще поступают деньги из-за пластинок, которые крутят на радио. Каждый раз, когда его песня звучит в прямом эфире, счет пополняется. Это называется пассивный доход. Вы сами сможете создать источник дохода по всему миру. Спросите как? Вам не обязательно это знать. Достаточно просто принять решение о том, что вы это сделаете. А то, как вы это сделаете, придет позднее. Позвольте сомнениям вас остановить. Как только у вас появится первый источник, за ним придет и второй. И я верю, что вы можете создать источник дохода, который связан с тем, что вы уже делаете. Вы можете сказать: «Я не знаю, как это сделать и где искать». Но, конечно же, вы не знаете. Вы в самом начале. Я тоже ничего не знал, когда только начинал. И я даже читать особо не умел. Я проходил в старшую школу всего 2 месяца, и у меня не было абсолютно никакого опыта в бизнесе. Так как же я начинал? Сейчас расскажу. Я одолжил $1000 и купил на них использованную машину для клининга, швабры и ведра. Я открыл клининговую компанию. Сначала мне дали один офис. Я был там 2 раза в месяц и получал по $15 за раз. Потом я нашел другой офис за $65 в месяц, и в итоге получалось $95. Постепенно я дошел до $400 в месяц, но как-то раз я упал в обморок прямо на улице. Я думал, что нужно просто работать больше, найти еще больше офисов, но это не сработало. Я был истощен. Мне казалось, что ответ на все вопросы была тяжелая работа. Но это не так. Голос внутри меня мне говорил, что я делаю что-то не так. А потом другой голос сказал: «Если ты не можешь вымыть их все, значит, не мой их вовсе». Через 5 лет я убирал офисы в Торонто, Монреале, Бостоне, Кливленде, Атланте и Лондоне. Деньги полились рекой. Я не говорю, что вам нужно идти делать то же самое. Я говорю, что наткнулся на что-то важное. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что же конкретно я делаю по-другому. Мне интересно, какие к вам приходят идеи источников дохода? Когда вы сами будете их создавать, у вас будет вопрос: неужели они все одинаковые? Неужели я буду зарабатывать поровну из каждого? Нет, конечно. Некоторые из них даже не сработают, а погаснут, не успев зажечься. Но есть столько разных способов создать их. Можно освоить удаленную профессию, стать онлайн-маркетологом или заниматься маркетингом в партнерской сети. Видите, у вас есть бесконечное количество опций. Нужно просто принять решение о том, что вы хотите иметь много разных источников дохода, и вам не нужно знать, как вы это сделаете. Как только вы примете это решение, идеи начнут притягиваться к вам. Некоторые выстрелят, некоторые нет. Но знаете что? У них есть одна общая вещь. Они все принесут деньги на счет. Когда-то больше, когда-то меньше. Это работает просто невероятно. Все идет к вам в банк. Это аффирмация, которую я использовал очень долгое время. Одно и то же позитивное высказывание. Я счастлив и благодарен, что деньги приходят ко мне все в большем и большем количестве, из разных источников и на постоянной основе. Мы начали с того, что 3% людей зарабатывает 97% всех денег, и шанс того, что ваши дети научатся зарабатывать, чертовски мал. Если вы их не научите, возможно, они никогда этого и не узнают, потому что этому не учат в школе. Многие скажут, что это абсурдно, что нужно много работать, чтобы много зарабатывать. Это не так. Вы думаете, что вы предоставляете определенную услугу за деньги, но если вы научитесь добывать эти деньги правильно, вы сможете зарабатывать, пока спите, столько, сколько не сможете потратить днем. У нас у всех ограниченное количество времени, поэтому именно то, как мы распоряжаемся этим временем, имеет реальное значение. Те самые 3% знают это.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Один старик был при смерти. Он подозвал своего сына и сказал ему: «Теперь я должен открыть тебе свой секрет, ибо смерть моя уже близка. Всегда помни две вещи, благодаря им я добился успеха. Во-первых, когда бы ты что-то не пообещал, сдержи данное слово. Чего бы это ни стоило, будь честен и выполни обещание. Это было моим принципом, на этом я основывал все свои дела, и поэтому я добился успеха. И второе, никогда, никому, ничего не обещай».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодоб тильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулим. Ведь эльхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эльхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тхир хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тхир хисула, амал хисулару. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: Как грамотно рассчитать, когда стоит поднимать общий чек, выходить на новый уровень престижности товара? Вот у меня ресторан, вполне гуд, качество намного лучше всего, что есть в выбранном районе. Но я переживаю. Вдруг клиентов станет меньше, а я уже не смогу отпустить прайс. Есть большой соблазн поднять цены. Но не знаю, как лучше, что посоветуешь. А он не может поднять прайс. Это, кстати, хороший пример, потому что... У него есть емкость, жители этого района, и они его ресторан знают. И даже если он сейчас торгует в два раза дешевле рыночной цены, если он завтра поднимет цену на 20%, они обидятся и не будут из принципа покупать.
3: Ах так, раньше было дешевле.
2: И это патовая ситуация, потому что у тебя есть законченная емкость, они все тебя уже знают, у них у всех есть мнение о продукте, они все имеют некую цену в голове за твою пиццу, и ты не можешь резко цену поменять, потому что они обидятся и с принципа не будут покупать. И ты должен либо очень плавно, по чуть-чуть, по 3 копеечки поднимать, приучая их к новой цене. Ну, там была пицца 1000 рублей, стала 1030. Была 1030, стала 1070. Была 1070, стала 1110. Ну, прям системно так, типа, как раз в квартал. И так вот потихонечку ползти вместе с потребительскими восприятиями и ожиданиями. Либо делать ребрендинг, открывать новый ресторан на этом месте. Потому что у тебя теперь проблема, у тебя легаси, вот это твоя. Как тебя воспринимают? Тебя уже воспринимают таким. На таком уровне цен, привыкли к таким ценам. И либо, а все, ничего не сделаешь. Все, ты уже здесь, ты уже житель, про тебя уже знают, мнение имеют. Поэтому либо по чуть-чуть, по 3 копеечки раз в квартал, либо делать ребрендинг, типа новый ресторан открылся, а у него другие цены. А вот так ресторан как раз тот пример, когда нельзя взять и просто поднять чек, потому что они реально обидятся. Почему это можешь делать в веб-студии? Потому что она работает на всю Россию, и она теряет своих 100 клиентов, но приходит 100 новых. А здесь локальный бизнес, он работает на район. И, скорее всего, он не может, потому что он закнут на этих 1000 человек, другой 1000 не будет.
1: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями – символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Я скажу, как сами дети говорят мои. Я говорю, что ты помнишь из детства? Она говорит, я помню, как ты, папа, прежде чем мы пойдем на аттракционы в Диснейленде, говорил нам такую фразу, что прежде чем получить что-либо, надо 10 раз вспотеть. И потом давал нам задание, значит, ты как бы зарабатываешь некие баллы. Я сам начал работать в 12 лет. Ты уже в 15 лет оказался в стройотряде со студентами. Ну, чем раньше, тем лучше. Ты открываешь и готовишь себя к кооперации с миром. Процветать можно только коллективно. А чтобы процветать, надо уметь соединяться с миром и с другими. Чтобы соединяться, надо тренировать вот этот вот обмен. Свой труд, свой интеллект, свои там замыслы, свой творческий потенциал, а ты меняешь на другие продукты и услуги, ну, используя там денежные кошельки и так далее, как средство просто учета. У нас действительно есть правило, что в 17 лет ребенок, ну, то есть уже не ребенок, а уже взрослый, получает грант на образование, если он идет учиться, или он уже работает, а значит, он себя обеспечивает там, пожилье, шмотки и так далее. Он получает от семьи страховку медицинскую, и он получает право обратиться за деньгами, если у него какой-то проект, ну, защитив этот проект по полному порядку. Все. Он становится автономным. И вот, например, двое детей, они пошли учиться, получили грант на обучение. В первый день, когда они пошли учиться, я им сказал, вот вам чек за комнату, в которой вы живете. Они говорят, что это такое? Я говорю, как что? Это 30 тысяч рублей за комнату, в которой ты живешь. И тогда, я не буду говорить, кто, ну, один из моих детей говорит, подожди, пап, так за эти деньги я пойду сниму квартиру. Я говорю, я бы на твоем месте так же бы сделал. Это очень важно для самоощущение для автономности. Он не ходит каждый день, каждую неделю к родителям, вымогая деньги, а родители такие за поводок. Дать, не дать. Вот если будешь нас любить и улыбаться, дадим и так далее. В результате молодые взрослые, вместо того, чтобы создавать автономную семью, они как бы продолжают быть детьми в той семье. Правило простое. В 17-18 лет отделить себя от детей, потому что это не ваши дети. Это дети, которые временно были у вас. Все, они теперь взрослые, они теперь не дети. В 21 год, но если у вас почему-то продлилось, колокольчики, так сказать, колокола зазвучали, и в 22 года все, провести черту. И сказать, все, дорогой мой, мы тебя всегда любим, у нас в холодильнике всегда есть еда, приходи, можешь спать, ночевать и так далее, подчиняясь, конечно, законам нашего дома. Но вообще ты отдельный взрослый человек, и мы тебя именно такого и любим.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Корпорация NVIDIA ведет переговоры о выделении компании OpenAI финансовой помощи в размере около 250 миллиардов долларов для реализации крупного проекта по созданию центра обработки данных. Проект, как пишет Wall Street Journal, может стать одним из самых амбициозных в истории американского искусственного интеллекта. Благодаря гарантиям от NVIDIA, OpenAI может арендовать у японской корпорации SoftBank электростанцию мощностью 10 гигаватт. По данным источников Wall Street Journal, строительство планируется на юге штата Огайо. Общая стоимость проекта может превысить 500 миллиардов, что делает его самым масштабным в области создания центров обработки данных. Электроэнергию для проекта правительство Америки контролирует и финансирует в рамках торгового соглашения с Японией. В материале также указано, что поддержка NVIDIA позволит OpenAI привлечь заемные средства на более выгодных условиях, так как у компании нет инвестиционного кредитного рейтинга. При этом отмечается, что условия проекта пока не согласованы, и сделка может сорваться.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Я верю в личностные качества, верю, что самое главное, чтобы человек был хороший. И для меня хорошие личностные качества – это прежде всего ответственность и работоспособность. А еще я верю, что самые сильные люди себя недооценивают. Это и делает их сильными. Это вот мой такой лайфхак. Я считаю, что самая главная метрика крутых людей – они себя всегда недооценивают. А говно себя всегда переоценивает. Любой говняный сотрудник считает, что он лучший сотрудник компании. И вообще он лучший сотрудник на Земле. И вообще платить ему надо в 2 раза больше. А его здесь не ценят. Все самые крутые чуваки говорят, нет, я недостаточно крут, я должен над собой работать, мне надо учиться, еще столько всего надо изучить, я могу быть лучше. Это все самые крутые. Да, есть такая проблема, как купить чужую экспертизу.
3: Да.
2: То есть мы понимаем, что вот эта компания умеет это делать. И мы понимаем, что вот этот человек точно знает, как это делать. И мы можем сами научиться, а можем попытаться купить этого человека, чтобы он пришел и нас научил. Иногда это срабатывает, но это тяжело. В 2 случаях из 10 это срабатывает. Но почему тяжело купить? Во-первых, мы не знаем, кто правда это делал на той стороне. То есть объективно человек говорит, это я построил вот это в той компании. А может, это не так? Скорее всего, это не так. И в этом смысле, когда мы говорим про хантинг, хорошо хантят компании только сотрудники этой компании. То есть как работают хантеры в крупных компаниях? Они кого-то одного хантят из конторы, и он рассказывает, кто там на той стороне, что умеет. И ты покупаешь первого не для того, чтобы купить его компетенцию, а для того, чтобы купить знания, кого потом покупать. Вот так это работает. Такой шпионаж, такое вытягивание людей. Но и это тоже не всегда, потому что человек может ошибаться. Только самые топы реально знают, кто что там реально делает, у кого какая реальная ценность. То есть люди снизу хуже видят этого слона, как бы хуже видят эту картинку. Но так можно. То есть если ты хочешь из этой компании купить вот эту компетенцию, сначала купи любого из этой компании, потом спроси у него, кто в той компании это делает, да, и уже потом бей конкретную точку.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представим, что у нас есть некая правда и некая ложь. Наша задача – убрать правду из области зрения тех, кого мы будем обманывать. Нам не обязательно ее скрывать, мы можем просто отвлечь от нее внимание. Как? Расскажу дальше. Человеческий ум очень любит анализировать, он находится в постоянном поиске. Поэтому если вы просто оставите человека наедине с ложью, очень скоро он отыщет альтернативу, то есть правду. Такова человеческая природа, мы все время что-то ищем. Однако, все меняется, если разделить ложь на две части. Назовем их ложь номер один и ложь номер два, а жертве скажем, что одна из них – это правда. Тогда человек успокоится, перестанет искать правду и начнет анализировать ситуацию, исходя из тех данных, что у него есть перед носом. Приведу пример. Вам говорят, вы можете пить дорогое вино и быть аристократами, или можете презирать аристократов и пить пиво. Выбор за вами. Но умалчивают тот факт, что и пиво, и вино одинаково вредны. Если гипотетический человек попадает в данную информационную матрицу, перед ним стоит только один выбор – пиво или вино. Он и не подумает спросить себя, а нужно ли вообще пить алкоголь, особенно если все вокруг занимаются этим каждый день. Масштабы данного обмана простираются дальше, чем вы думаете, и до определенного уровня можно сказать, что вся наша жизнь – это выбор между двумя ложными установками. Примеры повсюду вокруг нас. Нам говорят – материализм или идеализм. И никто не дает третьего варианта, например, что материя и дух – это одно и то же. Нам говорят – плановая экономика или рука рынка. И никто не говорит, что обе системы не могут существовать друг без друга. Нам говорят – маленький заработок на любимом деле или большой заработок на том, что ненавидишь, забывая сказать, что денег в привычном понимании слова уже давно нет. Запудрить мозги очень просто. Делается это в три этапа. Первый. Искусственно создается проблема, которая привлекает внимание к ложному варианту. Например, в какой-то гипотетической стране говорят, «Смотрите, экономика падает, курс валют вот-вот обрушится, война на пороге, спасайся кто может». Это привлекает людей к проблеме. Сама по себе проблема может быть и реальной, но чаще всего ее очень сильно преувеличивают. Далее, во время решения этой проблемы, создается два псевдологических вывода. В качестве вывода нам дают два варианта. Мы можем либо затянуть пояса, но сохранить мир, либо напасть вон на ту соседнюю страну, которая досаждает нам последние несколько лет. Третий и завершающий шаг – это создание небольших групп людей, которые будут генерировать много шума вокруг двух этих вариантов и привлекать к себе все больше сторонников. Здесь все очень просто. Отбираются самые красноречивые сторонники войны и мира. Они начинают спорить друг с другом, разделяя позиции общества на две части. Для чего это может понадобиться, спросите вы? Как вариант, это хороший способ разделить страну на две идеологически противоположные части, или просто отвлечь внимание от реальных проблем. Данный метод применяется повсеместно. Например, все вы знаете знаменитый выбор между Pepsi и Coca-Cola. Но мало кто знает, что оба этих бренда принадлежат одним и тем же инвесторам, как и 99% продуктов на нашем рынке. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Разные мысли.
1: Мы говорим со слушателями на разных языках, потому что создаем презентации в неокортексе,
2: высокоразвитом отделе мозга.
1: А они воспринимают их рептильным мозгом,
2: древним и примитивным.
1: Рептильный мозг отфильтровывает 90% информации. Он игнорирует все сложное и неинтересное. В общении людей всегда сталкиваются их фреймы.
2: Шаблоны взаимодействия с окружающими.
1: Рано или поздно один из фреймов побеждает, и игра идет по правилам доминирующего фрейма. Для самого сильного фрейма можно подобрать еще более сильный, ответный фрейм. В бизнесе три основных типа фреймов – времени, власти и аналитика. Не нужно настраивать отдельный фрейм для каждого собеседника. Перед встречей нужно подумать, с какими фреймами вам предстоит столкнуться, и решить, какой тип фрейма использовать в ответ. Питч не должен быть длиннее 20 минут. В начале питча нужно рассказать о себе, затем об актуальности большой идеи, а затем кратко презентовать саму идею. Вступительное слово не должно превышать 5 минут. В основной части питча
2: 10 минут.
1: Честно расскажите о бюджете проекта, о существующих и потенциальных конкурентах и о том, чем именно ваш продукт отличается от других. В заключении предложите сделку.
2: 2 минуты.
1: И выстроите фреймы интриги, награды, времени и морального превосходства.
2: 3 минуты.
1: Так, чтобы слушатель сказал «да».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, братцы, сестры, сегодня у меня очень особенный гость. Он в розовых очках, потому что недавно у него была свадьба. Полгода после свадьбы, как известно, человек неадекватный. Еще недавно исполнилось 50 лет. Это вообще самый лучший момент поговорить. Алексей Васильчук, один из лучших рестораторов, лучших предпринимателей вообще, которых я знаю. Начнем с бизнеса. Угу. Как сделать, чтобы люди не воровали, скажи мне?
2: Слушай, ну это сложный вопрос, на самом деле, который, наверное, не имеет однозначного ответа. Самое главное, что мы должны сделать в компании, не создавать условия, при которых люди могут просто вот лежит что-то, что они понимают, что это можно
1: не соблазнять,
2: взять.
1: Чтобы...
2: Да, не было соблазна. Потому что, к сожалению, у нас, наверное, на уровне ДНК, на мой взгляд, потому что как было в советское время? Там, где работаем, тем и живем, понимаешь? То есть работаешь на заводе, на, не знаю, на колбасном, у тебя дома всегда есть колбаса и так далее. То есть все выносили, и у людей сложилось мнение, что это не воровство. Что они просто пользуются
1: это
2: тем...
1: Это некая серая зона.
2: Типа да, это их доход какой-то такой. Вот если ты положил где-то вот это вот, что плохо лежит, то можно взять, но это как бы мое. А вас так много. Поэтому не только в работе, в жизни, не знаю, в конце концов, даже когда ты живешь в своем доме, у тебя есть персонал свой, да, если ты будешь там разбрасывать везде деньги и так далее, но ты их искушаешь просто. Нельзя искушать. Поэтому... Конечно, всего, хотя у нас на самом деле достаточно очень структурированный подход к тому, что мы многоступенчатая система да. контроля финансов и так далее, все равно я не исключаю, и бывают случаи, когда люди, вот недавно у нас был случай, например, там в одном из проектов, да, там, выявили что-то.
1: Столики продавали? Или
2: ну, бар продавал там у нас свой. В объяву, да, знаешь, без чеков алкоголь.
1: Ага, ну это классика.
2: Классика, да, да. Надо просто создавать. Поэтому надо ставить больше камер, больше смотреть. Чтобы люди понимали ответственность, что вот у него есть работа, и если он нарушит определенные правила, то mm-hmm. этой работы не будет. Но возникает другой вопрос. Сейчас фантастический дефицит рабочей силы.
1: Да. Инфляция идет, и люди...
2: Да, в нашей отрасли зарплаты растут каждый месяц вообще просто.
1: И получается... Есть такое, своровал, но фиг с ним, хотя бы он
2: вот
1: есть.
2: Да, понимаешь, ты иногда должен идти на сговор своей совести, потому что, блин, ну а где взять людей? Вот, понимаешь, вот так вот. То есть, ну, образно.
1: Насколько острая проблема?
2: Слушай, ну, такой острой проблемы не стояло у нас никогда. Вот сейчас в отрасли. По крайней мере, я говорю, ну, я много чем занимаюсь, понятно. Но она на самом деле везде. Но в ресторанном бизнесе это особо видно. Потому что, ну, например, ты понимал, зарплата повара еще 2 года назад была, например, ну, хорошо, до ковида она была 4 года назад, 2500 средняя по рынку обычного линейного повара в смену. Сейчас 5 тысяч рублей в смену. В смену. Это обычный линейный повар, который да. там особо ничего не да. умеет. Сейчас там 4, и люди еще не идут.
1: Ну, конечно, потому что курьеры зарабатывают.
2: Да, сколько? Курьеры, там, заводы, там, понятно, ну, промышленные. Сейчас промышленность растет. Специалистов, сейчас сварщик, я услышал недавно, сварщик хороший, 5-го разряда, зарплата до 1 000 000 рублей. Крановщик до 1 000 000 рублей. Представляешь, что это такое?
1: Да.
2: То есть, слушай, это, я рад, с одной стороны, я рад за это. Что...
1: Но бизнесмены выигрывают, поднялись цены, зарплаты сначала остались. Если посмотреть среднюю прибыльность бизнесов, она вот во время инфляции росла, да, и были рекордные, кстати, не только в России, вообще везде в мире. А сейчас люди, цены-то выросли, и зарплаты начали расти, и теперь все бизнесы такие, на самом деле было огромное... Ну, выгода 3 года подряд, когда зарплаты еще были снизу, а цены уже поднялись.
2: Ну, у нас не так. У нас начали зарплаты расти сильно в ковид, когда подкосил рынок, ну, вот, курьерская mm-hmm. служба, естественно, да, когда курьерам платили X2, то есть им просто брали вот там, 5 тысяч рублей, пожалуйста, приходите. И тебе не надо стоять на кухне или бегать по залу с подносом, ты просто там развозишь заказы какие-то или разносишь. Поэтому у нас немножко другая история. До этого было, конечно, лучше гораздо, но последние там 3 года такая была. Спрос не сильно улучшился. Ну, если смотреть в среднем, я сейчас со многими разговаривал, с своими коллегами, сейчас рентабельность ресторанного бизнеса где-то колеблется от 8 до 12%.
3: От выручки?
2: Да, от выручки. И это такая себе история, она очень...
1: Ну, это такая уже низкомаржинальная.
2: Очень низко. То есть с учетом того, что инвестиций в открытие нового проекта надо много, и ты начинаешь считать экономику, ты понимаешь, что невыгодно открывать, невыгодно
1: развиваться. А все остальные, там, кто инвестиции ищет, там, рассказывают 50% ROI.
2: Ну, послушай. Нет, может быть, есть такие проекты выстреливающие, ну, например, там феномен каких-то там, не знаю, Патриков, например.
1: Да. 50% возврат.
2: И то, ну, нет, конечно.
1: В год,
2: нет,
1: каждый год.
2: Ну, нет, конечно, нет. Есть какие-то чудесные вещи. И даже в больших компаниях есть какие-то рестораны, которые работают, ну, там 25% до сих пор, там 20-25%, а есть, которые работают 2%, понимаешь? И это катастрофически.

0: Смотри,
1: с этой проблемой.
0: Первое, мы создали обучающий центр свой, достаточно сильный. Даже сейчас вот сделали первый курс для всех проектов, которые франчайзинговые, неважно кто, даже внешних будем сейчас брать. Даже сделали курс MBA внутренний свой для того, чтобы люди могли поднимать
2: квалификацию. Создавать людей.
0: Людей, да. Мы только должны понимать, что мы должны рассчитывать на тех людей, которые пришли к нам совсем сырые, и у них есть четкое понимание, почему я хочу работать в этой компании, потому что меня здесь научат, я здесь вырасту и так далее. Это первое. Второе, мы вот, начинаем сейчас с Сашей Рогеней встречались, мы хотим делать. Я хотел делать с Ранхиксом сначала, потом что-то у нас там очень долгие все были вот эти перипетии. Но Саша вроде побыстрее, потому что это коммерческое предприятие, и мы с ним несколько рабочих встреч уже провели, и будем делать курс своих людей обучать. У него есть такая тема шеринг. Своих людей обучать у него бесплатно, потом они из зарплаты в будущем будут платить ему. Это первое. Второе, давать ему возможность, чтобы не только теорию преподавали у него там в университете, но и, собственно, наши ребята у нас уже непосредственно, так как у нас многофункциональный холдинг с точки зрения именно там и фастфуд, там и так далее, и там средний сегмент, и люкс-сегмент. То есть ты можешь себя попробовать везде, во всех, собственно, направлениях. Наверное, это что-то нам даст, но, опять же, это перспектива очень долгая. И недавно, на прошлой неделе, я собирал агентство на наших HR, которые занимаются всем подбором и так далее. Я говорю, ребят, что с регионами? Потому что я смотрю, в регионах, в маленьких регионах зарплаты как были 40 тысяч рублей, так и остались 30-40.
2: Ну, там по-разному.
0: Ну да, но они говорят, мы смотрим, там то же самое. Я говорю, нет, мы были в Уфе, там то же самое. Я говорю, послушайте, нам не нужна Уфа, нам нужны маленькие города, 30-40 тысяч. Вот там нам надо людей хантить. Потому что в больших городах там такая же проблема, как у нас. В принципе, та же самая, те же самые задачи, те же самые цены. А если вот этих людей там, до 100 тысяч населения городов, населенных пунктов, наверное, вот сейчас будем пытаться как-то эту ситуацию решить. Но в целом катастрофа, просто катастрофа. Но мне радостно то, что сейчас, искренне радостно,
2: да, для людей,
0: за страну и за людей, что сейчас в нашу страну, слушай, няня 10 тысяч рублей в день, например, да, там водитель 8 тысяч рублей в день.
2: Так, если и люди зарабатывают и тратят.
0: Они все тратят, эти деньги. Это хорошо, что
2: поэтому
0: они даже,
2: и в ресторанах кушают.
0: Зарабатывают.
2: Дети кушают в ресторанах. Да, я первый раз в ресторан попал в 16 лет.
0: Понимаешь.
2: Сейчас я встречаюсь с людьми, Чика компания, у них целевая аудитория 10-15 лет, и они делают 10 миллионов рублей выручку в месяц. Да. Как?
0: Ну, на детях сейчас не сильно экономят.
2: Ну, получается, люди дома не кушают просто. Получается, да, вот никто сейчас не хочет уже готовить.
0: Вот сейчас очень долгий был переход к европейской и азиатской модели, когда люди, я имею в виду цивилизованные, когда люди понимают, что дома готовить дороже, чем в ресторане, если пересчитывать на время все. Потому что мое мнение, что самый ценный фактор вообще невосполнимый – это время.
2: Да.
0: Это вот мы про жизнь поговорим, и про работу, и про все. Если ты, ты пошел в магазин, купил продукты, так как ты импульсно покупаешь продукты глазами, ты их покупаешь, скорее всего, больше, чем ты их съешь, то есть ты половину там у тебя куда-то уйдет в гарбидж, или ты кому-то это отдашь. Второе, ты тратишь время посадить в магазин, приготовить еду, поесть, помыть посуду. И ты не можешь это время использовать как для бизнеса, да? А так ты можешь прийти в кафе. Сейчас огромное количество всевозможных фуд-холлов, ресторанов, кафе на любой кошелек. Ты пришел, встретился с кем-то, обсудил какие-то вопросы, поработал, поел, потратил 40 минут времени, все, просто забюджетировал себе образом там 1000 рублей, все, ты свободен. Это, с одной стороны, хорошо, но вот этот переломный момент по поводу персонала, это, конечно, нужно сейчас и возобновлять обучающие всякие там профессии, понимаешь? У нас еще, к сожалению, есть проблема другая в нашей отрасли, потому что профессия официант...
2: Да. Сколько сейчас официант зарабатывает? Вот в хорошем ресторане есть разница, там, люкс, бёрд, больше зарабатывает?
0: Конечно, в хорошем ресторане официант может зарабатывать 300 там, тысяч рублей в месяц.
2: Это включая чаевые?
0: Да, да, с чем? 300-400 тысяч рублей в месяц может включая чаевые. Но в таком дорогом, хорошем ресторане. Это хорошие деньги. Это деньги, как получает, не знаю, директор нормального предприятия, среднего, понимаешь?
2: И, ты говоришь, культуры нет, ты служить. Так, типа, это с другой подлог, стороны, в Москве, понимаешь? Типа самый лучший сервис в ресторанах в мире. Одновременно.
0: Ну,
2: как-то научились.
0: Да, но это как

0: профессии к официант, люди как к профессии официант не относятся. Они относятся да. больше как к какому-то переходному периоду, типа это западло, а вот, допустим, я сейчас денег заработаю, там, ну, либо когда студенты, там, либо еще что-то, и дальше что-то, либо свое да. сделаю и так далее. Во всех странах мира, я был в Италии, я помню, лет 10 назад меня поразил один факт. В Милане есть такой ресторан, Лариза Кассей называется, достаточно известный. И я пришел туда, это было лет, может, 10 назад, да. И там был официант, ему было 74 года. И он 50 лет работал в этом ресторане, понимаешь? Он уже с палочкой ходит, он уже особо не обслуживает, но он знает каждого гостя, уважает весь город. Это глубоко уважаемый человек. То есть профессия есть. И мы потихонечку к этому сейчас тоже приходим, потому что я вижу возрастные ребята у нас в компании, даже 40+, приходят работать, и они кайфуют от того, что они работают официантами. То есть мы это тоже преодолели, но еще не достигли того, чтобы создать имидж профессии, что это тоже круто. Потому что я всем говорю, ребята, это крутая профессия, вы общаетесь с людьми. Вы влияете на их настроение, на их энергию. Это же психология. Вы можете управлять сами психологией людей. Это же шикарно. Просто возьмите, выпишите несколько ценностей, что вам дает работа в официант. И это будет прекрасно. Вы вам, во многих отраслях не найдете этого. Потому что пришел за станок человек, понимаешь? Он там со станком общается целыми днями. А так ты обмениваешься энергией. Вообще вся жизнь, на мой взгляд, абсолютно. Ну и сейчас об этом... Везде уже модно стало говорить, но я давно к этому пришел. Это обмен энергиями, не больше того. Деньги, отношения, дружба, любовь – все это обмен энергиями. Бизнес. И в ресторане это максимально быстро ты ощущаешь, потому что ты постоянно находишься с клиентом. То есть у тебя полностью все это произвел, приготовил, отдал, продал, получил обратную реакцию. У тебя этот коннект постоянный. Это самое крутое с точки зрения... Мне кажется, энергии самый крутой бизнес. Даже дети мои, которые сейчас уже занимаются бизнесом, старшие нашим, семейным, они сначала, знаешь, у меня был случай в Дубае, у меня сын старший один в Дубае занимается всеми проектами. И было тяжело его бросать, хотя он родился в ресторане. Реально родился в ресторане. Ну, то есть он родился в 2001-м. В 2000 году, в 2001-м мы открыли первый проект, и он там вырос, он все знал. Там он был, работал барменом, кем он только не был. Ну, так чисто для себя в детстве. И сейчас он занимается ресторанами, и он сопротивлялся. Так тяжело, вообще так все плохо. Стройка, строители, это дебил. Он там строил два проекта, тем более другая страна, другие законы. Да. Я сознательно его туда бросил, потому что я понял, что есть, да, он ошибется, но зато он выстрелит, понимаешь, только в мясорубке можно реально, ну, мышцы накачать, понимаешь, ну, ты знаешь, как ты...
1: Да, я видел твой мир, когда вы ресторан открывали, да, над оперой, который, да, да. Я там был, по-моему, неделю до открытия, да, да, и он там еще плитку укладывали, там...
0: Я же тебе сказал, через неделю открываемся, да, как,
1: блин? Я говорю, это невозможно, это как просто, это было, выглядело как, ну, у нас 60% завершенная, да, стройплощадка, да. Еще в кухне ставили какие-то там... И через неделю все открылось. Да. Но это такое, это стресс. Это получается, да. все равно делается в последнюю секунду. Да, вот это.
0: К сожалению, да. Почему-то...
1: Почему нельзя, как немцы, собрать цепочку, чтобы все было...
0: Дольше будет. Нет, у нас некоторые вещи так уже работают, конечно.
1: Но я видел, что у вас такой, ну, хаос-менеджмент такой.
0: Да, да, да. Сейчас, конечно, во-первых, это был первый проект, да, в Дубае. Да, да. Уже остальные не так строились, но тоже... подобно, но не так.
1: Ну, ты просто уважаешь дедлайн. У вас, образно говоря, ты ставишь дату открытия.
0: Да. И стараемся ее, но там, кстати...
1: И там уже рывками, не рывками...
0: Ну, не всегда получается. Тем более в новом, новая страна. Про Дубай можем поговорить позже, да, потому что это вообще другой мир, вообще другой бизнес. США. Ну, вот я к чему говорю. И когда он открыл... Вот мы открыли Васильчуки там в Марине весной. Это был конкретно первый его такой проект, который он прямо изначально, от начала до конца... вел сам от бюджетирования стройки до открытия. Набор персонала, все, команду все набирал. И мы сидим, полный ресторан народу, первый день работы. И он так приходит, садится ко мне и говорит мне, теперь я тебя понимаю, вот эта энергия, которую он получил, то есть он там ругался, он не спал, у него был стресс постоянно 4 месяца, он там вообще... И когда он сел и увидел вот эту, почувствовал вот эту энергию людей, которые кайфуют, он говорит, блин, это круто, пап. Да, и я понял, все, человек, ну, попался на эту удочку. Хотя мое мнение, что если принимать во внимание то, сколько энергии и ресурсов ты должен отдать ресторану, любой, почти любой другой бизнес может быть гораздо эффективнее с точки зрения результата, если ты отдашь столько энергии.
2: Ну да, но есть хуже, есть кино-бизнес.
1: Там вообще, потому что там постоянно решают проблемы, которые никто еще в истории не решал. Делать сумасшедшие вещи с маленькими бюджетами. И самый максимум заработать это там 2x и
0: да,
1: все.
0: Да, ну да, но кинобизнес, ну это похоже,
1: или
0: кстати.
1: Ивент-бизнес.
0: Я просто знаю немножко тоже кинобизнес. Ну, во-первых, у Лены актриса, я общаюсь, там у меня много друзей в этой отрасли, близких, и я там какие-то даже проекты там мы что-то двигаем. Но это да, но все равно там есть, там идет, там знаешь, какая другая ситуация, там короткий период очень. Но там, в принципе, все равно у тебя достаточно... Все зависит... Есть человек, так называемый в Америке, это называется шоураннер. У нас это называется, не знаю, кто, ассистент. Не знаю, как это... Вот если он крутой, то он сделает так все, что у тебя все будет четко сбито, да, понятно, со всеми. Вот на одном человеке вообще кинобизнес держится, я считаю, вот именно продакшн. Вот если шоураннер, а их там всего в стране несколько нормальных, то я, кстати, недавно разговаривал с своим другом, с Эдом Элояном, он там великие проекты, я считаю, делает, лучшие в России, и мы с ним это обсуждали, он говорит, Леша, шоураннер – это все, это вот наше все.
2: Да.
1: Ну, знаешь, Леша, все предприниматели ругают свой бизнес. У меня друг там сельский, он говорит, что все, кроме сельского хозяйства.
0: Это вот вообще другой мир.
1: Самое. Потом сейчас у меня, вот, типа газ, сейчас друг занялся газом, говорит, это просто кошмарище.
0: Ну, может быть, да, да. Там, я про процесс. Я говорю только про процессы. Смотри, не про то, что там, понятно, процессы. В сельском хозяйстве очень тяжелая история, потому что слишком долгие деньги. То есть инвестировать, а потом получать, у тебя плечо. Мы же, как в России, мы не привыкли в Новой России зарабатывать долгие деньги. Да. У нас просто постсоветское пространство все. Ну, что помнишь, да? Купил, продал. У тебя вот он. Ну, буквально все на метре квадратном, понимаешь? А сельское хозяйство должен столько сделать для того, чтобы выросло. А у меня друг есть, например, мой. Мы учились с ним на MBA вместе. У него есть компания «Сады Придонья». Это номер один в мире. Компания по количеству садов и яблок. Ну и производство, понятно, он там номер один в России. Ну, то есть я когда приехал к нему там на производство, и к нему на Волгограде они там базируются в основном, я был в шоке от того, что думал, что я делаю? Я вот ну, такой, знаешь, вот такой маленький совсем. А люди просто масштабные, тысячи, сотни тысяч гектаров. И вот он мне недавно звонит, он не приехал на свадьбу, кстати, к нам. Он говорит, Леш, не могу, у меня, вот помнишь, в мае был снег выпал. Он говорит, у меня на миллиард долларов или на 500 миллионов долларов побило урожая. Просто град выпал, и все. То есть ты все делаешь, люди, миллион людей, понимаешь? Потом раз...
2: Погода.
0: Погода.
1: Но такие предприниматели обычно вечером перед сном на барабане играют и молятся.
0: Представляешь? И он вот мощь, это мощь двигает этот весь проект.
1: Знаешь, какой мой вывод?
0: Им надо давать герой России вот таким людям.
1: Мой вывод, что все бизнесы трудные.
0: Про
1: IT-бизнес все думают, вот IT-бизнес, ты там один раз сделал. И там...
0: Только еще до этого 100 не сделал, понимаешь?
1: Да, и плюс...
0: 100 сделал и не получилось, и один зашел.
1: Знаешь, в общем...
0: Это только про процесс, не про то, что... Я именно просто именно в ресторанном бизнесе, в чем суть? В том, что очень много процессов, микропроцессов, начиная от стройки, от проектирования стройки, потом до реализации, потом до работы.
2: И потом надо ранить.
0: Да, очень много процессов, зависящих от человеческого фактора. У меня идея, давно она уже у меня есть, мы ее вынашиваем. Сейчас мы вроде как договорились с одним фондом, что они нас поддержат. Это сделать управление искусственным интеллектом в ресторане. Интересная история. Еще до ковида мы делали тест, и мы вот придумали систему искусственного интеллекта, как она должна работать. Почему? Потому что в чем проблема? Проблема всех IT-компаний, я так думаю, которые именно занимаются сервисом, что они не сильно коллаборируют с экспертным мнением тех, для кого они это делают, почему много не взлетает. Кто-то пытался, мы это сделали, это. Я говорю, ребят, ну смотрите, как надо делать. Давайте так, у нас есть экспертиза, как нужно. Что мне нужно? Давайте вы заходите со своей экспертизой. Попробуем вместе придумать что-то в партнерстве. Сделаем продукт. Ну, вот сейчас, ну, в общем, это ставятся камеры, понятно, везде. Обучается искусственный интеллект всем процессам. Начиная от принятия заказа, его там размещения, разделки, приготовления. Везде тикетаем. все стандарты вбиваются, и потом в конце дня у тебя просто у управляющего либо у владельца бизнеса, что важно, потому что я это делал не просто так, я делал, у нас же франчайзинговая во многом модель, и мне нужно, чтобы людям продавать франчайзинг больше, чтобы они видели, понимаешь, что у них есть некий виртуальный менеджер, который им четкую информацию, не управляющий расскажет, как у него все хорошо или плохо, потому что должна быть объективная картина. Я думаю, за этим будущее реально. То есть именно управленческие такие фиксирующие, контролирующие функции отдавать искусственному интеллекту.
2: Да, конечно. Да. Он без эмоций, без всего, да, все, да. Все видит.
0: То есть у него нет любимчика официанта, да, или повара, да, понимаешь? Он говорит, вот этот так сделал, этот, да, принес на 20 минут позже.
2: Там эмоции и... можно опознавать, можно...
0: Да, да, да, это уже гостевая часть, мы тоже, да, хотели сделать. И в конце у тебя это все прописано KPI, естественно, каждого сатура. То есть это реально должно было, ну, я думаю, будет, я думаю, это реализуем все равно, потому что сейчас мы так уже движемся к этому. Тихонечко к началу проекта. Ну, это очень много, дорого стоит, и самим это делать, ну, дорого. Поэтому это надо с кем-то, с партнерами. И я думаю, что это даст определенный толчок даже по оптимизации работы, да, сотрудников, в том числе количественного фактора.
2: Расскажи для тех, кто не знает, может быть, вот сидит человек мощный, мощнейший. Максимально коротко твоя история из князи в грязи.
0: Слушай, ну я родился в Химках, это Подмосковье, на Левом берегу, в частности, да, это такой подмосковный район, ну, прям сразу за кольцевой дорогой, учился в спортивной школе, занимался спортом долго, в ЦСКА в Москве, и со школы она была, стала таким, ну, это были 90-е годы, понятно, мне 50 лет, поэтому можете отсчитать, когда это было. И начал какие-то вещи там продавать, не знаю, у меня мама работала там в таксомоторном парке, заведующий здравпунктом, там было много водителей, у которых были жены, а кто-то работал там в продовольственном магазине, кто-то в каком-то в косметическом, тогда был дефицит, и я на этом, там, мама, я говорю, мама, у тебя там кто-то работает, давай там помаду там в школе, ну, короче, что-то делал с детства, реально, вот, и в 20, сколько, когда мне было 27 лет, да, мы начали первый ресторанный проект, 26 или 27, до этого занимался всяким стройкой там.
2: Это была случайность или это был какой-то осознанный?
0: Слушай, это вообще было случайно абсолютно, хотя мой дядя родной и жена моего папы, у меня родители разведены, и мой брат, они из ресторанной индустрии, то есть дядя мой работал метродотелем в Арбате, в ресторане Арбат, это был такой крутой ресторан, и жена, кстати, моего папы тоже. Но чтобы ты понимал, в 85-м году профессия официант в Арбате, что это? Это кооперативная квартира, что не было ни у кого, видеомагнитофон японский, телевизор, а магнитофон и телевизор японский стоил как квартира, чтобы ты был понял. Машина, и это прям уровень бог, почти, понимаешь? И мой брат закончил школу метродотеля официантов, такая была школа на Планетной улице, она и сейчас есть, колледж. 2 года, это среднетехническое образование, 2 года учиться. Было тогда 40 человек на место туда, чтобы попасть. И невозможно без блата было залететь туда, просто от слова совсем в советское время. И в советское время он думал, я тоже буду официантом. Там, он даже проработал какое-то время, потом перестройка, понятно, что все это разрушилось, стали заниматься какими-то другими вещами. И уже в 2001 году Тимур Наоланский, наш бывший партнер, а мы дружили там очень долго, с детства, почти с юности, говорит, давай откроем кафе. Ну, мы открыли, там с досок сбили, знаешь, там из москитных сеток повесили шторы, открыли первую чихану. Ну, это был такой маркетинг, знаешь, как назовем? Ну, давай чихана. Ну, давай чихана номер один. Ну, давай, вот так. То есть это рукописные чеки, это никакой программы, никакой системы, никакого
2: развития. Никакого стартового капитала практически.
0: Просто взяли 20 тысяч долларов там у кого-то, там свои 10 потратили, 10 у кого-то взяли. А у меня друзья были из Кристалла Лефортова, я помню. Я говорю, давайте мы вашей водкой будем торговать, мы у вас баннер повесим, повесили. Такой маркетинговый бюджет. А, вот. Ну, короче, это было просто на коленке, но просто залетело. И мне понравилось. Мы отбили это за неделю или за две, там, знаешь, инвестиции тогда. Это было все вот так вот, знаешь, естественно, понятно. Какие-то рукописные чеки, ну, ужас. И потом потихонечку начали развиваться. Потом я уже пошел получать бизнес-образование, чтобы понять, как можно структурировать бизнес. Долгое время мы занимались только ресторанами. Ну, и все, что связано с ними, там, ну, понятно, депо открыли, там,
2: русские. А в какой момент ты прям крепко встал на ноги, образно говоря? В какой момент ты ощутил себя, что... Ну, вот оно.
0: Понимаешь, это же твой выбор. Я,
2: да, я понимаю, что это решение.
0: Я всегда был на ногах. Я всегда понимал, что я на ногах, и что я всегда из любой ситуации найду решение. То есть это какой-то был, я не знаю, что это, наверное, Бог мне какую-то энергию это давал, какую-то уверенность в себе. И мне многие спрашивают, что вот ты здесь падал, почему? Я говорю, ну как, а другое, надо идти дальше просто.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Президент России Владимир Путин утвердил закон, который обязует кредитные организации с 1 сентября следующего года предоставлять информацию о стоимости своих услуг по переводу денежных средств. Закон распространяется на все кредитные организации, имеющие право осуществлять такие переводы. Согласно документу, банки должны размещать данные об условиях предоставления услуг, включая переводы с использованием системы быстрых платежей, на своих официальных сайтах и в местах оказания услуг. Также необходимо информировать клиентов о любых изменениях в условиях. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул важность полной информированности потребителей о тарифах и исключения скрытых комиссий. Стандарты, регулирующие порядок, способ и сроки раскрытия информации, а также ее содержание, будут установлены для кредитных организаций. Они также будут включать требования к размещению информации о потребительском кредитовании и займах, включая условия их предоставления, использования и возврата.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься, смотришь в телефон и, еще не встав с кровати, уже куда-то спешишь. Не телом, внутри нужно выполнить цели, ответить на сообщения, добиться результатов. Ты много работаешь, развиваешься, растешь, достигаешь того, что несколько лет назад казалось невозможным. И на несколько минут, может, на пару часов, чувствуешь тихую волну удовлетворения. Но она проходит, и на ее месте появляется что-то другое. Если успех должен делать нас свободными, почему он делает нас напряженными? Если мы достигаем больше, чем когда-либо, почему так боимся все потерять? Почти 2000 лет назад в самом сердце Римской империи один человек наблюдал то же самое. Он жил среди богатства, власти и влияния, и все же писал о тревоге, страхе и внутреннем рабстве. Его звали Сенека. Что может знать о тревоге тот, кто окружен абсолютной властью? Представь Рим на пике его могущества, самая сильная империя в мире. Золото в обращении, непобедимые армии. Сенат решает судьбы целых народов, и в центре этой огромной машины один человек наблюдает за всем не с трибуны, а прямо со сцены. Сенека не был отшельником в горах, он был советником Нерона, наставником молодого императора, одним из самых богатых людей Рима, влиятельным, уважаемым, опасным. У него было все, что сегодня мы называем успехом – статус, деньги, доступ к власти. И все же он писал о тревоге. В своих письмах он говорил о беспокойных ночах, о страхе потерять то, что имеешь, о ловушке жизни, зависящей от чужого мнения. Он видел изнутри то, что замечают немногие. Чем выше поднимается человек, тем больше начинает бояться. Обычный человек боится не иметь, амбициозный начинает бояться потерять. И чем больше достижения, тем выше риск, тем больше открытость, тем сильнее давление снова и снова доказывать свою ценность. Сенека жил в постоянном политическом напряжении. Близость к императору была привилегией, но и угрозой. Одна ошибка, один слух. Одно изменение настроения, и все могло рухнуть. Вершина не была устойчивой, она кружила голову. И, возможно, именно там, в самом центре нестабильности, он понял нечто неприятное. Власть не убирает тревогу. Она делает ее тоньше и сильнее. Потому что амбиция не заканчивается, когда ты достигаешь цели. Она меняется. Ты хочешь не только добиться, ты хочешь удержать, хочешь превзойти. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если даже человек в центре величайшей империи чувствовал себя уязвимым, не рождается ли тревога именно из желания подниматься все выше и выше? Что происходит внутри нас, когда желание перестает быть выбором и становится необходимостью? Сенека замечал то, от чего мы и сегодня отворачиваемся. Нас тревожит не достижение само по себе. Нас тревожит привязанность к нему. Желание расти – естественно. Стремление улучшить жизнь – нормально. Поиск мастерства может быть благородным. Но есть невидимая граница, и почти никто не замечает, когда ее переходит. Пока желание легкое, оно направляет. Когда оно становится частью личности, оно начинает держать в плену. Стоики говорили, главная ошибка – путать две вещи. То, что зависит от нас, и то, что не зависит. Наши усилия зависят от нас. Наши намерения зависят. Наш характер зависит. А результат – никогда полностью. Признание, повышение, одобрение, стабильность рынка, мнение людей – все это вне нашего полного контроля. И все же именно на этом мы строим ощущение собственной ценности. Вот здесь и рождается тревога. Если то, что подтверждает мою значимость, находится вне меня, значит, и мой покой тоже вне меня. А внешний мир по своей природе нестабилен. Сегодня мы побеждаем, завтра нас обходят. Сегодня нами восхищаются, завтра о нас забывают. Амбиция начинается как творческий импульс. Но тихо и незаметно она может стать эмоциональной зависимостью. А зависимость рождает постоянную настороженность. Ты работаешь не только ради достижения. Ты работаешь, чтобы не потерять, не упасть, не отстать, не разочаровать. Успех перестает быть праздником и превращается в постоянное удержание позиции. А бесконечное удержание изматывает. Сенека предупреждал: чем больше вещей ты считаешь необходимыми для своего благополучия, тем уязвимее становишься. Потому что каждая новая необходимость – это и новая угроза. Тревога – не случайность, это логичный результат. Если моя личность привязана к нестабильному, я сам становлюсь нестабильным. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если проблема не в самой амбиции, а в том, что мы с ней делаем, что на самом деле находится под нашим контролем? Можно ли быть амбициозным и не стать заложником собственной амбиции? Для Сенеки ответ начинается с простой, но непривычной мысли. Мир может забрать у тебя все, кроме того, как ты решаешь это понимать. В этом и есть стоический переворот. Большинство строит жизнь вокруг результатов. Он предлагал строить ее вокруг принципов. Мы измеряем успех внешними достижениями. Он предлагал измерять его внутренней целостностью. Для стоиков добродетель – это не морализаторство, это устойчивость, это умение поступать правильно, независимо от зрителей. Сохранять ясность, когда мир качается. В таком подходе амбиция не обязана исчезать, но она должна сменить центр. Ты можешь стремиться к росту, можешь создавать, руководить, зарабатывать. Разница в эмоциональной привязке. Если ты побеждаешь – прекрасно. Если проигрываешь, ты все равно остаешься целым, потому что твоя личность была не в трофее, а в поступках. Сенека тренировал себя на возможную потерю, не из пессимизма, а ради свободы. Он советовал представлять падение, изгнание, разорение не как неизбежную трагедию, а как часть человеческой реальности. Так страх терял силу. Когда ты принимаешь, что можешь потерять, страх потери слабеет. И происходит любопытная вещь. Амбиция становится легче. Она перестает быть отчаянием под маской решимости. Она становится осознанным выбором. Ты действуешь не для того, чтобы доказать свою ценность, а потому что действовать хорошо стало частью твоего решения о том, кем быть. Мир остается нестабильным. Но есть территория, которую нельзя захватить, твое суждение. В этом и заключается радикальная идея – перенести центр тяжести жизни с внешнего на внутреннее. Но в культуре, где награждают тех, кто никогда не бывает доволен. Реально ли жить так сегодня? Что на самом деле изменилось за 2000 лет, а что осталось прежним? В Риме не было социальных сетей, но была публика. Политики боролись за аплодисменты в Сенате. Полководцы демонстрировали победы на триумфальных шествиях. Репутация была валютой, сравнение – постоянным. Социальная ценность зависела от видимости. Сегодня мы заменили форум бесконечной лентой, но логика та же. Мы измеряем прогресс цифрами. Подписчиками, доходом, должностями, списком достижений. И у каждого достижения есть тихая тень. Кто-то уже сделал больше. Амбиция, подпитываемая постоянным сравнением, никогда не отдыхает. Сенека предупреждал: тот, кто живет в поиске внешнего одобрения, становится собственностью чужого мнения, а нет ничего более нестабильного, чем мнение. Сегодня эта нестабильность только усилилась. Культура постоянной эффективности учит нас, что отдых – это отставание, что удовлетворенность – это слабость. Что нужно все время подниматься на новый уровень, но куда подниматься и до каких пор? Современная тревога рождается не только из нехватки, она рождается из избытка ожиданий. Мы хотим больше успеха, больше признания, больше влияния и хотим этого быстрее. Время на радость сократилось. Пауза между целями исчезла. Вершина перестала быть пунктом назначения. Она стала беговой дорожкой. И чем быстрее мы бежим, тем труднее с нее сойти. Если нас разрушает не успех, а зависимость от него, как желать большего и не превращать каждое достижение в доказательство собственного существования? А что, если настоящий успех – это научиться проигрывать? Для Сенеки свобода была не в том, чтобы покорить мир, а в том, чтобы не нуждаться в том, чтобы мир подтверждал твою ценность. Он не защищал посредственность, не призывал к бездействию. Он ставил под сомнение зависимость. Есть тихая разница между тем, чтобы чего-то хотеть, и верить, что ты станешь кем-то только тогда, когда этого добьешься. Первое дает движение, второе – сковывает. Когда твой покой зависит от следующего достижения, ты живешь в подвешенном состоянии. Настоящее превращается всего лишь в коридор к будущему, а будущее, наступив, длится секунды и сразу становится новым требованием. Сенека предлагал радикальное упражнение – мысленно проигрывать потерю. Не из пессимизма, а ради внутренней силы. Если завтра твое положение исчезнет, останется ли у тебя характер? Если твою репутацию поставят под сомнение, останется ли чистая совесть? Если ты потеряешь имущество, будешь ли ты по-прежнему знать, кто ты? Амбиция, которая не разрушает, это та, что не определяет твою личность. Ты можешь хотеть расти, можешь стремиться к мастерству, можешь мечтать по-крупному, но твой покой не в результате. Он в честности процесса. Когда ценность идет изнутри, мир перестает быть судом. Он становится сценой, и, возможно, именно в этом тихом сдвиге меняется все. Работать не для того, чтобы доказать, что ты достаточно хорош, а действовать, исходя из уверенности, что ты уже достаточно хорош. Амбиция остается, но она перестает быть бегством. Она становится выражением. И тогда остается последний честный и неизбежный вопрос. Если все, что ты построил, исчезнет завтра, кем ты останешься? Если завтра все, что ты построил, исчезнет, что действительно останется? На протяжении истории рушились империи, исчезали состояния, прославленные имена забывались. Сам мир Сенеки, такой могущественный, такой непоколебимый, превратился в пыль на страницах истории, и все же человеческая тревога остается той же. Мы продолжаем бежать, продолжаем накапливать. Возможно, амбиция никогда не была проблемой. Проблема в невидимом договоре, который мы с ней заключаем. «Я отдам тебе все, но ты должна дать мне покой», а она его не дает. Потому что амбиция обещает прибытие к цели, но работает как горизонт. Чем дальше идешь, тем дальше он отодвигается. Сенека понимал нечто одновременно неприятное и освобождающее. Внешний мир всегда нестабилен. Строить в нем неизбежно. Зависеть от него – выбор. Ты можешь расти и не терять себя. Можешь достигать и не становиться рабом. В конце концов, вопрос, возможно, не в том, как далеко я могу зайти, а в том, что во мне нельзя отнять. Потому что, когда покой не зависит от вершины, вершина перестает пугать.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Эффективный диалог.
2: Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
1: Принцип количества.
2: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
1: Принцип качества.
2: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
1: Принцип уместности.
2: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
1: Принцип присутствия.
2: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
1: Принцип краткости.
2: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше.
3: Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
1: Пассивность.
2: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
1: Обесценивание.
2: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
1: Переопределение.
2: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
1: Слишком высокий уровень детализации.
2: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
1: Излишняя рационализация.
2: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
1: Излишняя эмоциональность.
2: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
1: Обобщение.
2: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
1: Абстракции.
2: Когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
1: Недостаток прямоты.
2: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
1: Недостаток честности.
2: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен.
3: Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
1: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
2: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
1: Замените фразу «да, но» на «да и».
2: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
1: «да, но».
2: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
1: «да и»
2: — хороший способ построить ее.
1: Используйте правило четырех предложений.
2: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в четыре предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
1: Управление конфликтами.
2: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует.
3: В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей.
2: Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
1: Источники конфликта.
2: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
1: Это проблема производства.
2: Против.
1: Это проблема продаж.
2: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
1: Это моя работа.
2: Против.
1: Это твоя работа.
3: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
1: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
2: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
1: Понимать друг друга.
2: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
1: Коммуницировать.
2: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
1: Быть надежным и честным.
2: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
1: Убеждать, а не заставлять.
2: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
1: Чувствовать принятие.
2: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
1: Разрешение конфликта.
2: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации.
3: Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
1: Никогда не создавайте врагов.
2: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип,

0: другой стороне получить то, в чем она нуждается.
1: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
0: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
1: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
2: Личный код.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поделиться с вами одним упражнением, внутренним упражнением, которое я выполняю по утрам. Стараюсь не пропускать, практически ежедневно. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Это внутреннее упражнение на концентрацию внимания на определенных точках зрения или установках на предстоящий день. Это упражнение, это стоическое упражнение. Утром и вечером стоики делали подобное упражнение. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Я выписал для себя изнутри, это не из книг взято, это должно быть проработано у тебя внутри и выписано мной для себя. Итак, занимает это буквально 2,5-3 минуты. Но я максимально концентрирую свое внимание и для себя повторяю эти позиции жизненные, которым я буду следовать в течение дня. Во всем спектре ситуаций, что бы с тобой ни происходило, через эти трафареты ты можешь управлять собой в течение дня. Вечером стоики делали так же. Ты подводишь итоги, что тебе удалось и что тебе не удалось, где ты оступился. Работу эту проводить нужно постоянно. Сегодня я буду видеть свои дары. Не буду принимать как должное все, чем располагаю. Это потребует от меня осознанного направления внимания на эти дары, многократно в течение дня. Возможные трудности в этом дне я приму как интересное приключение, которое взывает к моему спокойствию и созидательному действию. Действую без спешки и суеты. Действую с внутренней радостью в связи с тем, что я могу проявить себя наилучшим образом. Сегодня я буду видеть людей как тех, кому не просто жить в этом мире. Каждый из них нуждается в поддержке и внимании. Я буду спокойно и с пониманием воспринимать их, порой необдуманные и резкие проявления. Помню, что внутри каждого из них идет сложнейшая борьба. Если сегодня передо мной развернется неожиданная стрессовая ситуация, я успею заметить, как она меня захватила. Успею переключить свое внимание и вспомню о том, что всего, что я получаю сегодня, могло бы не быть. Меня могло бы не быть. Я мог не проснуться сегодня. Этот день достался мне в подарок, а ситуация дана как возможность проявить себя наилучшим образом. Ведь человеку всегда доступна безупречность в характере его действий. Если сегодня люди будут хвалить и воспевать мои качества, я дистанцируюсь от этих слов, так как речь идет не обо мне, а об их вымыслах и фантазиях. Если люди будут осуждать и говорить мне неприятные вещи, я внимательно и с радостью восприму и постараюсь понять, что в моем обращении с ними могло создать такое состояние. Есть ли в этих словах дары для моего понимания человеческого духа? Делая любое дело в течение этого дня, я буду делать его как главное и единственное дело в моей жизни. Дело, которое позволяет мне проявить все, что дала мне природа. Ведь действие – это главное, чем я наполняю свою жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первом полугодии текущего года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 3,4 триллиона рублей, что на 13% больше показателей прошлого года. Это следует из совместного исследования «Газпром Автолизинг» и «Автостат». За летний период было приобретено 507 тысяч подержанных автомобилей на 590 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим месяцем это на 1% меньше, но в сравнении с прошлым годом на 13% больше. За первое полугодие этого года объем вторичного автомобильного рынка достиг 3,5 триллионов рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на приобретение автомобилей возрастом до 5 лет снизились. В июне этого года на них было потрачено 144 миллиарда рублей, что на 8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В результате доля новых автомобилей в общем объеме покупок сократилась с 30 до 24%. В то же время на покупку автомобилей возрастом от 5 до 9 лет в июне этого года было потрачено 206 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын. Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери!» — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов!»
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ не отрицание общества, это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16-м. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там, на холмах, чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Поиск предназначения – это дело, которым занята половина планеты, но почти никто не знает, что это за процесс. Из каждого утюга вы услышите призыв следовать своей мечте, начать свое дело, заниматься тем, что нравится. Но крайне редко после этих лозунгов будет хоть какое-то конструктивное продолжение. Поэтому сегодня я исправлю эту несправедливость и составлю наглядную инструкцию для каждого, кто хочет найти себя. Во-первых, искать предназначение – это довольно плохая идея. В 2018 году вышло исследование, обнаружившее, что те из нас, кто разыскивает свое призвание, ожидают от своего дела непрерывного потока мотивации и чаще других попросту бросают новые занятия, если те оказываются слишком трудными или доставляют неудобства. Все потому, что призвание кажется нам чем-то очень легким, бесконечно радующим, тем, что не требует особых усилий и постоянно приносит радость, поскольку получается от природы. Однако на деле любое занятие требует постоянного душевного напряжения, титанической дисциплины и фанатичной приверженности своему пути. Как бы приятно ни было вам дело, однажды оно надоест. Как бы воодушевлены вы ни были в начале, скоро настанет апатия. И, наконец, какая бы зарплата у вас ни была, вам придется себя заставлять. Именно поэтому поиск предназначения кажется такой невыполнимой задачей. Вы беретесь за новое дело, а через полгода, как всегда, еле просыпаетесь на работу. Назвать это призванием язык не поворачивается. Поэтому искать нужно не предназначение, а дело, в котором ты сможешь стать мастером. Только мастерство может придать деятельности смысл. В начале пути мы осваиваемся, совершаем ошибки и учимся. И только вполне овладев навыком через кровь, пот и слезы, мы можем с уверенностью сказать: «Да, это мое дело». Начинающий писатель часто копирует стили и идеи других, и только со временем, пережив несколько творческих кризисов, он понимает, что теперь и ему есть что сказать, что он сформировал нечто уникальное, то, что можно выразить только его словами. В этот момент рождается призвание писателя. Не сразу, когда он взялся за ручку и бумагу, не в первый месяц дисциплинированного труда, и даже не через год. Иногда требуются десятки лет упрямой, настойчивой работы. Словом, и современная наука, и уроки истории говорят одно – не ищи себя, а создавай. Однако нельзя просто создать себя в любом деле, какое показалось тебе прикольным. Короткие ноги не располагают к профессиональному спорту, а большая чувствительность к работе полицейским. Поэтому, во-вторых, знай, к чему ты предрасположен. Мы все очень разные, и у каждого психика устроена уникальным образом. Именно поэтому во многих странах перед приемом на работу используют психологические тесты, чтобы лучше понять, какой перед ними кандидат. Один из таких тестов – это «большая пятерка». Пройдя его, вы узнаете собственные потребности и предрасположенности. Чем лучше вы понимаете свои потребности, тем легче будет выбирать направление для развития. Поэтому второй тест – это типирование Майерса-Брикса. Советую проходить его на нескольких сайтах и повторить тестирование через полгода, а наиболее часто повторяющийся результат считать своим. Данный тест имеет огромное количество показателей и профессиональных рекомендаций, которые лично мне были очень полезны. Итак, теперь вы лучше понимаете свои нужды, но не спешите получать высшее образование. Дайте себе время на проверку, поэтому в-третьих, позвольте себе экспериментировать. Нравится работать руками? Устройтесь подмастерьем, затем помощником механика, потом скульптором. Почувствуйте, что вам понравилось больше всего в каждой из профессий. Любите работать с людьми? Устройтесь в отдел продаж, консьержем или аниматором. Уже через год вы начнете понимать, где ваши сильные и слабые стороны. Вы начнете вырабатывать вкус к определенной деятельности. И тогда уже можно задуматься об образовании. Итак, подведем итог. Не ищите свое предназначение, а вычисляйте предрасположенности. Узнав, к чему у вас есть склонность, протестируйте несколько

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал заложенной конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Суньцзы: добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти, в скобках сам.
2: Ну да.
1: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
2: Вообще бесперспективно.
1: Согласись, да?
2: Да, да, да.
1: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом, первым перевел, вот участвовал в переводах великих, великих произведений китайской философии? Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
2: Вот очень интересно, на самом деле.

0: ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
1: Но мы воспитаны на древнегреческой и латинской литературе, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни, все мировоззрение воспитано.
0: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
1: Есть такой термин, что Китай – это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
0: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю, нам самим, да, потому что история была писана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, да, значит, который говорит, нет,
1: да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
0: Да, факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 1974 по 1979 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79-м году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката. Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов. Собственно говоря, я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
1: И не европейской ментальной культуры.
0: Может быть, и не так. Но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат. Да. И достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы... Угу. Они были частью истории. А вот
1: то древние... То есть, скорее, Ригведы, Веды...
0: Древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да, но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен», он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова «совсем». Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга «Перемен», то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу каких-то, массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, в силу того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
1: Там, слово «текстура».
0: Да, текстура, да, ну, текстура от слова «текста». Текст прямо дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенное на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова, да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова, меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности, меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
1: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай, и понятно, что там, мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет, угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались, сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке. Китайцы, мало того, 3/4 возвращаются обратно, но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там американцем или англичанином, а китаец остается китайцем.
0: Это правда, да.
1: Он остается китайцем. Мало того, если там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной, чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет своих соотечественников. Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть China Town. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
0: Ну да.
1: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейское машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
0: Второе. Придется смиряться.
1: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил 2 новости. Меня, их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить. 10G. И второе. Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, да, а в 10 да, миллиардов да, раз да. Быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже раз, уже там столько нулей нет. Дальше. Что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели, как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
0: Да.
1: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев забирается ребенок.
0: Да.
1: Второе – это то, что они сейчас делают не из 2 клеток, а из 3. Они сливают 3 клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все 3 аллеля будут рецессивными. То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса. Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили встраивать эффективные гены. Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
0: да.
1: Ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Корпорация NVIDIA ведет переговоры о выделении компании OpenAI финансовой помощи в размере около 250 миллиардов долларов для реализации крупного проекта по созданию центра обработки данных. Проект, как пишет Wall Street Journal, может стать одним из самых амбициозных в истории американского искусственного интеллекта. Благодаря гарантиям от NVIDIA, OpenAI может арендовать у японской корпорации SoftBank электростанцию мощностью 10 гигаватт. По данным источников Wall Street Journal, строительство планируется на юге штата Огайо. Общая стоимость проекта может превысить 500 миллиардов, что делает его самым масштабным в области создания центров обработки данных. Электроэнергию для проекта правительство Америки контролирует и финансирует в рамках торгового соглашения с Японией. В материале также указано, что поддержка NVIDIA позволит OpenAI привлечь заемные средства на более выгодных условиях, так как у компании нет инвестиционного кредитного рейтинга. При этом отмечается, что условия проекта пока не согласованы, и сделка может сорваться.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».